дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: сочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: бумажный гигант, забавные малыши, огромный зуб. В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолетик. Размах его крыльев в длину с автобус 20 метров. А весит он почти 30 килограммов. Это как три огромных арбуза, которые папа с трудом донесет из магазина. И это не просто модель. Самолет летает. Его запустили, и он пролетел 59 метров. Весь секрет в крыльях. Хотя они и бумажные, зато сделаны так же, как крылья настоящих самолетов. Гиганта назвали Икар в честь героя древнегреческих мифов. Он мечтал летать и сделал себе крылья из перьев и воска. Только подлетел слишком близко к солнцу. Воск растаял, и герой упал. А вот бумажный Икар благополучно приземлился и даже попал в Книгу рекордов. Из Италии переносимся в Россию. В ленинградском зоопарке случилось радостное событие. В семействе забавных игрунок родилась двойня. Игрунки – одни из самых маленьких обезьян на планете. А новорожденные малыши весят всего по 30 граммов. Это в 3 раза меньше большой плитки шоколада. О детенышах заботится вся семья. Папа Лусио постоянно носит крошек на себе. Мама Хельга кормит их молоком. А старшие братья и сестры помогают присматривать за младшими. Посетители зоопарка могут наблюдать за этим милым семейством каждый день. И в завершении новость из Америки. Папа Майкл с сыном Бо гуляли по пляжу и нашли зуб древней акулы-великана. Он прятался в узкой щели между камнями. Мальчик заглянул туда и вытащил окаменевшее зубище. Они отнесли находку специалистам. Те подтвердили, это зуб мегалодона. Гигантская акула, которая жила в океане миллионы лет назад. Ее зубы были размером с ладонь взрослого человека. Теперь Бо – главный герой среди друзей. Ведь у него есть зуб самой огромной акулы в истории. На этом

0: пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Их более миллиарда на всем земном шаре. Более всего в Китае, там их очень любят. Из их шерсти мастерят самые лучшие малярные кисти. Из тканей получают ценные лекарства, инсулин. Из живых даже как-то раз сделали музыкальный инструмент, орган. Ну, ты догадался, о ком пойдет речь? Да, дружок, о свиньях. Насчет музыкального инструмента, кстати, это не шутка. Еще в 15 веке король Франции Людовик XI, большой затейник и озорник, поручил одному своему придворному придумать какое-нибудь сногсшибательное развлечение. Зная, что его величество обожает музыку и очень любит свиней, тот решил создать самый необычный инструмент – свино-орган. Хрюшки стояли в ряд, в стойле, строго по росту и по величине. Слева – самые маленькие поросятки, потом поросята побольше, далее – свинки-самки, и, наконец, с краю, справа, поместили самых здоровенных хряков. К хвосту каждого животного была привязана веревка. Другой конец этой веревки крепился на соответствующие клавиши. Играть на таком органе было очень просто. Нажимаешь на клавишу, веревка дергает свинью за хвост, а та хрюкает или визжит. Хряки – басы, молочные поросята – сопрано, свиноматки – альты. Говорят, на таком музыкальном инструменте можно было играть самые настоящие мелодии. Да так, что почтенная публика их мгновенно узнавала. Свиньи очень умные, очень отважные. И как это не покажется тебе странным, очень чистоплотные животные. Помнишь песенку про поросят, которые валялись в грязи, и как они ответили на упреки прохожего чистюли? Известно нам не хуже, что чище, что грязней. Но нас спасают лужи от мух и от слепней. Это действительно так. Корка грязи запекается на солнце и спасает от паразитов, как надежная броня. С некоторых пор стало очень модно держать свиней дома, прямо в городских квартирах. Но только, разумеется, не обычных, а карликовых. И нынче их называют мини-пигами. Мини-маленький пиг-поросенок. Вот откуда они появились? Это продукт человеческих рук. Первыми в 50-х годах прошлого века начали выводить их немцы из низкорослой вьетнамской вислобрюхой свиньи. Вид у нее действительно странноватый. Сама небольшая, но толстая, а выпуклый живот прям по земле волочится. Терпеливо отбирали селекционеры самых маленьких свиней и вывели самую низкорослую породу – бергштрессер-книрт. Это вот можно было бы перевести как «карапузик». Вес таких карликов от 6 до 10 килограммов всего. Это самая дорогая порода. Но чем больше животное, тем оно дешевле.

0: мне часто приходится приезжать к пациентам-свиньям. Знаешь, что я тебе могу сказать? Иной раз они гораздо покладистее собак и кошек. Недавно я читал результаты исследований, и оказалось, что свинок можно даже научить играть в компьютерные игры. Орудуя пятачком, они умудряются управлять джойстиком. С подобной задачей не справились даже шимпанзе со своими ловкими руками. Положительные качества мини-пигов таковы. Не пахнут. Кстати, обожают купаться и принимать ванну. Неприхотливы в еде. Они способны питаться тем, что остается на человеческих тарелках. Они дружелюбны и веселы. Никогда не проявляют агрессии к людям. И, наконец, проблему с туалетом тоже довольно легко решить. Во-первых, хрюшки с удовольствием гуляют на поводке и даже быстрее собак приучаются ходить рядом. А во-вторых, можно приучить их к туалету дома. Раскрою маленький секрет. Мои пациенты обычно используют для этого гигроскопические простыни для ухода за лежачими больными. Они продаются в любой аптеке и стоят совсем недорого. Довольно быстро свинья понимает, что ходить надо именно на простыню, расстеленную в туалете на полу. А потом приходит из школы или с работы любимый хозяин и выбрасывает все в мусоропровод. Единственное, о чем хочу тебя предупредить, это о том, что все карликовые свинки – отчаянные шалуны. Да, за ними нужен глаз да глаз. Недавно лечил я очаровательного мини-пига, которого ударило током. Оставшись один, он отодрал плинтус и стал грызть электрические провода. Ну, хорошо еще все обошлось. Но ты все равно запомни на прощание. Любое животное – это огромная ответственность. До встречи, дружок. До новых историй.
1: Живой уголок.
2: Детское радио.
1: Детское радио.
3: Папика. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
4: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали. Мой папа кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

0: Много песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Руки на поясе, ноги вместе. Встали на носочки, а затем плавно перекатываемся на пятки. Носок отрываем от пола. Поднялись на носок, перекатываемся на пятку. На носок и снова на пятку. Раз, два, три, четыре. На носок, на пятку. Раз, два, на носок, на пятку. Три, четыре. Молодцы!
2: Продолжаем движение. Поставьте ноги на ширине плеч, руки на поясе. Будем делать круговые движения талии. Так, словно мы крутим обруч. Если у вас есть обруч, то возьмите его. И это упражнение сделайте с ним. Начали! Вращаем туловищем сначала в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И теперь в другую сторону. Раз, два, три, четыре. В одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Опять раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Молодцы!
1: Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре.

0: Раз, два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. Завершаем зарядку ходьбой на месте. Шагаем бодро, колени поднимаем высоко. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.

0: меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
0: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио.

0: гостях у сказки.
1: Мамин сибиряк. Алёнушкины сказки. На улице темно. Идет снег. Он запушил стекла окна. Алёнушка, свернувшись клубочком, лежит в постели. Баю-баю-баю. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Спи, Алёнушка, спи, красавица. Кажется, все тут. И сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойка, и серая мышка Нарушка, и сверчок за печкой, и серый скворец в клетке, и забияка петух. Спи, Алёнушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц. Вон косой заяц проковылял. Волчьи глаза засветились желтыми огоньками. Медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый воробей. Стучит носом о стекло и спрашивает: «Скоро ли?» Все тут, все в сборе, и все ждут Алёнушкиной сказки. Один глазок у Алёнушки спит, другой смотрит. Одно ушко у Алёнушки спит, другое слушает. Баю, баю, баю. Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега. У зайчика душа в пятке. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год. А потом вырос он большой и вдруг

0: Надоело ему бояться.
1: Никого я не боюсь. Вот не боюсь нисколько. И все тут.
0: Собрались старые зайцы. Сбежались маленькие зайчата. Приплелись старые зайчихи. Все слушают, как хвастается заяц. Длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.
2: Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?
1: Ха-ха, и волка не боюсь, и лисицы, и медведя, никого не боюсь.
0: Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц! Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга. Точно все с ума сошли.
1: Да что тут долго говорить? Ежели мне попадется волк, так я его сам съем. Ах, какой смешной заяц!
3: Какой глупый!
0: Кричат зайцы про волка. А волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам. Проголодался.
4: Вот бы хорошо зайчиком закусить.
0: Вдруг слышит, где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк к разыгравшимся зайцам. Слышит, как они над ним смеются. И всех больше хвостун заяц, косые глаза, длинные уши, короткий хвост.
4: Брат, погоди, вот тебя-то я и съем.
0: И начал серый волк выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил.
1: Слушайте, вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня! Вот я сейчас покажу вам одну штуку! Я!
0: Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели. А он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц-хвостун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страху упал прямо на широкий волчий лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, был готов выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст. А волк в то время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему-то показалось, что кто-то в него выстрелил, и волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти. А этот был какой-то бешеный. Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался под пенек, кто завалился в ямку. Наконец, надоело всем прятаться и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее.
1: А ловко напугал волка наш заяц.
2: Если б не он, так не уйти бы нам живыми.
3: И где же он, наш бесстрашный заяц?
0: Начали искать. Ходили, ходили. Нет где храброго зайца. Уж не съел ли

0: другой волк. Наконец-таки нашли. Лежит в ямке под кустом и еле жив от страха.
1: Молодец, косой! Ай да косой!
2: Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.
0: Храбрый заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза.
1: А вы бы как думали? Эх вы, трусы!
0: С этого дня храбрый заяц начал сам верить, что действительно никого не боится.
3: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней.

0: Мёркий ножек, так это же осьминог. Свет рыбок горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду.
1: И грустных не надо.

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
4: Сказку слушать. А ты?
5: И я.
4: Включай.
3: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
4: Ладно, ладно, подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо?

0: Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
4: «Все то, что неизвестно»
1: по выходным на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: радио.
1: Радио!
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья!
4: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
3: Я чайник Кипидоша.
4: И...
5: Пятница!
4: И на детском радио, и во всей стране, и во всем мире.
3: Радуемся новому дню вместе с нашим ведущим новостей Ярославом Попавым.
4: Привет, Ярослав, чем порадуешь?
6: Привет, Веснушка, у меня много интересных новостей. О диковинных блюдах, о быстрых роботах и о новом уроке. Он будет называться «Леопардоведенье».
7: Как интересно!
6: Московское время 7 часов.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
6: В студии Ярослав Попов. В школах может появиться новый необычный спецкурс о редких животных. Так в Приморье школьники уже давно проходят тигроведенье. Это внеклассные занятия, на которых ребята изучают амурского тигра. Как он живет, что ест, как его охраняют. Уроки ведут разные специалисты, в том числе экологи и охотоведы. Дети изучают следы тигров, смотрят об этих хищниках фильмы и принимают участие в экологических акциях. Так дети узнают о природе и истории своего края. Похожие уроки хотят проводить и в других уголках нашей большой родины. Например, на Кавказе может появиться курс «Леопардоведенье». Он будет посвящен редким кавказским леопардам. А там недалеко и до выхухолеведенья, или до аистоведенья. Возможно, скоро появится и роботоведенье. Ведь железных помощников становится все больше, и они уже многое умеют. В Китае создали робота, который может обогнать самого быстрого человека планеты – спортсмена Усейна Болта. Восьмикратный олимпийский чемпион установил много рекордов, но железный бегун оказался быстрее. Его прозвали «Молния». Инженеры давно над ним работают и специально нарастили машине ноги, чтобы стал чемпионом. Так и вышло. На прошедших в Пекине состязаниях между роботами «Молния» оказался молниеносным и в забеге занял первое место. Из Китая возвращаемся в Россию. Школьники Казани смогут попробовать блюда, которые популярны у разных народов. Для этого в столовых будут устраивать особые вкусные дни. Так в татарский день повара приготовят суп с лапшой и костыбы. Это такие лепешки с начинкой. В азиатский день будет суп харчо и плов. А в итальянский день подадут пасту римские каникулы. Еще в меню появится гуляш по-венгерски, гречка по-купечески и митболы. Вкусный праздник продлится месяц. Все это время ребята будут путешествовать по миру, не выходя из школы. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте dtfm.ru, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипитоша.
8: Сегодня во Владивостоке, где школьникам преподают тигроведение, плюс 24 градуса, ясно. Там детское радио слушают на частоте 91,3 FM.
3: А в Казани, где ученики скоро станут настоящими гурманами, днем плюс 18, облачно с прояснениями. Детское радио можно слушать на частоте 89,3 FM.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Да как тут не танцевать-то, скажите, когда пятница на календаре уже? Да, может быть, у кого-то немножечко дождливо, у кого-то солнечно, но все равно настроение-то у нас уже выходное. И новости какие, как всегда, про любимых животных. Да.
2: Ну, надо же, какие интересные предметы-то появляются в школах. Тигроведение, кто бы мог подумать.
1: А ты, кстати, какой бы хотел курс пройти? Тигроведение, леопардоведение, выхухолеведение, аистоведение?
2: Конечно,
1: что?
2: Выхухолеведение.
1: Да, что мы знаем про это животное? Некоторые вообще не знают, кто это.
2: Очень
1: птица это, рыба это, или что, или кто. Мы с тобой, знаешь, можем быть преподавателями по выдроведению, мне кажется. Помнишь, мы про выдр узнали все буквально.
2: Да.
1: Когда отмечался день выдры. Итак, прямо сейчас мы начинаем урок выдроведения. Что мы хотим сказать? Что выдры очень любят веселиться. Зимой они скатываются со снежных гор прямо на пузе. А летом любят, скатившись с травянистого склона, плюхнуться в воду бомбочкой, издав как можно больше брызг. Но разве не по-человечески они?
2: Милота.
1: Да. Вот вам, пожалуйста, и тема нашего вопроса. Преподавателем какого предмета выдроведение

0: или, может быть, пингвинознания, или, может, страусологии, вы могли бы стать. Вы так много знаете об этом животном,
1: что... А мы только про животных говорим?
0: Да, только про животных. А ну, хочешь чебурашковедение? Я предложила здесь. Давайте. О каком животном вы знаете буквально все? Мы вас назначим профессором выдроведческих наук. Торжественно, сегодня в пятницу.
1: Ну, что-то мне подсказывает, что сейчас у нас будет большинство котоведов и собаководов.
0: Ну, это скучно. Про котоведов и собаководов знают все. А вот про улитка знания мы вот ничего не ведаем. Давайте звоните 8495-134-5664 и пишите нам 8-916-968-0968.

0: до 9.
1: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
2: В общем, сегодня в новостях нам рассказали, что школьники Приморья уже давно проходят тигроведение.
3: Удивительно.
2: Да, все изучают амурского тигра, как он живет, что ест, как его охраняют. Вот, может быть, даже советы, если ты вдруг встретился с амурским тигром, что
3: как,
2: надо
3: что
2: делать? Что ему надо сказать при встрече? Как расшаркаться?
3: Мы с тобой одной крови, ты и я.
2: Да.
3: Маугли же уже рассказал, что делать.
2: Ну, он там с волками вроде как. А тигры, ну, сложно было с тиграми.
3: Помнишь, с тигром ему было сложно.
2: Тигр был там не очень положительный. Ладно, мы у вас спросили, а вы что можете преподавать вообще, ребята? И можете ли? Кажется, Соня нам дозвонилась. Привет.
4: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Ты где живешь, Соня?
4: В Санкт-Петербурге.
2: Угу. Кто у вас там водится?
4: Коты.
2: Ага, коты. И львы, я знаю. Очень много львов, правда, каменных в Санкт-Петербурге. Преподавателем какого предмета ты могла бы быть?
4: Котоведением.
2: Ты как в воду глядел.
3: Я говорил?
2: Так, почему ты взяла на себя такую ответственность?
4: Потому что у меня есть дома кот, и я все знаю о них.
2: Давай какую-то поделись каким-то секретом, который, может быть, никто не знает, кроме тебя.

0: А когда у кота сухой нос, это ничего не значит.
1: Вообще ничего не значит?
0: Вообще ничего.
1: Ну, это в смысле, он здоров, все в порядке или что?
2: Не факт.
0: Да, здоров.
2: Это ничего не значит. Потому что не значит, что он не здоров, не болен. Вообще ничего не значит. Так что не обманывайтесь на сухие носы, дорогие наши котолюбители.
1: Это вам не собаки.
2: Да. Спасибо, Соня. Вика с нами. Вика, привет.
0: До свидания.
2: В смысле до свидания? А, это Соня сказала до свидания. Вика, привет.
3: Да, привет.
2: Так, ну какой ты у нас можешь преподавать предмет?
3: Я хочу преподавать лемуроведение.
1: О!
2: Вот это уже нам нравится. Так, почему лемуроведение?
3: Ну, потому что у меня в детстве, наверное, был самый-самый любимый мультик. Это «Мадагаскар». Вот. И я достаточно много знаю о лемурах.
2: Ну, например,
1: Вик. Ну, какой-нибудь фактик.
2: Да.
3: Они очень любят загорать на солнышке, вот расставив лапки. Их некоторые могут заводить дома, только они больше любят жаркие страны. Вот, допустим, в Индии могут завести их даже дома.
1: То есть их можно приручить?
3: Можно, да. О,
1: ух ты.
2: А ты приручила себе лемура, скажи?
3: Да, я приручила.
2: Как бы ты его назвала? Джулиан?
3: Да, наверное.
1: I like to move it, move it.
2: I like to move it. Ну а что, спасибо тебе, Вика, большое. Давайте, пишите, преподавателем какого предмета вы могли бы быть. 8-916-968-0968. А сейчас слушаем внимательно.
4: Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
4: Сказка 12. Тайны нашего двора.
1: У Ивана Светофорова выдалось на удивление спокойное дежурство. Водители соблюдали скоростной режим, пешеходы смирно стояли на светофоре, дожидаясь разрешающего сигнала. И настроение у инспектора было просто замечательным. Он задумчиво улыбался. Цифровой домовой Миг немного заскучал и решил поболтать.
3: «Вспомнили что-то веселое, шеф?»
2: «Вспомнил, как мы мальчишками могли подолгу стоять и рассматривать проезжающий транспорт. Спорили, какой автомобиль лучше».
3: «И родители вас не торопили?»
2: «Тогда дети сами, без родителей, во дворе гуляли».
3: «Секундочку. Понятно. За последние 20 лет количество автотранспорта в городах увеличилось в 5-6 раз. Поэтому и пешеходы, особенно дети, должны стать в 5-6 раз внимательнее».
2: «И велосипедов стало больше, а электросамокаты тогда еще даже не изобрели».
3: «Шеф, требуется наша помощь!»
1: Инспектор нажал на значок волшебного приложения. Красный круг с синей буквой «М» произнес заклинание. «Где опасность и беда, Миг, неси меня туда!» И тут же оказался во дворе многоэтажного дома. Там Светофоров заметил мальчика лет 6, выходящего с детской площадки.
2: «Мальчик, тебя как зовут?»
5: «Ярик».
2: «Ты один гуляешь?»
5: «С бабушкой. Она в магазин пошла. В тот, на углу. Сказала, через 5 минут вернется. А я чтоб на площадке поиграл».
3: «А почему ты с площадки вышел?»
5: «Да я только мотоцикл посмотрю и обратно. Видите, какой он красивый, у подъезда стоит».
2: «Тебе, чтобы подойти к подъезду, проезжую часть перейти придется».
5: «Никто же не едет. Автомобили только стоят припаркованные».
3: «Двор только кажется безопасным. Даже если автомобили сейчас не едут, в любой момент припаркованная автомашина может внезапно с места тронуться. Или во двор въедет еще какой-нибудь транспорт. А ты как раз будешь в это время из-за припаркованного автомобиля выходить, и водитель тебя не заметит».
5: «Ой! Тогда он может меня сбить?»
2: «Да, послушай моего волшебного помощника Мига. Несмотря на то, что во дворе движение пешеходам разрешается как по тротуару, так и по проезжей части, при переходе дороги во дворе нужно быть внимательными».
3: «И между прочим, Ярик, опасность подстерегает тебя не только на проезжей части. Даже на тротуаре тебе могут встретиться неприятности».
5: «Какие?»
2: «Мимо дома часто проезжают велосипедисты или ребята на электросамокатах, или курьеры на мопедах. Если ты не находишься на огороженной детской площадке, нужно быть очень и очень внимательным».
3: «Взрослые пешеходы это хорошо понимают, а вы, дети, пока еще не знаете правил безопасности, отвлекаетесь. Ты вот шел сейчас, и все внимание твое было к мотоциклу приковано, а по сторонам-то не посмотрел?»
5: «Ой, надо же посмотреть налево, потом направо, потом еще раз налево».
2: «Видишь, Ярик, правила ты знаешь, только забыл о нем».
3: «Правила нужно не просто знать, а постоянно выполнять, понимаешь?»
5: «Понимаю, я запомню и буду выполнять, честное слово. А какие еще правила надо знать?»
2: «Во дворах, в жилых зонах, где есть дорога, всегда будь заметен для всех участников дорожного движения. Переходи проезжую часть внимательно. Если ты в парке или на площади, где много народу отдыхает, мамы с малышами, пожилые люди, тоже надо внимательным быть и вежливым, чтобы не толкнуть кого-то нечаянно. на тротуаре или велопешеходной дорожке, будь готов к тому, что могут появиться велосипедисты или кто-то на электросамокате, роликовых коньках или гироскутере.
3: А уж бегать, прыгать и в подвижные игры играть можно только на детской или спортивной площадке. Ну или в огороженной футбольной или хоккейной коробке. Запомнил?
5: Запомнил. Ой, бабушка идет. Бабуль, не инспектор светофоров и его волшебный помощник столько интересного рассказали.
6: Ярик, я же просила не уходить с площадки. Ой, спасибо вам, что за внуком приглядели и правила разъяснили. И помощнику вашему спасибо. А только где он?
5: В телефоне живет, волшебный же. Хочешь, пойдем по скверу у дома погуляем? Я тебе еще правила безопасного поведения для пешеходов расскажу. Жаль только, мотоцикл не посмотрю.
3: Тут я тебя мигом выручу.
7: В руках у Ярика появился маленький игрушечный мотоцикл. Точная копия того, что стоял у подъезда.
5: Ого, спасибо! И правда волшебный.
3: Конечно! Вот тебе от меня сказочная запоминайка. Коль собрался прогуляться, чтоб в беде не оказаться, вспомни, молодец, сперва ты волшебные слова. Двор лишь с виду безобиден, мы опасностей не видим. Будь всегда готов, мой друг, транспорт может въехать вдруг. Лишь на детской, на площадке, будешь ты, дружок, в порядке. Там и нужно во дворе бегать, прыгать детворе. И на площади, и в парке ты заметным будь и ярким. В догонялки не играй, пешеходов не толкай. Обойдет того беда, кто внимателен всегда.
5: Кто внимателен всегда, запомнил.
3: Молодец, Ярик! Шеф, мне кажется, молодой человек отлично усвоил правила безопасности.
2: Уверен, когда он подрастет и станет гулять самостоятельно, внимателен будет и в беду не попадет. А теперь, Мик, пора нам на дежурство возвращаться.
7: И в то же мгновение инспектор и его волшебный помощник оказались на оживленном перекрестке, где и началось их сегодняшнее приключение.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
8: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: 104, 42, 30, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12.
6: Лисичка, вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
5: О, отлично!

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша.
1: Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, трясина.
3: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
7: Анимационное приключение для всей семьи.
8: И море?
9: Он про нас знает?
8: Это же я вас придумал.
7: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
12: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+. Слышишь?

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный

0: На фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
5: Ну что, дорогие наши пандоведы, страусоводы, котолюбители и всякие другие наши ребята, которые обожают животных и не могут себе представить жизнь без них, и взрослые тоже. Все-таки у нас самая добрая на свете аудитория, правда, Кипятош?
6: Да,
5: вот
6: конечно.
5: Ни у кого такой не найдешь.
6: Нет, ни у кого.
5: Вообще душевные, неравнодушные. Ну, чудо какие люди. Вот, а еще они через несколько минут у нас будут супер бодрыми. Вот это, конечно, уже сложнее, да. Но можно, когда ты находишься под четким руководством. Кто у нас сегодня руководит ответственный за бодрость? Кто?
6: Как всегда.
5: Кто?
6: Наша любимая, бессменная, дежурная по зарядке.
7: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Бодро шагаем на месте, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Спина ровная, колени поднимаем высоко. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Раз, два, три, четыре. Левой, правой, левой, правой. Молодцы! Вытянули руки перед собой. Вращаем кистями рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь вращаем руками в локтях. Сначала к себе. Раз, два, три, четыре. И от себя. Два, три, четыре. К себе. Два, три, четыре. От себя. Два, три, четыре. А сейчас вращаем прямыми руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Отлично! Продолжаем движение. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой. Встали, руки на поясе. Сели, встали. Раз, два. Сели, руки перед собой, встали на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Раз, два. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично! Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворачиваемся вправо, руки разводим в стороны. Встаем ровно и руки на поясе. Поворачиваемся влево, руки в стороны. Встали ровно, руки на поясе. Раз, поворот вправо, руки в стороны. И два, встали ровно, руки на поясе. Три, поворот влево, руки в стороны. Четыре, встали ровно, руки на поясе. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вправо руки в стороны. Встали ровно. Влево. Ровно. Раз, два, три, четыре.

Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры и удачного вам дня. Счастливо!

0: нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Если вы только что проснулись, здрасте. Рассказываем вкратце. В школах может появиться новый необычный спецкурс о редких животных. В Приморье школьники уже давно проходят тигроведение. На Кавказе может появиться курс леопардоведения. Мы у вас спросили, ребят, что можете в данном случае предложить вы? Какой курс вы можете вести?
2: Привет, я Ваня, живу в Ижевске. Я бы мог преподавать собаковедение и куроведение. То есть рассказывать про собак и куриц.
1: То есть у него, наверное, есть и куры, и собаки, что ли, получается?
2: Очевидно.
1: Привет, Веснушка и Кипитоша. Я бы хотел вести ежика знания. Это папа Саша. Значит, наша мама Карина была бы двоечницей по змееведению.
2: Что, ничего про змеи их не знаете?
1: Ну, как-то она их недолюбливает, мне кажется. А дочка Ника пропускала бы паукообразование. А вообще, вы не думайте, вся наша семья очень любит животных.
2: Кроме змей и пауков.
1: Да. А ведь они такие милые бы, эти змейки.
2: Кто?
1: Жарараки, например, наши любимые.
2: Ничего они не милые.
1: Очень милые. Давай дальше.
2: Подарить тебе на день рождения?
1: Не, они живут далеко, ты не достанешь все равно. Они там где-то,
2: а я тут. Посмотри у меня. Доброе утро, Веснушка, Кипитоша. Димка из Вологды пишет. Если можно, я мог бы вести урок динозавроведения. Я очень много прочитал о них в разных энциклопедиях.
1: Осталось дождаться, когда они снова вернутся на нашу планету.
2: Да, да. Мы надеемся.
1: А пока они не вернулись?
2: Могу вести тогда стрекозоведение или кузнечковедение. Все лето за ними наблюдал и книги о насекомых читал.
1: Вот это ты молодец. А я зимой, летом видела богомола.

0: Уж какой он здоровенный вообще.
1: Да.
0: Огромный просто. Есения Русинова, 11 лет, и она в Ижевске едет как раз со своей семьей, мамой Олей и братом Макаром. Я была бы преподавателем по пандознанию. Я знаю, что содержать панд очень просто. Самое главное, надо с ними обниматься. Вот. Панды выделяют очень вкусный запах, и по нему можно другим пандам найти друга.
1: Вот.
0: То есть они ищут друга по запаху. Так вот, спасибо большое, Есения.
1: Здрасте, а я Соня, я бы была хомяковедом. У меня их целых 5.
0: Ага, так, их надо чаще держать на ручках и угощать вкусняшками, чтобы не кусались.
1: Вот.
0: Тимофей из Домодедово хотел бы быть преподавателем леопарда физики.
1: Ух ты!
0: А знаете почему? Потому что леопарды очень хорошо умеют владеть телом, и их хвост является отличным балансом. Благодаря этому они могут даже в прыжке менять траекторию без опоры на лапы.
1: Ух.
0: А сестренка Маша 4 лет была бы его смелым ассистентом.
1: Леопарду физика. Ну, Тимофей, это вот прекрасно.
0: Ну и лесоведение от Ады Лисички из Зеленограда. Вот предложение тоже вот. Рассмотрите, пожалуйста. Так, а кто у нас главные завтраковеды тут, а? Ребят, ну-ка поднимите руки. Кто знает, что завтрак самый важный прием пищи? Особенно для тех, кто хочет вырасти сильным и здоровым, а?
1: Ням-ням.
0: Или не ням-ням.
1: Ну, или не.
0: Давайте вместе соберем завтрак, который придаст сил, зарядит хорошим настроением на целый день.
1: Звоните прямо сейчас. Совсем скоро мы начнем игру «Расти завтрак». 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4.

0: Расти. Расти. Завтрак.
1: Спонсор АО H&M.
2: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки

0: и выигрывай классные призы. Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на растишка-праздник-25е.ру.
1: Ну что, мы начинаем игру «Расти завтрак». И до нас дозвонился Паша. Паша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуем.
3: Чё ты такой веселый с утра? Уже позавтракал вкусно?
2: Ну, конечно, я уж и дозвонился на «Расти завтрак».
1: Это прекрасно. Ну, если уж дозвонился... Не сидим, сложа руки. Нам с тобой предстоит собрать вкусный и полезный завтрак, который придаст силы, зарядит отличным настроением.
3: Мы будем называть разные слова, а ты должен быстро отвечать: ням или не ням. Но если тебе нравится что-то из перечисленного, тогда говоришь ням. Если невкусно тебе, не годится, говоришь не ням.
1: Понял, Паш?
2: Да, хорошо.
1: Прекрасно. Ну, тогда мы можем начинать.
3: Творожок.
2: Ням.
1: Ложка.
2: Ням.
3: Блины.
2: Ням.
1: Браслет.
2: Ням.
3: Банан.
2: Ням.
1: Яблоко.
2: Ням.
3: Зубная щетка.
2: Что-что?
3: Зубная щетка.
2: А, зубная щетка не ням.
1: Орехи.
2: Ням.
3: Солонка.
2: Ням.
1: Что, солонку ешь, что ли?
2: О,
1: вместе с солью?
2: Ням.
1: Лось, что ли, Паш?
2: Ну, я люблю соль.
1: Не, понятно, но солонку-то ты есть не будешь, я надеюсь.
3: Случайно.
1: Да.
3: Проглотил вместе с солью.
1: Жгучий перец.
2: Ням.
3: А что, ты перец не любишь?
2: Ну, жгучий, нет, а просто перец люблю.
1: Действительно, он тебе же не Змей Горыныч, чтобы полыхать огнем, правильно,
3: Паш? Знаешь, есть люди, которые прям этим перцем все удобряют.
1: Ну что, Паш, завтрак получился вкусным, полезным, и все благодаря тебе. И мы с радостью вручаем тебе...
3: Подарки от Растишки! Яркий ланчбокс и игрушка-сюрприз.
1: Во как!
2: Привет.
1: Конечно, Паш, тебе все можно. Давай.
2: Я передаю привет своей любимой мамуле, бабуле, дедуле, кошечкам, Максу и Моче.
3: А солонке?
2: Солонке тоже.
1: Солонке тоже.
3: Любимый.
1: Пашка, спасибо тебе большое за игру. Это было прекрасно. Мы тебе желаем суперской пятницы. Она у тебя началась удачно. А у нас впереди поздравлялочки.
4: Реклама спонсора.
5: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка, 25 лет детства.
6: Раз.

0: Сегодня у нас 11 сентября, пятница. И в этот день, кстати, появился Герман Титов. Летчик-космонавт, герой Советского Союза. Космонавт номер 2. Да. Ну, хотя, мне кажется, не может быть космонавт. Нет, есть космонавт номер 1, конечно. А дальше все герои-космонавты.
1: Согласен. Вот.
0: Так что, может быть, те ребят, которые появились на свет в этот день, тоже будут космонавтами. Так, а кто у нас, кстати, появился на свет в этот день? Ну-ка, давайте посмотрим.
1: Поздравляем нашего самого лучшего сына на свете, Артема Чеснокова, с 10-летием. Желаем крепкого здоровья, успехов в школе, лучших друзей, много подарков. Оставайся таким же озорным, добрым, находчивым, счастливым. Ты у нас самый лучший ребенок в мире. Мы с папой тебя очень любим.
0: Любимую, веселую, добрую доченьку Катюшку Михееву поздравляет папа, мама и брат. Желаем тебе оставаться такой же доброй, милой, упорной, красивой и веселой. Ничего не бойся, иди по жизни смело, мы всегда будем твоей опорой.
1: Доброе утро, Веснушка Кипятош. Хочу передать привет своей дочке, которая является фанатом детского радио. Ева, привет! Хорошего тебе дня, солнечного настроения и много улыбок.
0: Поздравляем нашего папу Сашу с днем рождения, самому лучшему папе и мужу, большому и доброму медведю. Медю. Желаем здоровья и большого сердца, чтобы любить всех нас, девочек, маму и двух дочек. А это мама Оля, дочки Катя и Оля из Москвы.
1: Ух ты!
0: Да.
1: Какие интересные.
0: Поздравляю первоклашку Благомира со второй учебной пятницы в его жизни. Держись, скоро выходные. Привет Петровской гимназии, город Балашиха. Мама Мария. Ну и вот еще, Кирюша и Федюша, сегодня последний рабочий день. Очень вас любим, не грустите и не попадите под дождик. А завтра поедем играть в баскетбол. Любим вас!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
2: Мы думали!
3: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний, он и получил подарочек.
2: И что, больше подарков не будет?
3: Будут, призы новые, новые загадки.
2: Правда, что ли?
3: Да, ведь это говорю вам я, сундучок с секретом.
2: Понял, класс, игра? Сундучок с секретом.
3: Новые призы и новые загадки.
2: Каждый день
3: на детском радио. Сыграй со мной.
4: 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
0: 1176-74-79-24-55. Город Москва. 0+. Кому-то нужна помощь?
5: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
6: Мы отличная команда.
5: Прилетят навстречу к тем.
6: Мои крылья в полной готовности.
5: Кому стало грустно.
6: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
5: Чтобы помочь услышать.
6: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
5: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
7: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
8: Категория 0+.
9: Привет, вы кто?
10: О, мы мини-лента.

0: отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Caribia.rf.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: Все ленивцы – левши.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.

0: Радио, добро пожаловать!
1: У микрофона самые утренние ведущие на свете. Веснушка и говорящий чайник Кипятоша.
0: А также наш тоже очень хорошо говорящий ведущий новостей Ярослав Попов.
2: Да, это я. Всем привет! В этом выпуске расскажу о зубе акулы, о крохотных детенышах и о необычном бумажном самолетике.
1: Обожаю запускать самолетики. Самое веселое на свете занятие.
2: И самое увлекательное. Московское время 8 часов.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Ярослав Попов. В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолетик. Размах его крыльев в длину с автобус 20 метров. А весит он почти 30 килограммов. Это как три огромных арбуза, которые папа с трудом донесет из магазина. И это не просто модель. Самолет летает. Его запустили, и он пролетел 59 метров. Весь секрет в крыльях. Хотя они и бумажные, зато сделаны так же, как крылья настоящих самолетов. Гиганта назвали Икар, в честь героя древнегреческих мифов. Он мечтал летать и сделал себе крылья из перьев и воска. Только подлетел слишком близко к солнцу, воск растаял, и герой упал. А вот бумажный Икар благополучно приземлился и даже попал в Книгу рекордов. Из Италии переносимся в Россию. В ленинградском зоопарке случилось радостное событие. В семействе забавных игрунок родилась двойня. Игрунки – одни из самых маленьких обезьян на планете. А новорожденные малыши весят всего по 30 граммов. Это в 3 раза меньше большой плитки шоколада. О детенышах заботится вся семья. Папа Лусио постоянно носит крошек на себе. Мама Хельга кормит их молоком. А старшие братья и сестры помогают присматривать за младшими. Посетители зоопарка могут наблюдать за этим милым семейством каждый день. И в завершении новость из Америки. Папа Майкл с сыном Бо гуляли по пляжу и нашли зуб древней акулы-великана. Он прятался в узкой щели между камнями. Мальчик заглянул туда и вытащил окаменевшее зубище. Они отнесли находку специалистам. Те подтвердили, это зуб мегалодона. Гигантская акула, которая жила в океане миллионы лет назад. Ее зубы были размером с ладонь взрослого человека. Теперь Бо – главный герой среди друзей. Ведь у него есть зуб самой огромной акулы в истории. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге, где в зоопарке случилось радостное событие, в семействе игрунок появилась двойня, плюс 14 градусов, небольшой дождь. Там Детское радио слушает на частоте 103,7 FM.
0: В итальянском городе Пизе, где студенты построили самый большой в мире самолетик.
1: Самолетик.
0: Плюс 26. Пасмурно. Детское радио может слушать в мобильном приложении.
1: В Москве, где в зоопарке на днях вылупились 3 детеныша среднеазиатской кобры. Сегодня плюс 16 градусов днем. Облачно с прояснениями.
4: Детское радио.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Так, ну что, дорогие наши подружки и друзья, встречаем все вместе прекрасную пятницу. Как всегда, узнаем отличные новости про бумажные самолетики, про пополнение в зоопарках. Мы только на той неделе, по-моему, рассказывали, да? Что в зоопарках.
2: Бэби-бум.
1: Бэби-бум, да.
2: Да-да.
1: Зуб древней акулы-великана. Ну, впереди у нас, ребят, выходные, поэтому, мне кажется, очень много разных интересных открытий можно в них совершить. Можно на многих разных животных красивых посмотреть, приготовить какое-то особенное блюдо. Самое главное, чтобы рядом были близкие и родные. Ну и, конечно, слушайте детское радио. Как всегда, завтра для вас дядя Саша. Ну, а мы тут тоже не сидим, сложа руки, правильно? Мы подарки раздаем. Ну, не просто так, естественно, нужно немножко постараться. Наша уже, наверное, полюбившаяся вам игра загадочная, и квот уже стоит на пороге.
2: Да, звоните, поикаем вместе. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4. Я куплю.

0: шик, кик. Уньк, яньк, ушк. Пик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
4: А мы тут, знаете, иками балуемся. Вы с нами?
5: Это какими-то мои иками балуемся? И почему я не знаю об этом ничего?
4: Как ты не знаешь? Разными иками. Ник, Йоньк, Ушк и
5: Чок. Подожди, нам нужно найти компанию. Что мы вдвоем-то будем с этим заниматься? Мирослав нам дозвонился из Пензы. Привет! Приветик!
6: Привет!
4: Привет! Третьим будешь?
6: Привет!
4: Давай!
5: Ну что, как твое настроение сегодня, Мирослав?
6: Хорошее.
5: Это прекрасно. Ну что ж, сосредоточься сейчас. Тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие. Для этого нужно всего лишь добавить к слову загадочный ик или кого-то из его друзей.
4: Мы называем разные слова, а ты их изменяешь. Из большого делаешь маленькое при помощи вот этих вот иков, уменьшительных суффиксов.
5: Не только ик, друзья, смотри, какие есть. Чик, например, ник, йок, ок, еньк, оньк и остальные уменьшительные суффиксы. Давай порепетируем, Мирослав, а? Давай.
6: Хорошо.
5: Ну, например, я говорю «дождь». Ты тут же икай, и получится...
6: Дождик.
5: Правильно. Ну, все, ты понял правила игры. Теперь давай то же самое, только быстренько.
4: Салат.
6: Салатик.
5: Торт.
6: Тортик.
4: Хомяк.
6: Хомячок.
5: Облако.
6: Облачко.
4: Мел.
6: Мелочек.
5: Слушай, ты какой молодец-то.
4: Слушай, мелочек.
5: Мелочек. Вот какой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой, мелочек, получился. Молодец, мы тебя поздравляем.
4: И ты получаешь, мелочек, подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
6: Ура!
4: Да,
6: спасибо.
4: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвесы мини-лента.
5: Мирослав, спасибо тебе большое за игру. Отличного денька, прекрасных выходных. Пусть все у тебя получается. Ну а у нас впереди поздравлялочки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
1: Загадочный ик.

0: кто еще не знает, сегодня 11 сентября. Барабанные палочки. Если вы играете со своими родными в лото, наверняка знаете, что если вам выпал бочонок 11, надо кричать «Барабанные палочки!»
1: Yeah.
0: Так, и у кого же сегодня день рождения? Нашу любимую доченьку Машеньку поздравляем с днем рождения. Расти счастливой, веселой, улыбайся и радуйся жизни. Мы тебя очень любим. Это сообщение из Санкт-Петербурга.
1: Доброе утро, мама, папа, бабушка и все-все поздравляют Даню Важинского с днем рождения. Этому прекрасному мальчику исполнилось, внимание, 11 лет.
0: О!
1: 11 сентября.
0: Класс.
1: Расти здоровым, умным и просто хорошим и порядочным человеком. Мы тебя любим.
0: Доброе утро всем слушателям детского радио. София, Мишка и Ваня, хорошего вам учебного дня, желает мама Настя из Москвы.
1: Большой привет Намазу и папе. Успехов в школе. Люблю вас, мама Лена.
0: Привет, Веснушка и Кипитоша, мои родийные супергерои. Я тут недавно подумал, если бы вы были мороженым, то точно были бы самым вкусным и смешным. Таким, от которого и прохладно, и весело. Желаю вам самого отличного дня и еще больше крутых идей для эфира. Улыбайтесь, Артем Кудрявцев. Слушай, ну если бы мы были мороженым, нас бы съели. Ну,
1: прикольно. Мороженое, Веснушка и Кипитоша.
0: Ага.
1: Покупайте.
0: Ням-ням-ням, и все. Нас бы или съели, мы растаяли бы, если бы, в общем, были жалевы.
1: Ну, погоди, помнишь? Торта не ели.
0: Да-да-да-да.
1: То есть самих себя. Заяц съел волка?
0: Да. Поздравляю Сонечку Загудаеву с новым прекрасным днем. Это папа Иван из Москвы написал.
1: Мама Аня и Алина поздравляют дочку Диану, Настю и Арину с началом учебного года. Желают успехов в учебе и хороших друзей.
0: Доброе утро всему детскому радио. Я Вика, мне 10 лет. Я еду в школу с моим лучшим на свете папой. А дома меня ждут мои лучшие мама и младший братик. Ваше радио просто супер. Только, пожалуйста, дайте мне дозвониться хоть раз.
1: Давай, дозванивайся.
0: Так, сыночку Мишеньку с днем рождения. 8 лет нашему малышу. Сегодня мы придем к вам на детское радио на экскурсию.
1: Да что вы говорите?
0: Да.
1: Ну, заходите, будем ждать.
0: Здравствуйте, Веснушка и Кипитош. Хочу поздравить своего лучшего друга Хайдара. Желаю ему счастья, здоровья, успехов в игре на трубе и таких же успехов в учебе. Это Федя из Казани.
1: Привет маме Вике, папе Коле, коту Сэму, кошке Смоке, всему детскому радио. Юля из Ярославля. Yeah.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие

0: нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Привет, вы кто?
3: Мы мини-люди.

0: 178-32-04-86-05.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Реклама.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая и лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Приоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
6: Привет-привет всем, кто нас слышит. С новенькой пятницей вас, ребята и взрослые. С вами мы, Веснушка и Кипитоша.
7: Как ты хорошо сказал, Кипитош, с новенькой пятницей.
6: Да.
7: То есть та, что была уже вообще старенькая и не вспоминаем про нее. Что там было-то в эту старенькую пятницу? То ли дело новенькая, свежевыпеченная. Для кого-то только начинающиеся. Вот когда уже заканчиваются выходные, ну, когда воскресенье вечер, уже грустновато так становится. А в

0: пятницу, да с утра. Ох, думаешь, впереди у нас столько дней, я столько должен успеть, и все равно ничего не успеваешь. Ладно, я надеюсь, что те, кто только что проснулся, стоит на пороге нового дня, наверняка хочет прибавить себе немножко энергии. Ну, понятно, завтрак, да, он может поспособствовать. Но прежде чем мы приступим к завтраку, давайте все вместе сделаем несколько очень важных упражнений.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Прыжки! Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Теперь на одной! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! На другой! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! И на двух ногах! Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Ноги вместе, спина ровная. Машем прямыми руками одновременно. Сначала в одну сторону, затем в другую. Высоко машем двумя руками в одну сторону и в другую. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. Раз, два. Раз, два. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Раз, два. Раз, два. Отлично! Продолжаем движение. Ноги на ширине плеч. Плечи расправлены. Руки на поясе. Подбородок приподнят. И на лице улыбка. Делаем 4 пружинистых наклона в одну сторону, а затем в другую. Начали. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Пружинистые наклоны в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь наклоняемся вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Так, а кто это сегодня к нам собирается на экскурсию в день своего рождения? Нам всегда особенно приятно, вот когда ребята хотят разделить с нами такую радость, прийти на экскурсию. Причем эту радость разделит не только вот те, которые придут тоже на экскурсию, но и вся страна, потому что именинника поздравляют в прямом эфире. Обязательно. Вот, кричат «С днем рождения!» И все бабушки, дедушки, тети, дяди, крестные могут увидеть именинника и его друзей в видеотрансляции.
2: Вот Мишеньке сегодня повезет. Нам написали, что у него день рождения, 8 лет, и сегодня он придет с родителями сюда, на детское радио.
1: Ну что, Миш, ждем тебя с нетерпением. Впрочем, ждем всех, дорогие наши ребята и взрослые. А здесь можно не только, значит, получить приветы. Здесь можно узнать, как вообще зародилось радио, познакомиться с интереснейшими экспонатами нашего музея. А у нас там, поверьте, есть что показать.
2: О, да.
1: Такие экземпляры есть. А, и обязательно вы откроете сундучок с секретом. Представьте, вот пишут, дайте я дозвонюсь. А ты приходи и будешь пробовать открывать сундучок вживую.
2: Все подробности, впрочем, на сайте dtfm.ru. Заходите.
1: Ну, а у нас впереди игра. Игра, да, с подарочком. Называется она «Кто я?». Мы превратим кого-то из наших слушателей во что-то.
2: Или в кого-то.
1: А этому самому слушателю предстоит отгадать, кто он или что он, задавая разные наводящие вопросы.
2: Да.
1: Умеете наводящие вопросы задавать? Давайте, звоните. 8.
2: А отводящие и бывают вопросы?
1: Не знаю, я не пробовала такие задавать. Наводящие, вот я знаю. Да, мысль. 8-495-134-5664.

0: Где я? С кем я?
1: Кто я?
2: Да, мы иногда, знаете, можем увидеть вас в новом, скажем так, виде. В таком, в каком вы себя раньше не знали.
1: Нам дозвонилась Александра. Саш, привет.
3: Здравствуйте.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя любимый образ какой-нибудь? Ну, может быть, ты увлекаешься, не знаю, там, какими-нибудь корейскими мультиками? Или, может быть, увлекаешься русскими народными сказками?
3: Ну, я Гарри Поттера люблю читать.
1: Так, все, Гарри Поттера мы ее не превращаем, она сразу отгадает. Ладненько, смотри, сейчас мы тебя обратим в кого-нибудь или во что-нибудь. Ты будешь задавать нам... Вот, обратили. Ты будешь задавать нам вопросы, а мы будем говорить, да или нет. Давай.
2: Начинай.
3: Я живая?
1: Да.
3: Я человек?
2: Нет.
3: Я животное?
2: Да. Да, ну, да.
1: Ну, что, ну?
2: Да, да, да, конечно.
3: У меня четыре лапы.
2: Четыре, да. Да.
3: Я дикая?
2: Нет.
1: Нет.
3: А у меня треугольные уши?
2: Ну, ну да, вот можно сказать, да, да. Какие вопросы?
3: У меня длинный хвост?
2: Да.
1: Да.
3: Я кошка?
1: Ну, да.
2: Кот, скорее. Только вот какой?
1: И тут мы не про породу говорим. Саш, ну давай, такое хорошее начало, прям бодренькое.
3: Да, не знаю.
1: Ну вот если ты задашь нам... один супер наводящий вопрос, который звучит, например, сказочный ли я кот, или, может быть, я какой-то из какой-то истории кот.
3: Я... У меня есть сапоги?
1: Нет. Ну, замечу, пошла туда, куда надо.
2: Вот так, так, так.
3: А, я умею... делать так, чтобы другие засыпали.
1: Нет.
2: Нет. Но вопросы у тебя классные.
1: Классные, да. Молодец. Нам нравится.
3: У меня есть друг, который...

0: трубадур.
1: Нет, но друзья у тебя есть, да. Среди них, да, собачка тоже есть. Пес. И человек.
0: Это кот Матроскин?
1: Да! Молодец, Саша! Справилась! Мяу-мяу! Привет, Матроскин! Ну что, ты победила и получаешь от спонсора АО «Карибия» сертификат на двоих в аквапарк «Карибия».
0: Ура!
1: Там есть огромный волновой бассейн, термальный комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей. Спасибо тебе за игру. Классных выходных!
2: Где я? С кем я?
3: Кто я?

0: человек.
1: До чего дошел прогресс?
0: Было времени в обрез.
1: А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Веснушечка, а что это ты там рисуешь?
2: А это игра такая. Сначала кто-то просто нарисует на листе какие-нибудь каракули, а потом в этих каракулях ты пытаешься разглядеть какие-то картинки или людей, или животных, и дорисовать их.
1: Ха, любопытно. Ну и как получается?
2: Ну, кажется, да. Вот видишь, тут дерево, а на нем белка.
3: Привет, друзья! Я смотрю, у вас тут урок рисования.
1: Здравствуйте, дорогой червячок.
2: Доброе утро!
1: Представляете, Веснушка из простой загогулины целую картину нарисовала. Видимо, у нее настоящий талант художника.
3: Что ж, вполне возможно. Веснушка, если вам так нравится рисовать, то, может быть, стоит заняться этим серьезно?
1: А вот интересно, как все-таки у настоящих художников талант проявляется? С самого детства или гораздо позже?
3: А это очень легко узнать. Вот в этой книжке, она называется «Вдоль по памяти», ее автор, известный художник-иллюстратор Анатолий Иткин, рассказывает о своем детстве и юности, о людях, которые его окружали, о своих учителях.
2: О, там есть и его картины!
1: Можно посмотреть?
3: Ну, конечно!
0: «Почитай-ка» с книжным червячком.
3: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Вы, наверное, замечали, что некоторые книги как машины времени. Они могут перенести нас на годы, на десятилетия, даже на века вперед или назад. Если переносят в будущее, то это фантастика. А если в прошлое, то, как правило, воспоминания. Вот, например, книга, которую написал известный художник, мастер книжной иллюстрации Анатолий Зиновьевич Иткин. Она называется «Вдоль по памяти». В ней он делится своими детскими и юношескими воспоминаниями. Рассказывает о том, как стал художником, кто впервые заметил его страсть к рисованию, где и как он учился.

0: Петя, кем были его учителя. Но эта книга не только о профессии художника. Это очень интересный рассказ о людях его эпохи. Очень ярко и интересно автор рассказывает о своей семье, бабушке и дедушке, о родителях, о том времени, когда они перебрались в Останкино. А было это почти 100 лет назад, в 30-е годы прошлого века. Сейчас мы все хорошо знаем этот район столицы. Он связан у нас с телецентром, телевидением, телебашней. А тогда это была северная окраина Москвы со знаменитой Дубравой, Шереметьевским дворцом-музеем и парком культуры имени Дзержинского. Из центра туда бегал одновагонный трамвайчик, а дома были деревянные, не выше 2 этажей. Во дворах росли яблони. В домах печное отопление. Печи топили дровами, а воду брали из колонки на улице. Сегодня про это время написано много и разного. И неудивительно, время было непростое, подчас жестокое. И тогда люди это тоже понимали. Но жизнь все равно брала свое. В ней было и горе, и счастье. Вот такими счастливыми вспоминаются автору книги первые годы его жизни. Люди, которые его окружали, его первые друзья и даже запахи. Хвои и мандаринов на Новый год, морозных дров и хорошо протопленной печки, укропа летом и палых листьев осенью. А еще у них был патефон и пластинки с популярными тогда песнями. Вся детвора во дворе с удовольствием им подпевала, но не всегда правильно. Так в песенке Никиты Богословского из кинофильма «Истребители» ребята пели «Любимый город – синий дым Китая» вместо «В синий дым китает». Дым Китая их, конечно, несколько смущал, но они были уверены, что в поэзии возможны самые прихотливые ассоциации. А страсть к рисованию у Анатолия Иткина пробудилась очень рано. Еще до того, как он научился читать, это было как наваждение. Стоило ему увидеть чистый лист бумаги, как тут же возникал аппетит к рисованию. Причем всегда отсутствовал какой бы то ни было предварительный план. Главное было нарушить белизну чистого листа. А там одна за другой возникали идеи. Эта особенность осталась с ним на всю жизнь. Глаз художника всегда ищет и обязательно находит в мокром пятне на скатерти, в рисунке обоев, в плесени на штукатурке, в мятой бумаге изображение лиц людей и животных. В книге Анатолия Иткина «Вдоль по памяти. Из жизни художника» много интересных историй и фактов о времени и о самом авторе. Есть там и фотографии из семейного альбома художника, его зарисовки из путешествий, портреты, жанровые сцены, книжные иллюстрации, литографии и эскизы. Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей среднего и старшего школьного возраста. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами и бегу читать новые книжки. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное. С вами был ваш книжный червячак.
1: Почитай-ка с книжным червячком.

0: услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
1: Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
9: Конечно, можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов?

0: 2 Тверская, Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
0: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем, кто нас слышит, всем, кто нас видит, да, есть и такие. Доброе утро! Пятница на детском радио и во всей стране. Да что там во всей стране? Во всем мире.
2: С вами говорящий чайник Кипидоша и я, Веснушка. Радуемся новому дню и ждем хороших новостей от Ярослава Попова. Ярослав, чем порадуешь?
3: Привет, Веснушка! У меня много интересных новостей. О диковинных блюдах, о быстрых роботах и о новом уроке. Он будет называться «Леопардоведенье».

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В школах может появиться новый необычный спецкурс о редких животных. Так в Приморье школьники уже давно проходят тигроведение. Это внеклассные занятия, на которых ребята изучают амурского тигра. Как он живет, что ест, как его охраняют. Уроки ведут разные специалисты, в том числе экологи и охотоведы. Дети изучают следы тигров, смотрят об этих хищниках фильмы и принимают участие в экологических акциях. Так дети узнают о природе и истории своего края. Похожие уроки хотят проводить и в других уголках нашей большой родины. Например, на Кавказе может появиться курс «Леопардоведение». Он будет посвящен редким кавказским леопардам. А там недалеко и до Выхухолеведения или до Аистоведения. Возможно, скоро появится и роботоведение. Ведь железных помощников становится все больше. И они уже многое умеют. В Китае создали робота, который может обогнать самого быстрого человека планеты – спортсмена Усейна Болта. Восьмикратный олимпийский чемпион установил много рекордов, но железный бегун оказался быстрее. Его прозвали «Молния». Инженеры давно над ним работают и специально нарастили машине ноги, чтобы стал чемпионом. Так и вышло. На прошедших в Пекине состязаниях между роботами «Молния» оказался молниеносным и в забеге занял первое место. Из Китая возвращаемся в Россию. Школьники Казани смогут попробовать блюда, которые популярны у разных народов. Для этого в столовых будут устраивать особые вкусные дни. Так в татарский день повара приготовят суп с лапшой и костыбы. Это такие лепешки с начинкой. В азиатский день будет суп харчо и плов, а в итальянский день подадут пасту римские каникулы. Еще в меню появится гуляш по-венгерски, гречка по-купечески и митболы. Вкусный праздник продлится месяц. Все это время ребята будут путешествовать по миру, не выходя из школы. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
4: Сегодня во Владивостоке, где школьникам преподают тигроведение, плюс 24 градуса, ясно, там детское радио слушает на частоте 91,3 FM.
5: В Казани, где ученики скоро станут настоящими гурманами, днем плюс 18, облачно с прояснениями, детское радио слушает там на частоте 89,3 FM.
4: В Москве, где школьники тоже очень любят поесть в любимой столовой, сегодня днем плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен дождь.
2: Детское радио.

0: с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну, а считаю, что драться – последнее дело. Ну, сначала надо аргументы представить какие-то мирные, в конце концов.
2: Правильно, Веснушечка.
1: Словом же, все можно решить, как мне кажется. Но если твой только оппонент совсем...
2: Добрый вечер.
1: Ну, тут уж, знаете, надо окружать себя, мне кажется, другими немножечко людьми. Вот как у нас здесь, радиосемья. Все хорошие, добрые, умные, веселые. И прямо сейчас вся наша радиосемья откроет торжественно двери в новый день.
0: Наш календарь.
2: А сегодня 11 сентября на дворе, в народном календаре. Иван в день. Ваня, Ванечка, Ванюша и самый главный имениннички.
1: Да, что самое интересное, единственный именинник сегодня у нас Иван. И неповторимый, так что можете гордиться, Ванюша, этим обстоятельством.
2: Да, наступает вокруг в природе большой поворот. Заканчивается уже лето все-таки. Уже вон, смотрите, какие похолодания-то приходят. Осень дает о себе знать.
1: В Владивостоке плюс 24 сегодня, Кипятошечка.
2: Не, ну а по ночам уже все.
1: По ночам уже
2: холодрыга.
1: По ночам мы уже не гуляем, я надеюсь, да?
2: Иван пришел, лето красное увел, подмечали раньше люди.
1: День осенних красок отмечается сегодня. А ведь это правда. Осень – одно из самых красочных времен года.
2: О, не зря Александр Сергеевич Пушкин так любил осень.
1: Праздник ласкового обращения. Хотя я считаю, что обращаться нужно всегда к человеку, ну, по меньшей мере, уважительно, правильно?
2: Ну, да.
1: Вот. Ну, а мы сегодня, как всегда, затронули свою самую любимую тему – животные. Точнее, не мы с Кипятошей, конечно, а вот в новостях нам рассказали. Что значит, у нас в Приморье уже существует тигроведение. Да, а потом и будут всякие разные другие науки, касающиеся изучения животных.
2: Вот. Наши ребята уже рассказали, какие предметы они могли бы вести. Там и хомяковедение присутствует.
1: Да, лисоведение есть. Вот,
2: ёжиковедение.
1: А леопардофизика. Какой интересный предмет, а? Вот. Ну, я предлагаю продолжить эту тему и устроить сегодня урок ведения кого-нибудь. Вот. А уж кого выберем сами. Так что присоединяйтесь, дорогие наши животнолюбы.
0: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, ребят, сегодня у нас будет урок чего-нибудь. Да, ну, вот чем мы хуже, спрашиваются ребята из Владивостока, которые уже овладевают тигроведением. Ну, это не классные, правда, занятия, на которых школьники изучают амурского тигра. Как он живет, что ест, как его охраняют, вот. Разные специалисты приходят, не один человек, а разные. Экологи, охотоведы.
2: Ну, вот. А что, мы никак не хуже, мы тоже кое-что о тиграх знаем.
1: Ну, что ты знаешь о тиграх?
2: Ну, вот ты знаешь, откуда вообще название-то его такое произошло?
1: Тигр?
2: Да, тигр.
1: Ну, от рычания, наверное, тигр.
2: Нет, название тигр, ребят, кто не знал, происходит от древнеперсидского слова «острый» или «быстрый».
1: Да.
2: Вот что значит тигр.
1: Ух ты.
2: Да, острый и быстрый. Ну, острый — это про зубы, а быстрый — значит, что он может развивать скорость до 60 километров в час. Как автомобиль. То есть, если вы захотите убежать от тигра, это у вас не получится. Человек не может развивать такую скорость.
1: А я знаю, что это самая крупная кошка нашей планеты.
2: Да.
1: Вот именно амурский тигр.
2: Тигры, они даже крупнее львов.
1: А кто кого победит? Тигр, льва, лев, тигр?
2: Скорее тигр все-таки.
1: Да? Мне кажется, у них одинаково сильные когти, зубы прям такие. Ну, смотря в каком физическом состоянии находится животное. Если оно не завтракало, вот, если оно не делало с детским радиозарядку, никого оно не победит вообще. Вот. Ладно, ну, тогда я понимаю, первый наш вопрос будет касаться именно тигра, правильно?
2: Ну, да, как будто бы мы присутствуем на одном из уроков тигроведения.
1: Итак, выходит, значит, охотовед и спрашивает: дорогие ребята, а ну-ка расскажите мне, как поймать тигра в клетку?
2: Это, наверное, очень непросто.
1: И сразу такой лес рук такой сразу. Потому что
2: зачем?
1: Все знают, как поймать тигра в клетку.
2: Кто все?
1: Ну, все школьники, все знают.
2: Но это, может быть, в Амурской области все знают, а у нас вот не все.
1: Ладно, ребят, давайте докажем. Как же поймать тигра в клетку? 8-495-134-5-6-6-4. И пошли.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Итак, продолжаем урок тигроведения. Вот вы знали, что амурские тигры очень опытные и хитрые охотники. Они умеют подражать голосам других животных.
2: Например?
1: Оленей или кабанов.
2: Вот так вот
1: делать? Да, чтобы подманить к себе какого-нибудь кабанчика, да, тигр хрюкает.
2: Загадочный хрюк.
1: Да, и доверчивый кабанчик бежит, но этот хрюк.
2: Ой, кабанчик, спасайся, это тигр.
1: И тигр такой, ам, и все.
2: А я знаю, что тигры, в отличие от других кошачьих, очень любят купаться, плавать. Вот, и может, кстати, тигр проплыть несколько километров даже. Вот попробуйте своего кота искупать. Вы увидите всю боль кошачьего народа на его морде.
1: Ой, так что вот. я не знаю, как можно поймать такого тигра в клетку.
2: Так, ну посмотрим. Так, Захар Усков знает, как поймать тигра в клетку. Надо положить в клетку мясо. Тигр прыгнет за этим мясом в клетку и ее закрыть.
1: Вы думаете, он такой прям доверчивый?
2: Полина Шишкова из Обнинска. Чтобы поймать тигра в клетку, нужно встать за нее, и лев в нее забежит. Так мы не льва, мы тигра же ловим.
1: Причем и льва заодно, видишь?
2: Чего себе! Ладно, у нас специалист по тигроведению здесь, Анюта, дозвонилась. Привет!
1: Привет!
2: Здравствуй! Ну что ж, скажи нам, пожалуйста, как поймать тигра в клетку?
3: Нужно положить в клетку мясо, и тогда прыгнуть сразу. В клетку.
2: Это если бы мы, например, задавали вопрос серьезно. А если мы задаем вопрос в шуточном ключе? Давай попробуем переиначить. Давай, еще раз, задаю тебе вопрос. Как поймать тигра в клетку? Вопрос с подвохом. В нашем стиле.
1: Ага.
2: Анют.
1: Подсказка. Как выглядит тигр?
3: Я

0: хвост повести в клетку?
1: Не-не, как не, не. Выглядит тигр? Вот тебе подсказка. Внешний вид. Какой у него?
2: Мне кажется, он похож
0: большой.
2: На... Так, мне кажется, он похож на зебру чем-то, да, Анют? Чем тигр...
0: Да.
2: Да, чем тигр похож на зебру?
0: Полосками.
2: Так, и вот тебе еще раз вопрос. Как поймать тигра в клетку? Ну, догадалась? В чем подвох? Анют? Ну ладно, это же был шуточный вопрос, ребята. Тигров в клетку не бывает, они в полоску. И вот в трансляции как раз вот тигр вам показывает язык. Тигра в клетку не поймать, он в полоску, надо знать. Вот такая вот история. Показывает вам тигр язык. Это был шуточный вопрос, Анют. Спасибо тебе за звонок. Еще больше интересных животных у нас впереди. Ну а прямо сейчас...
1: Прямо сейчас послушаем песню группы «Пуговки. Мы похожи», которую выпустил лейбл «Ура, музыка, дети».
2: Слушайте трек в эфире детского радио, а также на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. Ставьте лайк, добавляйте в свой плейлист или просто скажите умной колонке «Включи песню группы «Пуговки. Мы похожи».

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: От насморка – коризалия.
5: От соплей – коризалия.
6: От соплей – коризалия.
7: От всех видов насморка – коризалия.
4: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
5: Для взрослых
6: и детей с полутора лет.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
8: ОГПМ радио. ОГРН 127-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
3: Реклама.
9: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
10: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Акулы – отличные акробаты.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
8: Всем привет, доброе утро. Добро пожаловать к нам на особые уроки. Да-да-да, мы сегодня проводим такие внеклассные занятия по тигроведению, например. Угу. Недавно мы узнали очень много интересного про этих хитрых и опытных хищников.
9: Так, ну, что нам тут предлагают? Ящероведение. Полина Шишкова из Обнинска. Как тебе такое предложение?
8: Ящеро.
9: Да, ящероведение.
8: Это про ящериц где?
9: Если ящера, значит, про ящериц, конечно. А ящерицы, они разные бывают. Вот вараны, они тоже ящерицы.
8: Не знаю, они мне не симпатичны.
9: Не симпатичны. Ладно, дальше.

0: Но кого мы можем взять? Еще таких животных, которые, ну, про которых мы не так часто говорим.
1: Например, коала.
0: А, ну, коала, да, животное интересное и очень-очень милое. Мне коала нравится. Так, что мы можем рассказать про коал?
1: Ну, один из самых узнаваемых символов Австралии.
0: Да, это точно.
1: Да. Угу. Они родственники, как это ни странно, кенгуру, потому что они тоже что? Сумчатые. Детеныши рождаются маленькими-маленькими, размером с фасолинку. А потом завершают развитие в специальном мешочке своей мамы.
0: Я знаю, что коала почти все время спит.
1: Очень много, да, очень много.
0: Тут там какая-то цифра просто впечатляющая. 18 часов, что ли, 17 часов. О том, что ты больше. Ну, какой смысл в такой жизни, что ты все время спишь? Мимо проходят такие интересные события. Он медведь, например, он спит в Новый год, и тоже жалко.
1: Так ты, может быть, не знаешь. Может быть, у них во сне как раз все гораздо интереснее, чем в реальности.
0: Что может быть интересного во сне, скажи
1: мне? Что, Веснушечка, такие сны иногда случается. Это ни в сказке сказать, ни пером описать. Просыпаешься и думаешь, ну это прям какое-то фантастическое кино только что я посмотрел.
0: Но это у человека, потому что у него в жизни много событий. И во сне как бы они еще не оставляют мозг. А у коалы что за события? Жуй да глотай, понимаешь, да спи. Все.
1: Нет, нет, нет. Что, они ничего не пьют. Название коалы, знаешь, от чего произошло?
0: От чего?
1: От языка австралийских аборигенов.
0: Так.
1: Коала означает «не пьет».
0: А, понятно. Так, ну
1: то
0: а
1: есть ей достаточно влаги из листьев, которыми она питается.
0: Ладно, вопрос давай задавай. Вот перед нами сидят коала, коала-веды будущие. Давай, давай, задавай им вопрос.
1: Вопрос необычный.
0: Так.
1: Внимание, что общего между коалой и леденцами от кашля? Что ты смотришь на меня?
0: Ну, а что-то может быть общего между коалой и каким-то леденцом от кашля?
1: То есть, по-твоему, ничего?
0: По-моему, не знаю, ничего.
1: А вот и нет.
0: Цветом они разные.
1: Нет.
0: Угу. Ладно, давайте, ребят. Проявляйте свои чудеса и эрудиции. Звоните 8495-134-5664.
1: Подумайте, что вы знаете о коалах и почему и чем они похожи на леденцы от кашля.
0: Пишите. +7 916 968 0968.

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Так, ну что, во-первых, давайте-ка мы вот это сообщение прочитаем. Доброе утречко, дорогие Весночка Кипятошечка. Мы всей большой семьей поздравляем нашу Верочку с днем рождения. Милая наша девочка, тебе сегодня 4 годика. Поздравляем тебя от всего сердца. Ты такая умничка, такая красавица. Мы гордимся тобой каждый день. Пусть впереди тебя ждут только добрые чудеса, интересные открытия и много-много радостных моментов. Будь всегда такой же солнечный и улыбчивый, а мы окружим тебя любовью и заботой. Папа, мама, Андрей, Илья, Матвей, Марк и Захар. Ничего себе, какая компания огромная. Столько мальчишек и Верочка. Надеемся, что Верочка сегодня вместе с нами, конечно же, интересуется каким-нибудь животным, как и ее братья. Вот, например, ее брат Марк предлагает таракановедение. Ну, знаешь, Марк, мне кажется, немногие согласятся пойти на такой курс. Может быть, вот ты, да? Остальные скажут, это вы сами извините. Сева из Тольятти предлагает акуловедение, изучение всех видов акул, в том числе вымерших. Вот. Значит, а мы решили устроить коаловедение. И Кипятоша такой... А скажите-ка, пожалуйста, дорогие школьники, что общего между коалой и леденцом от кашля?
2: Да-да-да. Вот и на первый взгляд ничего, но...
1: Значит, Оля из Москвы, а также, сейчас скажу, Ксюша из Тамбова. Посмотри, какие написали.
2: Что, уже ответили?
1: Варианты, да. Однажды в лагере, пишет Ксюша. Вот. А дозвонилась нам Руслана. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Здоровенько.
1: Руслан, ну ты смотри, какой хитрый вопрос Кипятоша нам задал. Что общего между коалой и леденцом от кашля?
3: Леденец от кашля очень долго тает, а коала очень долго тянется.
1: Так, какая интересная картина вырисовывается.
2: Необычная версия.
1: То есть тянется в каком смысле? Если его растягивать, нет, можно потратить на это несколько лет, да?
2: Нет, она же долго спит.
1: Так.
2: Очень долго спит, так, да? Где-то, ну, часов 20 в сутки.
1: Но.
2: Да? И, соответственно, долго потянется. Тягивается. Вот что
1: ну, а леденец здесь при чем?
2: А леденец долго тает.
1: Так.
2: Что, логика железная.
1: Сейчас попытаюсь это в своей голове уложить.
2: Хорошее предположение, но дело совершенно в другом. Вот ребята правильно совершенно написали, что коалы питаются эвкалиптовыми листьями. А из эвкалипта как раз делают леденцы от кашля.
1: Соответственно, у коалы и леденца от кашля общий запах, правильно?
2: Да.
1: Эвкалипт пахнет эвкалиптом. И коала... Леденец пахнет эвкалиптом, и коала пахнет эвкалиптом.
2: Между прочим, это, оказывается, неплохая защита от хищников. Потому что из-за того, что она постоянно ест эвкалиптовые листья, все тело коалы пропитывается вот этими эфирными маслами эвкалиптовыми. И это работает как защита, потому что большинство хищников ну, как-то не заинтересованы в такой... странно пахнущей добычи. Поэтому коалы нет, спокойненько, никто на нее не нападает.
1: Вот, кстати, в трансляции вы сейчас видите фото коалы, которая узнала, что у нее общего с леденцом от кашля. Это у меня? Анют, спасибо тебе большое за звонок. Так, ну что, за акул возьмемся?
2: Почему?
1: За тараканов? За кого?
2: Мы возьмемся за...
1: За вот это животное.
2: За вот это. Давай зайдем с другой стороны.
1: Давай с другой стороны. Заходим с другой стороны совершенно.
2: Опишем сейчас это животное, а вы догадайтесь, о ком это.
1: Ну-ка.
2: Ну, такое плотное, валикообразное тельце.
1: Какое?
2: Валикообразное.
1: А.
2: Валик от дивана, знаешь?
1: Валик от дивана.
2: Вот валик,
1: так,
2: да.
1: Так.
2: С короткой, малоподвижной шейкой.
1: Так.
2: Конусовидная голова.
1: Ой.
2: Оканчивается длинным подвижным хоботком.
1: Х- Хоботко.
2: Да, хоботко.
1: Валик еще и хоботуска. Хоботко.
2: Шерсть имеется везде, кроме хвоста.
1: Да.
2: Хвост абсолютно голый.
1: Ой, как у крысы, что ли?
2: Да, практически. Ой. Только длинный такой.
1: Угу.
2: Вот. Глазки есть, но этот зверек практически ими не пользуется.
1: Угу.
2: Очень-очень плохо видит.
1: Так-так.
2: Но очень хорошо слышит и нюхает.
1: Ну, давай какую-нибудь самую такую главную подсказку.
2: Куда еще главнее?
1: Ну, ну какой-нибудь прям вот, чтобы вот, вот такую.
2: Может жить и под землей, и под водой.
1: Ага.
2: И но... ради этого животного однажды даже создали целый заповедник.
1: А где?
2: Ради только одного вот этого.
1: А
2: вот.
1: где примерно?
2: Ну, это заповедник называется Хоперский.
1: Mm-hmm.
2: Не знаю, слышали, нет?
1: Ладно, ребят, ну и, конечно, наверное, в Красную книгу занесено.
2: Конечно, конечно.
1: Все, Валик с хоботом и с длинным голым хвостом. Кто же ты? 8495-134-5664. И пишите. +7 916 968 0968.

0: утра с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ну что, сегодня мы изучаем разных животных, ну, потому что нам сказали в новостях, что, мол, ну, что вы сидите? Пока, значит, вы сидите, уже в Приморье вовсю тигроведы растут юные. А и вот мы решили тоже присоединиться и разные всякие дисциплины напридумывали. Как я тоже загадал одно животное, крайне загадочное.
2: Очень необычное. Вот как ее описывает один знаменитый биолог Геннадий Викторович Хахин.
1: Угу. Так.
2: Чтобы изучать ее, в нее надо быть влюбленным. А какое терпение нужно? Лезешь, бог знает куда, в грязь, в болото. Часами комары тебя едят, пиявки, а ты сидишь и ждешь, когда она появится, придет на свидание. И главное, тишина абсолютная. А потом вдруг ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк. Всплывает она, всплывает, хоботок свой, перископчик показывает, выходит, значит, поест и опять исчезает. И опять ничего не слышно. Она похожа на саму Россию, считает Геннадий Викторович Хахин.
1: Да, интересно, чем это она похожа?
2: Ну как, вот сидишь вот в России, тишина. А вокруг тишина.
1: А потом ширк-ширк-ширк-ширк. Так, ну смотри-ка, Семен из Пушкина, специалист, видимо, вместе с Серафимой. Дали, наверное, правильные ответы. А Лея там еще и дозвонилась. Лея, привет.
3: Здравствуйте.
1: Ну и кто это такой? Ширк-ширк-ширк-ширк-ширк. А потом и тишина.
3: Я думаю, что это крот.
1: Крот. Так.
2: Это она.
1: Да.
2: Хахин же вот только что описал ее. Она, говорит, на Россию похожа.
1: И, кстати, в новостях сегодня упоминалось название этого животного. Ярослав нам сказал. А может, мы еще ведение придумаем? Леечка, как насчет?
2: Не помнишь в новости?
3: Нет, я не помню.
1: Да, между прочим, Геннадий Викторович Хахин – один из трех ученых в стране, который занимается изучением выхухоли. Вот, русская выхухоль занесена в Красную книгу. Ради такого маленького животного в 1935 году, выделили больше 16 тысяч гектаров территории и основали Хоперский заповедник.
2: Да.
1: Такая вот история.
2: Потому что выхухоль – это сама Россия, и по вот, утверждению Хахина.
1: И прямо сейчас в трансляции вы можете увидеть фото выхухолей, которые услышали новости про себя. Хахули, как их называли наши предки, хохочет. Ой, смотрите.
2: Ну, мило же, да? Ну, мило. Ну, посмотри, как мило. Они улыбаются.
1: Очень мило. Спасибо тебе большое, Лея, за звонок. Ну что ж, заключительный на сегодня предмет, дорогие друзья, это у нас аистоведение. Ярослав, значит, Попов намекнул нам на то, что неплохо было бы сделать и такой предмет.
2: Аиста.
1: Поэтому последний вопрос у нас для настоящих знатоков аистов. Как аисты общаются со своими сородичами?
2: Угу. Ну как, по телефону.
1: Ты думаешь? Ты знаешь, еще пока в своей эволюции аисты настолько далеко не улетели и не ускакали.
2: Поэтому... Не знаю. Если
1: они
2: вы зайдете
1: по
2: вот сейчас вот в видеотрансляцию, там вы все и увидите.
1: А, да? Ладно, как же аисты общаются со своими сородичами? Надеюсь, вы это знаете, поэтому давайте-ка звоните, аистоведы. Аисты знаю. 8495-134-5664 и пишите свои супер-варианты вот сюда, 8 916-968-0968.

0: «Утро с Веснушкой» и «Кипитошей».
1: Ну что, у нас прямо сейчас проходит урок аистоведения. Вопрос: как же аисты общаются друг с другом? Полина Шишкова из Обнинска. Вот тебе, пожалуйста, написала. А Настя нам дозвонилась. Привет, Настя!
2: Здравствуйте!
1: Настюшка! Видела ли когда-нибудь живых аистов?
2: Да, я когда в деревню езжу, у меня там и на крыше бывают, или даже по дороге ходят. Один раз у нас даже кот наш не улетел с ним.
1: Ого, кот улетел с ним?
2: Нет, чуть не улетел. Я его побежала спасать от того, что он вот взялся за ноги аисту.
3: Ну да, аисты очень доверчивые. Они любят селиться прям практически рядом с людьми. Иногда даже прям на крыше дома.
1: А как же они общаются со своими сородичами, Настя?
2: Вот я один раз видела, как они там хлопали своими клювами. Они издавали такой звук. Такой...
1: Ну да, они щелкают клювами. Но в отличие от людей, где в семьях в больших нельзя щелкать клювами, ты не успеешь. Понимаешь, на раздачу вкусняшек.
3: Это папа Веснушкин часто так говорит.
1: Да, аисты как раз вот у нас любят пощелкать клювами, чтобы поболтать со своими друзьями и родными. Щелк-щелк-щелк-щелк. Настюш, большое тебе спасибо за звонок. Ну что ж, друзья, наша чудесная неделя подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами сегодня и всегда. Встретимся с вами теперь когда? В понедельник. А всем мы желаем отличных выходных. И говорим по нашей доброй традиции. Не щелк-щелк, а пока!
0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире «Детского радио».
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
3: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
3: 0+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Реклама.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
6: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекают.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: из школьных сочинений.
1: Мы возвращались из похода радостные, но довольные.
2: Хочешься?
3: Про лень, пельмень и бегемота.
4: Ух ты! Наконец-то я добралась сюда. Это ж прославленный город, только вот слава у него какая-то. Как хотят про какое-нибудь захолустье сказать, так сразу, как в Урюпинске. Если б знали эти умники, что за город обижают. Ведь город-то героический. Основали его казаки, чтоб родину защищать от набегов разных. А что за красоты тут? Даже у меня, видавшей виды путешественницы, дух захватило. Река одна чего стоит. Хопер, между прочим, называется. А знаете, что Урюпинск – это столица российской провинции? Вот то-то же. А что сюда я летела-то? А, вспомнила.

0: та носками пуховими. Тут же носки, платки, варежки из козьего пуха. Самые лучшие в России. Да что в России? По всему миру они славятся. Что? Почему только носки? А ты представь, что будет, если я варежки на крылья натяну. Нечего хихикать. Лучше скажи, какой памятник урюпинцы больше всего любят? Козу? Молодец! Правильно! Вот она стоит, белая-белая, и козленок к ней прижался. Только вот у него нос вечно испачкан, потому что все знают, нос потрешь козленку, и любое желание исполнится. А почему они у вас тут стоят, знаешь? Эх ты! Потому что коза кормилица. Молоко? Да, конечно, очень полезное. А еще здесь испокон веков торговали чем? Шевели мозгами-то. Я тебе про что говорил только что? Про носки. А еще про платки, варежки пуховые. А пух откуда? От козы. Что? У козы шерсть, а не пух? В том-то все и дело, что у рюпинской козы такая шерсть, что лучше пуха. Сколько раз пробовали ваших коз в другие города увозить, а нет, на чужбине шерсть у коз раз другая становится, не такая. Поэтому уже много лет едут люди в Урюпинск на пуховую ярмарку, чтобы купить самое лучшее. Потому здесь и называют козу кормилицей, потому здесь коз в два раза больше, чем людей живет. Ох, заболтался я с тобой. Полечу на пуховую ярмарку за носками. А то что-то кость у меня ловит. Эх, наверное, погода меняется. Все, полетела. Счастливо оставаться,
1: Про лень, пельмень и бегемота.

0: считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Но лишь бы в потасовке хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипятоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка.
3: Кипятоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может и Кипятоша.
0: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Детское радио представляет.
7: Я пушистик, и я потерялся.
0: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
7: Мама, я плыву к тебе.
0: Приключения мамонтенка в поисках мамы в кино с 1 октября. 6+. Реклама.
8: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
9: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточный проект». Декларация на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8.

Два, один. Супер-пупер-ведущий Радикс с планеты Азира. Блистательная мудриция. Вездесущий корреспондент Брам. Они разберутся, как и из чего получаются нужные человеку вещи. В эфире программа «Энциклопедия интересных вещей».

0: жители разных планет сейчас, как всегда, замерли около своих радиоприемников в ожидании межгалактического эфира. Через несколько секунд начнется трансляция с Земли. Известный всей планете Азира, ведущий Радикс и его помощник-корреспондент Брам расскажут об удивительных предметах и устройствах, которыми пользуются люди, пробираясь в самые тайные уголки Земли, ежеминутно подвергаясь опасности на этой чужой планете. Храбрые исследователи выяснят, как и из чего получаются нужные человеку вещи. А блистательная мудрица, знающая обо всем во Вселенной, украсит их репортаж своими бесценными дополнениями. Вместе они создадут невиданную энциклопедию интересных вещей. Три, два, один. Внимание!
1: Идем на снижение. Посадка.
2: Ну где же Брам?
3: Не волнуйтесь, Радикс. До начала передачи есть еще время.
2: Да, но... А, ладно, я сам тогда. Уважаемая мудрица, позвольте мне вручить вам это.
3: Цветы?
2: Не удивляйтесь, на Земле принято в честь праздников дарить растения. А девушкам даже без всякого повода их приносят. Вот мы с Брамом и подумали. Забавная традиция, почему бы нам тоже так не сделать?
3: Любопытно. Спасибо, друзья. И как я должна с ними поступить?
2: Земляне сначала нюхают букет. Потом радуются, улыбаются, помещают растения в сосуд с водой.
3: Надо изучить все это подробнее. Их потом случайно не употребляют в пищу?
2: Вроде нет. Странно, правда?
3: Да, непонятно. Сейчас посмотрю в книгах. Послушайте, Радикс, а ведь дарить цветы – древний обычай. Еще в давние времена, оказывается, мужчины приносили женщинам с охоты цветущие растения. Они потом высушивались и становились лекарствами, приправами, украшением жилища. А жители Древнего Востока даже какой-то специальный язык придумали. В нем каждый цветок имел свое значение.
2: А я вот знаю, что растения приносили в подарок богам.
3: Как мило! Чувствую себя богиней. Спасибо вам и Браму.
2: Вот где он, наш специальный корреспондент, а? Пора передачу уже начинать, а Брама нет.
3: Я, пожалуй, отправлюсь по заданию вместо него.
2: А вы знаете куда?
3: Ну да, мы же будем говорить сегодня о растениях, и я телепортируюсь туда, где их выращивают, в теплицу. Начинайте программу, а там и наш специальный корреспондент появится.
2: Как скажете, мудрица.
4: Энциклопедия интересных вещей.
2: Привет всем, кто меня слышит. В эфире снова Радикс и наша удивительная энциклопедия интересных, я бы добавил, нужных, а иногда очень красивых и вкусных вещей. Не секрет, что здесь, на планете Земля, невероятно богатый растительный мир. Тут и огромные деревья, и мельчайшие цветочки, травки, кустарники, приносящие диковинные плоды. Что и говорить, настоящее богатство.

0: детства. Но представьте, у людей тоже бывают сложности. Кое-где на Земле зимой так холодно, что почва промерзает, и на ней в это время вообще ничего не растет. Где-то слишком жарко и сухо, а растения любят воду. Думаете, в таких случаях земляне как-то без растений обходятся? Не тут-то было. Люди – такие изобретатели. Например, чтобы насаждения не замерзли, придуманы теплицы. Я попробую связаться с нашим научным консультантом, уважаемой мудрицей, которая наверняка уже в одной из них и готова рассказать нам, что же это, собственно, такое.
1: Да-да, я на месте. Здравствуйте, друзья.
0: Расскажите, мудрица, а теплица от слова «теплый»? То есть это место, где не холодно?
1: В общем-то, вы правы, Радикс. Чтобы растения чувствовали себя хорошо, прежде всего необходима подходящая им температура воздуха и почвы. Каждому плоду или цветочку свое количество тепла требуется.
0: Надо же!
1: А погода на Земле часто бывает переменчива и неблагосклонна к растениям. С древних времен люди пытались как-то решить эту проблему.
0: Управлять погодой?
1: Были такие попытки. Люди старались умилостивить небеса, чтобы, например, не было дождя или, наоборот, он пошел, если долго стояла засуха. Всякие заклинания произносили, смешные танцы устраивали. Думали, небеса их услышат. Потом, правда, люди поняли, что проще самим попытаться создать условия для растений. Древние римляне, например, их сажали в тележки.
0: Зачем?
1: Днем выкатывали на солнце, а ночью увозили в теплое место под навес. Но это было хлопотно, и вырастить таким образом получалось не так уж много. Был и другой способ. Грядки покрывали слоем удобрений. Получалось теплое одеяло для посевов. Правда, удобрения не всегда приятно пахнут.
0: Мудрица, мне неудобно, что вам пришлось в таком месте работать с запахами удобрений. Все-таки туда должен был Брам отправиться. Куда же он запропастился?
1: Успокойтесь, Радикс. В современной теплице все по-другому. Но куда пропал наш специальный корреспондент? В самом деле, интересно.
0: О, кажется, он нашелся. Я слышу, на связь выходит Брам. Надеюсь, я не ошибся.
2: Шикаму, хабаригами, балеле-балеле, амелебулю, валеле-валеле.
0: Брам, что с вами? Вы где?
2: Друзья, у меня ценная информация.
0: Где вы?
2: Не знаю, в Африке где-то.
0: Почему там?
2: Потому что, Радикс, растения на этом материке повсюду. Имею в виду, у людей повсюду. Дома, построенные из толстых веток, на местных жителях какие-то сплетенные из трав штуковины, орудия труда деревянные, веревки опять же из трав, костер горит, в нем дрова, все из растений, все!
1: Мне кажется, когда-то в древности многие люди так жили. Человек много древесины сжигал.
2: Так что без растений никуда. И жители этого африканского племени, где я сейчас, хорошо это понимают. Поэтому «Асанте Купанда».
0: Что?
2: Так говорят здесь для пожелания богатого урожая. Тут все в масках, перемазаны чем-то. Так что на меня никто внимания-то и не обращает. Могу тоже принять участие в их обряде. «Уя мувно таири! Асанте Купанда!»
0: Какая Купанда? Мы про теплицы говорим, Брам.
2: Радикс, эти люди лучше знают, как вырастить все, что им нужно. Я разберусь, как это делается. Тут, если хотите знать, с овощами разговаривают даже. Тут у меня менги я матанго. Венги, венги, матанго, матанго.
0: Ну ладно, пока Брам в Африке общается с овощами, вернемся к нашим теплицам. Уважаемая мудрица, расскажите, пожалуйста, как выглядит это сооружение и как там люди работают? Как они договариваются с огурцами, цветами, ну, что там еще посажено?
1: О, тут множество растений. А вообще, маленькую тепличку для себя любой землянин может устроить. Достаточно накрыть росточек маленькой стеклянной банкой. Здесь же гигантская теплица, где выращивают овощи, которые потом поступят на прилавки магазинов. Это огромное предприятие, где трудится много людей. Теплица занимает территорию в несколько футбольных полей. Это тоже своего рода поле, только со стеклянным потолком.
0: Надо же было до этого додуматься.
1: Есть такая история. Однажды, когда в Германию должен был пожаловать с визитом король Голландии, один изобретатель построил отапливаемое стеклянное сооружение, где цвели удивительные растения.
0: Такое полезное изобретение! Этого человека, наверное, наградили.
1: Вовсе нет. Его обвинили в колдовстве. Он, видите ли, нарушил ход времен года. Оранжереи на некоторое время после этого вообще запретили.
0: Оранжереи?

0: что это?
1: Тоже стеклянное сооружение, где растения живут. Но в оранжерее цветы выращивают, а в теплицах в основном то, что едят овощи. И еще часто бывает, что в теплицах растения не все время живут, а до определенного возраста. Потом их высаживают на улицу.
0: Ага, выкапывают из земли.
1: Знаете, тут нет никакой земли, Радикс.
0: А в чем же они живут, эти растения?
1: В ящиках. А в них что-то непонятное. Сейчас возьму пробы, сделаю анализ, посмотрим, что покажут приборы. До связи.
0: Чудеса. Растения в теплице без почвы живут.
2: Энциклопедия интересных вещей.
0: Да, на Земле все интересно устроено. В нашей программе мы пытаемся разобраться с этим. У микрофона Радикс. Приветствую всех, кто недавно настроился на нашу волну. Сегодня мы изучаем теплицы и оранжереи. Интересно, как дела у нашего специального корреспондента Брама в Африке в гостях у какого-то племени? Попробую связаться.
3: Нялемге, короти, вязи, накабичи! Друзья, уже совсем скоро настанет волнующий момент. У нас тут на постаменте огромная тыква, украшенная цветами, бусами из ягод и травами. Все люди из племени тщательно вымазываются в золе и в земле. И я тоже испачкался. Теперь уж точно никто не признает во мне пришельца с планеты Азиры.
0: В земле?
3: Ну да, хорошая земля необходима для растений. И здесь ее перемешивают с пеплом от костра и еще с чем-то... Пахнет не очень.
0: Мудрица что-то про удобрение говорила.
3: Похоже на то. Все в круг уже встали. Почему-то вождь на меня показывает. Ничего-ничего, здесь люди очень дружелюбные. Привет! Куда вы меня ведете?
0: Брам?
3: Сюда садиться? Хорошо. Ой, какие красивые бусы. Надеть их? Ой, добрые туземцы украсили меня бусами из ягод и тыкву вручили.
0: Вам надо телепортироваться оттуда как можно скорее.
3: Бросьте, мне ничего не угрожает, Радикс. Кроме того, должен же я добыть для азерян секрет выращивания овощей. А между тем, все встали вокруг меня и танцуют в мою честь. Хотя, наверное, в честь тыквы, которую мне вручили. Ох, тяжелая! Маленги, маленги, маленги мои. Ладно, до связи. Мне сейчас некогда разговаривать.
0: Не нравится мне все это. И вообще, я запутался. Жители дикого племени удобряют почву. А вот в городе, в теплице, вообще без земли обходятся.
1: Друзья, это снова я, научный консультант Мудриция. Приборы показали, что в ящиках, где сидят растения, содержится вещество, полученное из разных горных пород. Получились волокна, называются минеральная вата. Небольшие кирпичики этой ваты лежат в ящиках, в них-то и прорастают огурцы, перцы, помидоры.
0: Значит, семена сажают прямо в такие кирпичики, потом ростки спокойно прорастают.
1: Но под присмотром.
0: Людей.
1: Компьютеров. Техника следит, тепло ли, хватает ли влаги. Если ее мало, включается полив. По трубочкам поступают удобрения, специально подобранные для каждого растения.
0: Этим компьютер руководит? То есть люди там не нужны?
1: Люди следят за работой компьютеров. И вот, кстати, кто-то идет. Я притаюсь за кустиком, понаблюдаю. Так, землянин принес коробочку, подвешивает ее. Скоро отойдет, и я попробую выяснить, что там внутри. Странно. Может, растениям какие-то звуки нужны? Тут что-то жужжит.
0: Брам говорит, что туземцы в барабаны бьют, песни поют. Вроде такие звуки для урожая нужны.
1: Мне известно, что многие народы исполняли специальные песни, стихи какие-то читали растениям, будто бы это все помогает овощам расти. Но эта коробочка не поет, а... Ой, из нее вылетают насекомые. Так, минутку. Готово. Экземпляр пойман в специальный контейнер. Сейчас насекомое успокоится, и я смогу определить, кто это. Ясно. Это пчела. Компьютер выдал такую информацию. Растения на земле нуждаются в опылении. Иначе говоря, переносе пыльцы с цветка на цветок, чтобы потом образовался плод.
0: В теплицах пчелы работают?
1: Минутку, Радикс. Выпущу насекомое. Все-таки для него это сильный стресс. Да, видите, пчелы помогают человеку, но не только.

0: Ани, я еще раз глядела мельчайших насекомых. Они тут на листьях сидят. Возьму несколько, тоже попытаюсь определить, кто это. Похоже, не только я ими заинтересовалась. Работница теплицы тоже растения сейчас рассматривает очень внимательно. На листьях, где жучки сидят, какие-то странные пятна и дыры от них остаются. Знаете, девушка сыплет что-то из баночки. Сыплет и уходит.
1: Порошок.
0: Не похоже. Возьму тоже немножко в контейнер. Посмотрю через увеличитель. Представьте, эта работница высадила на листья маленьких пауков. Один прямо у меня в контейнере уже двух жучков слопал.
2: Я понял. Маленький жучок питается листьями, а паучок – жучками. С вредителями в теплицах борются пауки. А мне кажется, жучков проще ядом побрызгать.
0: Что вы! Яд попадет в растение, и тогда есть его плоды будет опасно. А паучки и сами наелись, и людям помогли.
2: А, кстати, о еде. А кто собирает овощи, фрукты в теплице? Может, обезьянки?
0: Шутник вы, Радикс. Люди собирают. Причем каждый плод, прежде чем сложить в ящик, внимательно осматривают.
2: Надо Браму напомнить, чтобы он прихватил в космолет образцы овощей.
3: Изучим. Ну, и попробуем. А то у нас только цветы в космолете пока.
0: Да, хорошая идея. Поищу. Наверняка тут тоже цветы выращивают.
2: А мы пока узнаем, как там дела у нашего специального корреспондента. Брам, как слышите меня?
4: Превосходно, Радикс.
2: Что у вас происходит?
4: Члены племени продолжают нести дары.
2: Кому?
4: Мне. Я избран королем праздника. Это, правда, утомительно сидеть перемазанным глиной в страшной маске, да еще с огромной тыквой в руках. Но что поделаешь? А туземцы несут и несут овощи, складывают у моих ног. Ай! На ногу прям. Маленги, маленги, маленги.
2: Брам!
4: Если вас не затруднит, обращайтесь ко мне, ваше тыквенное величество.
2: Чего?
4: Ваше тыквенное величество, Радикс. Что вы хотели?
2: Брам, то есть... Ваше величество тыквенное, хорошо бы нам образцы овощей в космолет доставить, не забудете?
4: Постараюсь, не отвлекайте меня. Сейчас все исполняют особый танец, чтобы задобрить солнечное божество, чтобы тепла было достаточно.
2: Танец? Постарайтесь запомнить, Брам, его движение. На связь выходит мудрица.
0: Ах, здесь так чудесно, Радикс. Я нашла место, где выращивают цветы. Какие дивные ароматы витают. Как тепло, как светло.
2: Представляю себе ароматное разноцветное море.
0: На море, если честно, не очень похоже. Кое-где ящики с рассадой располагаются в несколько этажей. Мне сразу вспомнилась красивая история об одном из чудес света – висячих садах Семирамиды. Когда вавилонский царь Навуходоносор II поселил свою супругу во дворце среди голой песчаной равнины, царица затосковала. Тогда любящий муж велел посадить разные растения на балконах, лоджиях и лестницах дворца. Со стороны выглядело, будто они парят в воздухе. Ах, видите, древние изобретения успешно используются и сегодня. Нашим ученым известно, что на Земле существуют оранжереи, где цветы живут в воде. Там для них почти настоящие озера устроены под стеклом. Пойте, пойте, озеряне, расцветай, мир красоты. Слава, слава вам, земляне, за прекрасные цветы.
2: Мудрица, с вами все в порядке?
0: Все великолепно. Голова просто немного кружится. Очевидно, запах от цветов слишком сильный. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ох, чуть-чуть полежу. Вот, надо мной стеклянный потолок, а в нем окна. Рядом вентиляторы установлены. Это необходимо, чтобы проветривать помещение.
2: У вас получится открыть окно? Вам срочно нужен свежий воздух.
0: Окна открывает и закрывает компьютер, когда получает сигнал, что растениям нужно подышать. Я сейчас поднимусь и подойду к монитору.
2: Что там?
0: На экране множество цифр И про каждое растение написано, как оно себя чувствует, и показаны температуры.

0: Температура воздуха, влажность, содержание углекислого газа и кислорода. О, циферки забегали. О, ой! Вода полилась откуда-то с потолка. Похоже на летний дождик.
1: Вам пора возвращаться, мудрица. А нам осталось узнать, как дела у нашего специального его тыквенного величества. И будем подводить итоги. Брам, вы с нами?
2: Прекрасно. Меня и тыкву посадили на блестящий поднос и куда-то несут. Впереди полыхает пламя гигантского костра.
1: Брам, срочно телепортируйтесь. Вы уже достаточно с местными обычаями ознакомились. Лично мне уже все ясно.
2: Да? Вы знаете, что будет дальше?
1: Эти дикари съедят вас, Брам. Зажарят и съедят вместе с вашей тыквой.
2: Кажется, вы правы. Они несут меня прямо в костер. Буду телепортироваться к вам.
1: Что ж, уважаемые слушатели, как мы видим, способы выращивания вкусных овощей и красивых цветов на Земле со временем сильно изменились. Когда-то люди вообще ничего не выращивали, только собирали то, что само выросло в лесу или на лугу. Потом научились сами все нужное сажать. Еще и вывели новые растения, например, киви. А чтобы урожай был лучше, обращались к богам. Проделывали всякие странные действия, как в племени у Брама. Потом научились удобрять почву. Еще освоили премудрости некоторые, чтобы сделать посадки более устойчивыми к изменениям погоды. И в конце концов придумали, как сделать, чтобы вовсе от погоды не зависеть. Изобрели теплицы. Будем надеяться, что мы на других планетах тоже сможем соорудить что-то подобное. С вами были Мудрицы, Брам и я, Радикс. До новых встреч в эфире.
3: Энциклопедия интересных вещей.
0: Радикс, я немедленно должна составить отчет для Академии наук. Немедленно сяду за чертежи.
1: Ну нет, мудрица, сейчас Брам с овощами явится. Должны же мы их попробовать.
0: Верно. И составить список наиболее вкусных.
1: Вот и король овощей, великий Брам. Приветствую вас. Ягодные бусы, венки, да еще и раскраска боевая. Вы чудо как хороши.
2: Зря смеетесь, Радикс. Уверен, что древние способы выращивания овощей подойдут жителям нашей Азиры больше, чем эти новомодные теплицы, набитые компьютерами. Как можно выращивать урожай, следя за показаниями приборов? Нужно в земле копаться, слиться с ней, чувствовать ее энергию, разговаривать с растениями, петь для них. Если мне небеса будут благосклонны...
1: Ладно, давайте вашу тыкву и что там еще?
2: Подождите. Вы что, собираетесь есть эти овощи?
0: Надо составить отчет об их вкусовых свойствах.
2: Что вы? Растения нельзя обижать! Это же тыква, королева праздника! А это баклажаны! Отдайте, Радикс! Мы для них особый танец исполняли, чтобы они стали такими большими и сочными. Положите быстро морковку, вы что? Овощам нужно оказать почет и уважение. Тогда урожай будет еще больше. Понимаете?
1: А что, мудрица, что нам на Азире делать?
2: Что-что? Вот так? Нарядить прекрасные овощи, спеть и поплясать вокруг них. Я вас научу, повторяйте. Маленги короти, виази на кабичи.
0: Маленги короти, виази на кабичи. Чего только люди не придумают, такие изобретатели.
2: Не отвлекайтесь, мудрицы. 3-4, еще раз заклинание повторим.
0: Маленги короти, виази на кабичи. Да, когда-то и на Марсе будут яблони цвести. Я в этом абсолютно уверена.
3: Энциклопедия интересных вещей.
4: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Минская ратуша.
2: Угу.
1: Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
3: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
4: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
4: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
5: Реклама.
6: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Кому-то нужна помощь?
2: Дракончик Диско и его подруга Бетти
3: – мы отличная команда!
2: Прилетят навстречу к тем…
3: Мои крылья в полной готовности.
2: Кому стало грустно…
3: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
2: Чтобы помочь услышать…
3: Мы найдем для себя решение, и все будут довольны.
2: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
1: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
2: Категория 0+.
4: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просят мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкою росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка. 25 лет детства.
5: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
6: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru.
7: 6+. Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Рядом, а не видно. Без языка, а слышно. Говорит, поет, скучать не дает. Назови-ка его.
9: Детское радио.
10: В эфире детское радио. Детское радио.
11: Познавательно. Увлекательно, развлекательно.

Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте, друзья! С вами я, астроном Остроумович. Наверняка вы все знаете легенду о Минотавре. В ней рассказывается о свирепом и кровожадном чудовище, хозяине печально известного лабиринта на греческом острове Крит. В древних сказаниях Минотавр предстает перед нами в виде человека с головой быка. На это прямо указывает его имя. Тавр в переводе с греческого означает «бык». Так вот, в названии динозавра, которого мне удалось выследить, тоже присутствует это слово. Прошу к телескопу.
2: Максимальное приближение.
1: Так-так-так, это не то, это тоже не... Ах, вот где ты. Видите, в зарослях древовидного папоротника затаился в ожидании добычи карнотавр. Говоря по-нашему, плотоядный бык. Заметить его не так-то просто. Маскироваться этот динозавр умеет. Карнотавр довольно большой ящер.

0: Длина его достигает 7 метров, а вес превышает 1 тонну. По своему происхождению карнотавр относится к тераподам, то есть звероногим динозаврам. Это обстоятельство роднит его с целой группой хищников, в том числе и со знаменитым тираннозавром. У карнотавра такие же длинные и мощные ноги, а вот передние конечности, напротив, короткие и относительно слабые. Все потому, что карнотавр передвигается исключительно на задних лапах. Удерживать равновесие ему помогает довольно длинный хвост. А чтобы схватить добычу и не дать ей вырваться, карнотавру вполне достаточно сильных челюстей. Вот и получается, что передние лапы ему вроде как и не нужны. Все ранее сказанное относится и к другим тераподам. Но все же есть особенность, которая отличает карнотавра от его собратьев. Это рога. Благодаря им он и получил свое прозвище – плотоядный бык. Костные наросты над глазами рептилий действительно напоминают бычьи рога. Для чего они нужны карнотавру, до конца не ясно. Несмотря на грозный вид, они вряд ли могут служить серьезным оружием. Скорее всего, карнотавры-самцы используют рога в показательных поединках во время брачного периода. Так ли это на самом деле, мы с вами когда-нибудь обязательно узнаем. А сейчас я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, чтобы совсем скоро вновь заглянуть на планету динозавров и увидеть там что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
6: Что начинается? Самое интересное.
7: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
5: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
5: Категория 6+.
2: Реклама.
9: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити, 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
10: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
11: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Муж главный по ремонту.
14: Жена главная по ремонту.
13: Муж главный по ремонту.
14: Жена главная по ремонту.
15: Каширский двор. Главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, ребята! Рад вас приветствовать в школьной библиотеке.
2: И я тоже очень рад. А вот и Соня к нам идет. Привет!
1: Здравствуй, Сонечка!
3: Да, я уже пришла. Здравствуйте! Как дела?
2: Превосходно! А это что за бумажки?
3: Это буки. Нет, букли.
1: Буклеты?
3: Точно, реклама. Вот, смотрите, обучение детей верховой езде.
2: Вот так новость. Ты собралась учиться верховой езде? Будешь теперь наездницей?
3: Не знаю. Мама-то против.
2: Что говорит?
3: Что это опасно. Я могу упасть, сломать себе что-нибудь, и потом буду всю жизнь хромать. И, ой, ужас одним словом.
2: Это да, всякое бывает. Знавал я ковбоев, такие наездники. Любого, даже самого дикого коня объедут. Но и кости у них поломанные, и ноги колесом. Ну, по форме спины лошадиной.
3: Не хочу ноги колесом и кости ломать. Не хочу.
2: Пиратов бояться, по морю не ходить.
3: Это что-то странное. Ну, там как-то по-другому было. Нет?
1: Ну да, это пословица «волков бояться в лес не ходить». Но кое-кто ее переделал на свой лад.
3: Неужели придется отказаться от этой мечты? Никогда не ездить верхом? Или ждать, пока я стану большая и взрослая? Но ведь это целая вечность. Что же мне делать, Василий Андреевич?
1: Ну, я бы предложил компромисс.
3: Что-то я забыла, что это такое? Это когда ухо болит, такая ватная штука, но у меня ничего не болит.
1: Нет, для уха это компресс, а компромисс – это, скажем, когда двое людей спорят, и у каждого из них свое мнение, и чтобы договориться, каждому нужно чуть-чуть уступить. И получается что-то среднее между тем, чего они хотели с самого начала.
3: Ну какой же тут может быть компромисс? Я не могу ничего придумать.
1: Ну, например, не обязательно же ездить именно на лошади. Она большая, с нее опаснее падать.
3: Как не обязательно? А на ком же тогда? Нет уж, я хочу ездить на лошади. Вот посмотрите на эту рекламу. Вот как здорово на картинке девочка скачет. Я уже представила себя на ее месте, понимаете? В таком же круглом шлеме, на такой же красивой лошади.
1: Сейчас, Сонечка, я тебе одну книгу покажу. Думаю, тебе понравится.
3: Книжки всегда мне настроение поднимают. А что за книга? Как называется? Кто написал?
1: Написала ее Ольга Перовская. Вот, держи.
3: «Ребята и зверята». Это про животных, да? Сколько их тут нарисовано?
1: Про животных и про детей. Ну что, интересно?
3: Ага, а про лошадок там есть?
1: Да, но про них, как я вижу, ты уже начиталась в своей рекламе. А я хотел предложить тебе почитать про ишака. Вернее, про ишку.
3: Что такое ишак и ишка это? Я таких животных не знаю. А вы, ребята?
2: А вот и знаешь.
1: Да это животные все знают. Потому что ишак — это то же самое, что осел.
3: Правда? А зачем-то?

0: Почему два названия?
1: От жадности. Ведь ты знаешь, кто такой гиппопотам? Ага, тот же, кто и бегемот. Тоже два названия.
2: Ну, разные названия происходят из разных языков. А теперь давайте почитаем про то, как четыре сестры пошли покупать ишака на накопленные деньги.
0: Смотрите, наш Петька соседский тоже здесь. Петька! Петька! Петьку!
2: Ну, чего галдите? Что это вся ваша компания сюда притащилась? Спросил Петька, подходя и надвигая для фасона фуражку с затылка на самые глаза. Он прекрасно знал, зачем мы пошли на базар. От самого дома он бежал потихоньку за нами, а теперь притворился, что ему ничего не известно. Чего? Ишака покупать? Это вы-то? Нет, брат, тут надо человека понимающего, а то живо обжулят.
0: А ты, Петя, ты ведь понимаешь в ишаках?
2: Петя этого только и ждал. И то, помочь разве вам? Тоже главное, пошли и мне не сказались. Да тут вас одних в раз ободрали бы. Ишака бы вам подсунули какого-нибудь больного.
0: Услыхав о таких страхах, мы сразу присмирели. Вот хорошо, Петя, что ты подоспел вовремя. Как это ты замечательно, кстати, всегда попадаешься, правда?
3: И мы все вместе принялись бродить по базару.
2: Ишак продается?
4: Продается.
2: Сколько?
4: 10 рублей.
2: А давай за 3.
4: Пошел вон, дурак!
2: Петька торговался бойко, и по его адресу то и дело раздавалась ругань.
0: Петька, вон еще, смотри, черный большой ишак. А, вот бы нам такого.
2: За сколько продаешь?
4: 7 рублей.
0: А вы за 6,5.
2: Петька разозлился и закричал на Соню. Если ты будешь вылезать, я уйду совсем. Делай тогда сама, как хочешь.
0: Соня прикусила язык.
2: А он снова обратился к хозяину. Красная цена твоему ишаку 4 рубля.
4: Ну ладно, бери.
0: Соня с готовностью раскрыла кулак.
2: Постой! Да подожди ты, Сонька, успеешь высунуться со своими деньгами. Нужно его еще попробовать. Может, он и копейки не стоит.
0: И это верно. Ну, садись на него, Петя, посмотрим, хорошо ли он бегает.
3: Мы расселись поодаль на земле, а Петька взгромоздился на ишака, чтобы проскакать перед нами.
2: Но ишак оказался хромой.
0: Опять начались наши скитания по базару. Мне приглянулся маленький серенький ишачок.
2: Он грустно стоял в стороне под огромными вязанками хворосту. Вязанки были прикреплены к бокам ишачка и, поднимаясь от земли, совершенно закрывали его. Стоит целая копна хворосту, а из-под нее выглядывает серенькая головка с большими умными глазами и мягкими бархатными ушками.
0: «Смотрите, вон какой славный!» — заметила его и Юля. «Скромненький такой, стоит себе, опустив хвост», — сразу восхитилась ишачком Наташа. «Ну, такого-то, наверное, не станут продавать». «А может быть, продадут? Давай спросим».
2: Спросили. И вдруг оказалось, что ишачок продается. «А за сколько?»
4: «За 8 рублей отдам».
2: Тут 5 разных голосов принялись наперебой упрашивать хозяина, чтобы он уступил. Уж как мы его уговаривали, как упрашивали. Петька 10 раз хлопал его по корявой ладони. Наташа ласково заглядывала ему в глаза.
0: А Соня все твердила: 6,5, а, ладно, а...
2: И вот с ишака сняли тяжелые вязанки, и нам был торжественно вручен конец веревочного недоустка.
0: Я тоже хочу купить ишака. Правда, за 6,5 рублей можно? Осел дешевле шоколадки в школьной столовой.
2: Ну нет, Сонечка, боюсь, осел стоит подороже. Ну, просто раньше деньги другие были.
0: Как другие? Рубли же.
2: Ну, рубль менялся, в разные времена у него была разная ценность.
0: А, точно! Родители как-то вспоминали, как можно было что-то купить на копейки.
2: Ну вот, так что на ослика у тебя вряд ли хватит. Да и где бы он у тебя жил? Ну не в квартире же.
0: А у них где?
2: Ну они-то жили в своем маленьком домике с большим садом в городе Алма-Ате или Алматы. Тогда он был совсем маленьким городком. А сейчас это самый большой город в Казахстане.
0: А что значит Алма?
2: В переводе с казахского это

0: значит, яблоко.
1: Значит, у них было много яблок? А что за времена в книжке? Когда это? Тогда?
0: Ну, это начало 20 века. Ольга Перовская родилась в 1902 году. А эти рассказы – воспоминания из ее собственного детства.
1: Здорово! Теперь и я догадалась. Можно же учиться верховой езде не на лошади, а на маленькой лошадке – пони.
0: Именно так.
1: Ну да. Правда, это все равно не совсем то, о чем я мечтала. И лошади, конечно, умнее. Вы знаете, что лошади – одни из самых умных животных? Нам на уроке рассказывали.
2: Самые умные – птицы. Уж поверь, а именно попугаи. Остальные – это уж так, пустячки.
0: Ну, это не совсем верно. Просто все привыкли считать лошадей умными, зайцев – трусливыми, а волков и тигров – опасными и злыми. Но если ты, Соня, и вы, ребята, прочитаете эту книгу, вы узнаете некоторых животных совсем с другой стороны. Вот, например, все знают об упрямстве ослов, а об их уме мало кто помнит.
1: А что, Ишка была умная?
0: А давай-ка почитаем.
1: Конечно!
3: Приехали на базар, стали ездить по рядам, покупать арбуз и дыни. Присмотрели один здоровый арбузище и заспорили с хозяином о цене. Во время спора об Ишке совсем как-то позабыли. Только вдруг я вижу, она засунула голову в корзину продавца и уписывает его виноград. Я подтолкнула Юлю. Она как ахнет, да как стегнет Ишку кнутом.
0: Ишка рванулась и сшибла с ног Наташу. А у нее в руках был арбуз. Он брякнулся на землю и вдребезги. Тут набежали продавцы. Платите за арбуз, платите за виноград.
1: Требуют чуть не все деньги, которые нам дали для покупок. Мы говорим, ведь арбуз же нечаянно.
0: А нечаянно? Платите и все.
1: Что тут будешь делать? Пришлось заплатить. Домой мы ехали печальные, присмиревшие. Главное, боялись, что не будут больше посылать на базар. А тут Ишка еще кривляется, делает вид, что ей так тяжело вести, но просто надрывается.
0: Налегла на хомут, голову нагнула чуть ли не до земли и уши как-то особенно вывернула и стрелочками поставила на макушке. Это у нее был знак, что ей трудно.
1: Я встала с тележки и пошла пешком, а Ишка все уши выворачивает. Тогда мы решили ее надуть. Незаметно слезли с тележки все, а она все показывает, что ей тяжело. Тут уж мы рассердились. Будет врать-то, пустую арбу вести трудно. Сколько из-за тебя еще неприятностей будет дома? Ай да, садитесь все, пусть потрудится.
0: Мы сели, Ишка окончательно встала.
1: Что такое? Неужели она вправду не может нас вести?
0: Подошли к Ишкиной морде и видим. Ишка смотрит на землю, а у нее около копыта что-то блестит. Нагнулись, золотой пятирублевик.
1: Вот так Ишка! Мы купили все, что надо. Угостили на радостях Ишку и поехали домой. Теперь она бежала прекрасно, а мы всю дорогу пели песни. Вот это здорово! Много животных и все песни поют. Мычат, рычат.
0: Под эти песни и жили сестры из книги «Ребята и зверята».
1: А какие еще животные у них были?
0: Самые разные. Волки, тигренок, лисенок, олень, конь.
1: Ух ты! Я обязательно прочитаю эту книжку. Давайте, давайте еще почитаем.
0: Ну, хорошо, про кого?
1: Про Ишку, конечно. Я вот думаю, может, мне не на пони, а на ослике и шаке ездить?
0: Нет, Сонечка, не думаю, что это хорошая идея. У осликов все-таки характер не очень хороший.
1: Почему это?
0: Помнишь, что Ишка на базаре учудила?
1: Зато потом монетку нашла. И вообще она с девочками дружила.
0: Ну, это правда. Но сколько же раз они с нее падали. Ну, порой ослики ведут себя непредсказуемо.
1: Это как?
2: Так что не знаешь, чего от них ждать. Едешь, едешь, а потом никак встанут. И все, кувырком падаешь на землю. Это если летать не умеешь, конечно.
1: Флинт, ты что, на ослике ездил?
2: Кто я? Я же попугай, попугаи на ослах не ездят.
3: Но ты так

0: Рассказывал?
1: Это все домыслы, у тебя нет доказательств.
0: Что-то ты темнишь, Флинтушка.
2: Ну, так или иначе, но учиться ездить лучше не на ослике.
0: Ох, ну ладно, пони так пони. А что, девочки из книжки тоже падали?
2: Да еще как. А уж когда у Ишки родился маленький ишачок Милка.
0: Что, и на маленькую ездили?
2: Ну, не сразу, разумеется, но когда она подросла, стала бойчее и резвее, чем Ишка. Ох, как они с нее падали. Но мы, кажется, отвлеклись.
0: Да-да, книга ждет нас.
2: Так, сейчас перелистнем пару страниц и увидим девочек, подбегающих к своей сестре Наташе, которая только что упала с Милки.
0: «Молодец, Наташа!» – сказала Соня. «А я-то думаю, ревет поди вовсю!» «Чертовы эти ишаки!» – мрачно проворчала Наташа. «Да чего же с них падаешь?» «А я ведь говорила тебе, что ты распускаешь Милку», – наставительно заметила Юля. «Правда, Ишка тоже непослушная, но все-таки. А падать с нее тоже очень больно», – добавила она с большой искренностью. «И что мне главное непонятно», – откликнулась я, – «ведь падаешь же с лошадей постоянно, и хоть бы что, хлопнешься и встанешь, а тут?» «Потому что лошадь высокая». Пока с нее летишь, ветер тебя поддерживает, а с ишака падаешь прямо в упор. Ну, это что-то не так. Выходит тогда, что с дома падать лучше, чем со стула? Не в этом тут вовсе дело, прервала нас Наташа, с трудом поднимаясь с земли. Мы увидели, что она упала на камень. Не в этом дело.
2: Она так и не сказала, в чем тут дело, и пошла, прихрамывая, домой. Было ясно, что она хотела сказать. Дело в том, что такой уж у Милки скверный, неблагородный характер.
0: В это время раздался дикий рев. Мы вскочили, прислушались. Ишка! Что-то случилось! Скорее, бежим!
2: А случилось вот что. Милка отправилась далеко наверх по совершенно отвесной горе. А Ишка была на привязи. Она закричала и тоже хотела пойти за Милкой, но запуталась в веревке, покатилась вниз, и веревка затянулась у нее на шее мертвой петлей.
0: Когда мы прибежали, она висела над канавой и задыхалась. Язык у нее высунулся, вся морда была в пене. Ишка дергалась и хрипела. Мы бросились помогать и только хуже затянули веревку. Что делать? Ой, что делать? Соня держала Ишкину голову. Мы с Юлей напрягали все силы, чтобы отвязать веревку. Нет, ничего не выходило. Ишка издыхала у нас на руках. И вдруг... Наташа завизжала и бросилась ко мне. «Ножик! У меня же ножик! Вот он!»
2: Она резала на привале лук и, как была, с ножом побежала за нами. А потом и она сама, и мы все так растерялись, что не заметили его.
0: «Давай сюда, скорей! Держи веревку!» Дрожащими от волнения руками мы принялись кромсать толстый канат. Нож был тупой, не резал, а пилил. «Сильней дави! Еще!»
2: «Дзык-дзык!» – визжал нож, вгрызаясь в веревку. Юля и Наташа наклонились, следя за ножом, и скулы у них двигались, словно они тоже перегрызали упругие волокна. Наконец, петля на Ишкиной шее ослабла. Она опустила голову на траву и глубоко вздохнула. Несколько минут она лежала, не шевелясь. Потом мотнула головой, вскочила на ноги и первым делом оглянулась, ища свою Милку. «Иа, иа, иа!» – хриплым зычным басом затрубила Ишка и далеко откинула хвост.
0: «Иа, иа!» – откликнулась Милка. «Спасли Ишку!»
1: «Ура! Молодцы, девчонки!»
0: «Это точно! Ослики вредничают иногда, но их все равно очень любят, правда?»
2: «Правда, Соня!»
0: «Ой! Мне пора идти на урок. Спасибо за книгу!»
1: «А ездить на ком будешь?»
0: «На пони! Не волнуйся, Флинт! До свидания!»
3: В стране литературных героев.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

Слушайте в следующем часе на Детском радио. Музыкальный привет, привет. С Алло Аленой. Ваши приветы, приветы в прямом эфире. Все начнется через несколько минут.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей.

0: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
1: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
2: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 4-9-5-921-40-41.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие, пухленькие и худые слушатели Детского радио. Начинается пятничный музыкальный привет, и с вами я, без пяти минут выходная, диджей Алло Алена. Желаю всем прекрасного пятничного настроения, давайте делиться им друг с другом. Звоните, чтобы передать приветы, поздравления, чтобы попросить любимые песни. 8-495-134-5664. А также присылайте свои теплые сообщения. +7 916 968 0 968. Ну а мы пока встречаем волшебников двора.

0: Музыкальный привет.
1: Не будьте бояшками, будьте не бояшками, как наша Машка. Сегодня дозвонилась самая первая в музыкальный привет. Маша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Кому ты хочешь передать свои пятничные приветики?
2: Я хочу передать привет маме Юле, папе Сереже, сестре Соне, еще одной старшей сестре Лизе, моему племяннику Макару, моим одноклассникам Але, Варе, Василисе, Саше, Еве, Миле, Злате, еще одной Василисе и Тане. Еще я хочу передать привет моему дяде Жене.
1: Замечательно. Ты сегодня в школе-то была, нет?
2: Нет, я болею.
1: Ну ладно, надеюсь, что ты быстренько поправишься. К сожалению, сейчас приходит вот такой сырой период болезней. Я думаю, что мы на следующей неделе еще узнаем масштабы. Но все-таки будем надеяться на лучшее. Давай поднимать всем настроение хорошими песнями. Какую песню слушаем?
2: «Фоточки».

0: Привет.
1: Очень интересное письмо пришло от Вики из Братска. Как у вас дела? Здравствуйте, дорогое детское радио. У нас хорошо дела. Сегодня, правда, вот в Москве, например, дождливенько, но это не меняет наше настроение. Оно прекрасно накануне выходных. А вот, например, у меня в городе, пишет дальше Вика, ходят медведи. Да, прямо в центре города. А за городом вообще особенно. Так, что с Братском происходит? Почему медведи гуляют по вашему городу? Это, мне кажется, очень опасные животные. В общем, держитесь там, жители города Братска. Передаю привет Ане, Еве, третьему Б-классу, Арине и Доминике. Доминика сейчас болеет, желаю ей поскорее выздороветь и пойти в школу. Это Дарья написала. А привет, любимой доченьке Сашеньке Бойцовой. Выздоравливай скорее. Это мама Настя. Добрый день, диджей Алло Алена, пишет Диана из Казани. Я сегодня смотрела мультфильмы. Еще у меня занятия. Передаю привет Ване, Алине, Ролине, Никите, Андрею и Алене Витальевне. Вот. Ну и поздравления у нас сегодня тоже есть. Привет, хочу поздравить свою подругу Аню. У нее недавно был день рождения. Желаю ей счастья. А я заболела. Поднимите мне, пожалуйста, настроение. Полина Шишкова из Обнинска. Ну что ж, поправляйся, пожалуйста, Полинка. Еще один день рождения. Поздравляем Никиту. Тебе исполнилось 6 лет. Расти сильным, смелым и счастливым. Мы тебя очень любим, твои мама и папа. А город Москва. Также сегодня день рождения у Феди Дубровина. Федя, с днем рождения! Тебе исполнилось 7 лет. Впереди много всего интересного. Приключения, новые победы. Оставайся таким же смелым, добрым и самим собой. Мы тобой гордимся и очень любим. Это мама и папа. Ну что ж, дорогие именинники, все-все-все, кто родился 11 сентября, с днем рождения! Пусть сбываются все, даже самые невероятные мечты. А у нас следующая музыкальная композиция. Друзья, звоните 8-495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Да, девочки-милашки у нас, мне кажется, лидируют в песнях. Вот надо мальчишкам тоже насочинять что-то в таком же объеме, как про девочек у нас пишут здесь. А, кстати, девочка одна дозвонилась, зовут ее Алиса. Алиса, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Алиса, откуда ты звонишь?
2: Я звоню из Рязани.
1: Приятно нам слышать город Рязань. Передаем большой привет. Кому ты, кстати, хочешь отправить свои приветы?
2: Я хочу отправить свои приветы маме Светлане, папе Денису, бабушке Клаве, брату Антону, двоюродной сестре Ане и двоюродной сестре Лене, тете Ире, дяде Сереже, собаке Эльке и другим родственникам.
1: Восхитительно. Скажи мне, Алиса, есть ли у тебя уже планы на грядущие выходные?
2: Да, мы будем копать картошку.
1: Ух ты, знаменитую рязанскую картошку. Слушай, да. А грибы вы не собираетесь вообще искать? Говорят, что грибной сезон начинается, а в Рязани ты грибы с глазами.
2: Ну, мы хотим пойти собирать.
1: Картошечка с грибами, самое оно, вкуснятина. Ну, молодцы, вы какие трудолюбивые, сами картошку выращиваете. Ну, правильно, знаете, чем ее удобряете. Эко-картошечка. Так, ну что ж, моя трудяшка дорогая, какую песню мы будем слушать?
2: Милана Хамитова «Умка».

0: Музыкальный привет.
1: Бумки у нас те, кто отправил своим родным несколько теплых, прекрасных слов. Напоминаю, куда это можно отправить? 8-916-968-0968. Эмма из Петрозаводска передает привет маме, папе, сестренке Лиане, которая сейчас делает уроки. И правильно делает, надо сказать. Бабушке, дедушке, еще одной бабушке, старшему брату, старшей сестре, всему детскому радио, игрушке Басику и Лили. У них сегодня день рождения. Вот откуда вы, кстати, знаете, когда у ваших игрушек день рождения? Или вы сами сочинили этот день рождения, чтобы был лишний праздник? Правильно тоже сделали, молодцы. Ну, а в преддверии главного события осени мы прямо сейчас будем слушать восхитительную песню, ну и, конечно, набирать наш номер 8 495 134 5.

0: Музыкальный привет.
1: Ну, про Хрум я вам расскажу чуть позже. Дело в том, что у нас уже есть звоночек, и это будет заключительный звоночек пятничного музыкального привета. Дозвонилась Полинка. Полинка, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет. Ну что, ты сегодня завершаешь нашу программу. Давай, кому будешь приветы отправлять?
2: Я хочу передать привет своей маме Наташе, папе Диме, всему 15-му детскому саду и первому А-классу 7-й школы.
1: Города?
2: Города Жуковский.
1: Ой, соседушка моя, соседушка. Ладно, соседушка, какую песню мы с тобой будем ставить под занавес программы?
2: «Диспетчер чат».
1: Поехали, встретимся скоро в ярмарке талантов.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Увидев нас, гном растерялся.
3: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
0: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
1: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас!
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
7: и подарковручательный
8: час без правил на детском радио!
1: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
9: Спеть,
10: мяукнуть, сыграть в игру.
1: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
11: Изобразить слона?
1: Может и так. Ведь это...
12: Час без правил
1: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
17: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
18: И море? Он про нас знает.
17: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1177 4677
4: 24-55. Город Москва, 6+. Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+. Это

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья, маленькие и большие слушатели детского радио. Начинается пятничная ярмарка талантов. И здесь я, диджей Алена, приглашаю вас принять участие в нашем импровизированном концерте. А сегодня он должен быть особенным, мне кажется, позитивным, потому что впереди выходные. Итак, хотите выступить, прочитать стихотворение, спеть песню, сыграть на музыкальном инструменте? Добро пожаловать! 8495-134-5664. А также присылайте свои поделки и рисунки. Сначала сфотографируйте, а потом присылайте вот сюда. 8-916-968-0968. Обещала я вам рассказать про Хрум. Ловите! Этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. Сказка, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Но только, друзья, приходите пораньше. За полчаса до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Ну что ж, вектор задан, друзья мои. Давайте звоните. С нетерпением жду. Ну и, конечно, дарю вам прекрасные песни.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, начинаем пятничную ярмарку нашу. Первая сегодня у нас Настя, Чебоксары на проводе. Привет!
2: Привет!
1: Настёна, что ты будешь сегодня исполнять?
2: Я буду петь песню.
1: Пожалуйста, можешь начинать, мы слушаем.

0: Почему диван такой? Почему зима зимой? Почему жираф большой? Ой, ой, ой, ой. Почему банан кривой? Почему сухарь сухой? Почему комарик злой? Ой, ой, ой, ой.
1: Да, комарики действительно злые.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: будет 5.
1: Родился в джунглях. Рос без родителей. Телом похож на кошечку. Может распушить свой хвост, делая его похожим на щетку. Маленький, но храбрый. Верный друг. Для врагов крайне опасен. Острые зубы, специальная походка и быстрые прыжки – его оружие. Никогда не против перекусить. Дружит с птицей портным, крысой и мальчиком.
0: Кто будет петь?
2: Поет

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Дракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
1: Идракоша-тоша.
0: Идракоша-тоша.
2: Идракоша-тоша.
3: Как устроено детское радио?
4: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
3: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
5: А мегафон сам крутится.
3: Вот бы все это узнать!
6: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
7: 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
8: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, лопух, спички, лям, трясёк.
9: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
10: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
14: ОГПМ радио. ОГРН 1177-46-79-24-55. Город Москва.
6: Реклама.
15: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
16: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
17: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. Дубровицы Клаб. Загородная жизнь начинается здесь.
18: Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой, сторонние банки не привлекаются.
19: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
20: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
21: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.

Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки – это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Орел, сокол, петушки.
2: Лягушка, ты что, выбираешь, с какими птицами в путешествие отправиться? То есть утки, как ты говоришь, это несовременно. А петушки, орлы и соколы — это что теперь, современные средства перемещения?
1: Нет, глупус, с твоей магией ни птицы, ни самолеты с поездами не сравнятся. Я не птиц, я города, названные в честь птиц, вспоминаю. И думаю, где мы с тобой были, а где еще не были?
2: Орел, сокол. А, кстати, вот эта вазочка, из которой ты сейчас варенье ешь, может, о каком-то городе тебе напоминает?
1: Вазочка. Ну, она из хрусталя.
2: И сделана в городе Гусь Хрустальный.
1: Точно! Там же есть хрустально-делательный завод. Почему город Хрустальный, это понятно. Но почему гусь?
2: А вот это мы, лягушка, и должны будем выяснить. Ну, сама знаешь. Если не получится, не сможем больше вместе в путешествие отправляться. Кончится моя магия. Ой,

0: Верочу!
1: Ой, на каникулы с глобусом лечу.
2: Глобус, лягушка, добро пожаловать в хрустальную столицу России. Город Гусь Хрустальный.
1: Как так? Ничего себе! Целую столицу.
2: Да, городок небольшой, но это почетное звание носит заслуженно. Ведь именно это место считается родиной русского хрусталя. 3 века тому назад купцы Мальцовы основали здесь стекольный завод, который потом и дал название городу. И сейчас здесь можно познакомиться с искусством русских мастеров-стеклодувов.
1: Хочу скорее посмотреть на стеклодувов.
2: Тогда, лягушка, вам с глобусом надо отправиться в Гусевский стекольный колледж.
1: О, жарко тут!
2: Конечно! Печь, у которой работает мастер-стеклодув, очень горячая. Более 1000 градусов. Мастер берет специальную трубку, цепляет на нее из печи жидкую стекломассу, а потом вращает трубку и дует в нее, чтобы получить...
1: Ух ты! Это вазочка! Почти такая, как у нас дома!
2: Мастер еще будет ее доделывать, а нам пора дальше, лягушка, в музей хрусталя. Пока идем, посмотри, лягушка, на город. Уютные улочки, старинные дома, словно сошедшие со старых открыток.
1: Город очень красивый, только вот гусей я пока тут не вижу.
0: Будем искать, лягушка. А вот уже и музей хрусталя.
1: Ух ты, блеск, сплошной блеск, ква-ква, красота. В стеклянной вазочке стеклянные цветы, хрустальное дерево, хрустальная сова. Какие-то волшебные хрустальные загогулинки, хрустальные храмы, гусь. Гусь, хрустальный гусь. Я нашла, нашла же.
0: Судя по тому, что мы еще не дома, гусь, да не тот.
1: Квак, а где же его искать? Кваки, тут потолки высокие, везде росписи.
2: Так раньше в этом здании был собор. А росписи эти делал знаменитый художник Виктор Васнецов. Ты видела его картины в Третьяковской галерее?
1: Картины? А это кваки?
2: Богатыри.
1: А, это там, где Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич на лошадях сидят.
2: Да. А еще его картины: «Иван-царевич на сером волке», «Витязь на распутье». Это где богатырь перед камнем стоит.
1: А на камне написано: «Направо пойдешь, налево прямо».
2: Верно, лягушка.
1: Значит, идем прямо. Прямо в город искать гусей. Но только надо подкрепиться.
2: Рекомендую пельмени ручной лепки.
1: Попробуем. Вкусно. Ой, а что это там белеет впереди? Гусь?
2: Гусь, лягушка. Памятник гусю.
1: Нашла. Или опять не нашла?
0: Не нашла.
1: Нет, нашла, нашла. Вот ведь указатель. Стрелочка и надпись. Набережная реки Гусь. Вот оно что. Гусь – это не га-га-га. Гусь – это река. Ой, маринованные огурчики и хорошенький хрустальный гусенок. Это в нашу с тобой коллекцию, глобус.
0: Отлично! Значит, опять можно?
1: Можно к новым ква-ква-кваникулам готовиться.

0: считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: От насморка – коризалия.
7: От соплей – коризалия.
8: От соплей – коризалия.
9: От всех видов насморка – коризалия.
6: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
7: Для взрослых
8: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои-2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20.

0: украшений в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фегабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: Вторая Тверская, Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
6: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

лесною стороной увязался черт за мной. Подумала машина, что сучит так шина.

0: же несправедливо. Вот почему так? Кто заболел, ну, простудился, допустим, у кого горло болит и насморк, тому еще и лекарства противные надо глотать, носки колючие надевать и телек не посмотреть. Мама говорит, для глаз вредно, когда болеешь. А вот у кого все и так в порядке, ни температуры, ни соплей, тому, пожалуйста, и мороженое, и играть во что хочешь, и с классом в театр идти. Ну, разве это справедливо, а? Вот как будто больному мало неприятностей. Что же делать-то? Просто так сидеть скучно. Может, мультик посмотреть? А что, папа вчера новый диск купил. Нет, нельзя. Я же маме обещала, что не буду телевизор включать. А весь класс сейчас в театре. Эх, здорово, наверное. А тут сиди себе дома, еще молоко это противное с пенками пей. А еще ведь уроки делать надо. Нет, ну где справедливость? От физкультуры после болезни освобождает, а от остальных уроков нет. Как в футбол играть или, например, кросс бежать, так нет. Сиди на скамейке, у тебя освобождение. А я, может, быстрее всех в классе бегаю. А как доске идти отвечать, математику какую-нибудь, например, так пожалуйста, болела не болела, все равно иди к доске и отвечай. Несправедливо это.
1: Мама, спасите!
0: Ой, кто это?
1: Спасите, помогите! Эй, где тут спрятаться можно? Он мне сейчас щелбанов наставит.
0: Щелбаны, это серьезно? Ты где? Кого спасать-то?
1: Меня спасать, и скорее!
0: Ой, гном! Самый настоящий!
1: Ну, гном! Помогите! Караул!
0: Прячься сюда, под книжки!
2: А чего прячься? Я и под книжками найду!
0: Ой, еще один гном! Ух ты! Ну и ну! Чудеса!
1: Помогите! Он мне сейчас щелбанов наставит!
2: И наставлю! Ты проспорил!
1: Ну да, проспорил!

0: но я боюсь, ты сильно щелкаешь. Ты же больше.
1: Ну и что? Как хочу, так и щелкаю. А если я больше тебя, так и не спорь со мной.
2: Эй, а я вам не мешаю?
1: А ты кто?
2: Да я-то Саша, а вы-то кто?
0: Динь, а вот он Блюмс. Он все время со мной спорит, а потом щелбаны дает. Знаешь, как больно?
1: Да это ты со мной все время споришь. А сам, кстати, ничегошеньки не знаешь. Вот так-то.
0: Это я-то не знаю. Да я, если хочешь знать, самый на свете главный песневед. Вот.
1: Ну да, ну да. А еще цветовед, камневед, сказковед и зверевед.
2: Да вы что? Правда?
1: Конечно нет, ничего он не знает толком. Только спорить гораст.
2: А о чем спор был?
0: Ну, он сказал, будто бы есть песня про мобильный телефон.
1: Ну да, конечно, конечно есть. Про все на свете есть песня.
2: Про мобильный телефон? Что-то я сомневаюсь. Это такая вещь обычная. Кто про нее песню сочинять будет? Песни про необычное что-нибудь. Ну или про важное что-то. Например, про любовь.
1: Вот девчонки, почему у них всегда все про любовь?
2: Ну или дружбу, или про смелость, или про... Ну, в общем, что-нибудь значительное такое, важное. А про телефон вряд ли. Так что не думаю, что тебе так уж нужно щелбанов бояться, Динь. Имя смешное у тебя.
0: Да как же не бояться, это же проверить легко.
2: А как?
1: Правильно, правильно боишься. Сейчас проверим.
2: Да как же проверить-то?
0: У нас есть волшебный чемоданчик. Видишь, вот этот. Там все-все песни хранятся.
2: Вот что, все-все песни на свете?
1: Ну, сейчас его открою и привет, подставляй лоб.
2: А послушать песенку можно? А то ты сейчас шубанов надаешь, а песни-то и никакой нет.
1: А вот и есть, слушайте.
3: В телефон залезла мышь. Говорю, кому звонишь? Может, ты звонишь котам? А тебе не страшно там? Мышь залезла в телефон, потому и занят он.
4: Прекрати баловаться телефоном, положи трубку.
1: Поняли? Вот вам песенка про телефон. Подставляй лоб. Давай, давай, давай.
0: Эх, ну ладно.
2: Подождите-ка. Нечестно.
1: Почему это?
2: Эта песня просто про телефон. Там непонятно, какой он, мобильный или обычный.
0: Точно! Ура, ура!
1: А я тогда другую песню найду. Не может быть, чтобы про такую нужную и полезную вещь, как мобильный телефон, не было песенки.
2: Но нет, может, конечно, и есть такая песенка. Но знаешь, как говорят, первое слово дороже второго. Вот, или сразу надо было правильную песенку найти, или никаких щелбанов. А чудно все-таки, песенки в чемоданчике.
0: А ты молодец, Саша, и спорщик из тебя высший класс.
2: Ну, я вообще-то не люблю спорить.
1: Да ну, как это, не любишь спорить? А что ты любишь?
2: Да я много чего люблю. Ой, только мне нельзя ничего.
0: Как это нельзя? Почему?
2: Ну, потому что я болею. Весь класс сегодня в театр пошел, а я дома сижу. Все, небось, в театре в буфете мороженое будут есть, а я сироп от кашля противный пить. Все после театра еще во дворе будут гулять, а я дома сидеть и домашние задания делать.
0: А, будь здорова.
2: Спасибо. Даже телек не посмотреть. Я маме обещала, что не буду его включать до ее возвращения. Вот и сижу. Скучно. Вот и все мои развлечения, видите? Одни лекарства.
1: А чем тебе такие развлечения не нравятся, хотел бы я знать, а?
2: То есть?
1: Ну смотри, сколько у тебя тут всяких склянок.
2: Да это лекарство. Ты что, смеешься? Вот смотри, сироп от кашля, капли в нос, полоскание, таблетки какие-то. Ну, это от температуры, хоть температуры у меня нет, уже хорошо.
1: Ну, я и говорю, и стаканчики, и ложки.
2: Да уж, стаканчики. Ну, этот из-под морса, ладно еще. А вот молоко никак не могу допить, невкусно. Пенка эта противная.
1: И ложки, не пойму, чего тебе не хватает. Тут же целая...

0: Оркестр.
1: Оркестр? Где?
2: Да вот, на тумбочке у тебя. Ты что, никогда на ложках не играла?
1: Нет.
2: Да ты что? Открывай, Блюмс.

0: А на склянках? Смотри, как здорово получается. А знаешь, как на кастрюлях можно играть? Не знаешь? Спорим, можно, а?
1: Не буду я с тобой спорить. Я теперь вижу, что на всем играть можно. Только знаешь, как все-таки обидно. Вот весь класс сейчас в театре оперу слушает, а я тут на микстурах играю.
2: Будь здорова. А ты что, очень хочешь в театр?
1: А ты как думаешь?
2: Ну, хочешь, мы тебе тут театр устроим, а?
1: Тут? Вот прямо на столе?
2: Ну да, мы тебе какую-нибудь сказку расскажем
0: и покажем.
1: Хочу, очень хочу. Только чтоб все как в театре, ладно?
0: Тогда мы будем представлять не на столе, а на подоконнике. Задергивай шторы, это будет занавес. Садись и внимательно слушай.
2: Занавес! Орел и королек.
0: Послушай, заметил однажды грозный орел маленькому корольку. Ну и жаль же мне тебя, братец. И чего ты такой маленький? Все птицы могут охотиться в воздухе, а ты выше овчарни взлететь не можешь. Вот я самый большой, самый сильный, а летать могу, куда только мне вздумается. Да, захочу, так могу подняться выше облаков и никого не боюсь.
2: Да, великий орел, согласился королек. Я и в самом деле очень мал, но стоит мне захотеть, и я поднимусь выше тебя!
0: Это ты-то! Ну и насмешил же ты меня, братец! Давай на спор! Кто из нас выше поднимется в воздух?
2: Я готов хоть сейчас, великий орел!
0: Орел расправил могучие крылья, взмыл в воздух и полетел!
2: Но пока он расправлял свои могучие крылья, маленький королек незаметно взлетел, сел на голову орла, а тот даже и не заметил.
0: Мало-помалу орел стал забираться все выше и выше. Где ты, королек?
2: Здесь, великий орел, над тобою.
0: Орел делал сильные взмахи крыльями, поднимался все выше и выше. Вот он достиг уже облаков. Где ты, королек?
2: Я здесь, великий орел, над тобою.
0: Наконец наступил момент, когда орел начал уже задыхаться.
3: Ты где?
2: Здесь, великий орел.
0: Выше этого мне уже не подняться, перебил его орел. Мне пора спускаться на землю.
2: Ну, пора так пора, ответил королек.
0: Да, сказал орел, ты, королек, оказался сильнее меня. Ты победил.
2: И орел спустился вниз, пристыженный, поникший. Ведь он позволил победить себя самой маленькой птичке. Да.
0: Да. Занавес!
1: Спасибо! Как здорово! Настоящий театр! А ведь знаете, это же здорово, что я заболела!
0: Почему это?
1: Ну как это почему? Если бы я...

0: не простудилась, то я бы сейчас в театре была, и мы бы не познакомились. В театр я еще попаду, надо только билеты купить. А вот с вами мы когда еще увидимся?
1: Ну, мы же теперь друзья, так что увидимся, не сомневайся.
0: Завтра?
2: Ну, может, и не завтра. У нас много разных дел, но как-нибудь на днях.
0: Везет же вам, много дел. Наверняка у вас, у гномов, и дела какие-нибудь интересные. Не то, что у меня уроки. Вот, видите, 5 задачек надо решить. 2 на послезавтра, а эти 3 еще на позавчера. Одно интересное дело было в театр сходить. И то я все пропустила. Представляете, на оперу.
1: У нас в шкатулке любая опера есть. Вот, например, есть опера про мальчика одного непослушного. Там все вещи оживают, ага.
0: Да? Все-все?
2: Ну-ну, почти. Кстати, даже задачник и тот оживает и поет. Ага, вот.
0: Задачник? Поет? Интересно, какая у него песня у задачника, а?
1: Ну это же опера. У него не песня, а ария.
0: Ну конечно, ария. Только все равно странно, как задачник может петь. Посмотрите, книжка и есть книжка, еще всякие цифры. А в конце, вон, видите, вообще непонятно, что написано. Ужас! Неужели и это придется решать? Вот что это за знак? Мы такой не проходили еще. И как такая книжка может петь?
2: Ну как? Надо в чемоданчике порыться.
0: У вас что, в чемоданчике целая опера? Вот это да!
1: Конечно! Да не одна! У нас много опер, и симфоний, и концертов, и народных песен, и детских, и на любой вкус.
0: Вот вы счастливые.
2: Посмотрим. Так, ага, Моцарт. Тут африканские барабаны. Ага, вот, нашел. Равель, «Дитя и волшебство». Слушай.

0: Что интересно. И непонятно, как и в моей математике. И даже еще непонятнее. Ну, наверное, потому что по-французски. Обязательно надо сходить на этот спектакль, где волшебство.
1: Здрасте! А мы что, не волшебство?
0: Да волшебство! Конечно же волшебство! Я же говорю, здорово, что я заболела! Есть все-таки справедливость на свете. Знаете, как мне грустно было? Вот все развлекаются, а ты сиди тут одна, как сыч. И вдруг вы...
1: А знаешь, никогда не надо торопиться расстраиваться. Надо сначала поразмыслить. А вдруг то, что на первый взгляд кажется неприятностью и несправедливостью, на самом деле большая удача?
0: Вообще-то да. Вот меня тут недавно к доске вызвали. На математике. А я не смогла задачку решить, но не поняла тему. И тройку получила. Так расстроилась. А учительница меня к Лёшке пересадила, Ведешкину, и сказала ему, чтобы он мне все, что я не понимаю, после уроков объяснил. Как она сказала, взял шефство надо мной, точно.
2: Ну и где тут везение? После уроков математикой заниматься. Вместо того, чтобы погулять, например, или вот музыку послушать, а?
0: Эх, Блюмс, ты не понимаешь. Это очень-очень большое везение.
1: Вот я и говорю, не спеши огорчаться. Вообще, если присмотреться, поводов для расстройства в жизни не так уж много. А для веселья и радости вообще никакого повода не надо. Веселись и радуйся. Сама посуди, много ли тебе для счастья надо? Вот послушай-ка.

0: это да. Не так уж много и надо для счастья. Повод повеселиться всегда найдется. Просто не всегда получается радоваться таким простым вещам.
1: Простым? Это когда дружок Сережка конфетку подарил?
0: Ну, вот ты смеешься, Блюмс, а ведь это правда. Ведь как получается? Вот если бы я не простудилась и могла, например, мороженое есть сегодня, я бы ему не так сильно радовалась, как я сильно расстроилась, что мне его нельзя. Вот, ну, мороженое и мороженое, что такого? А когда нельзя, понимаешь, что мороженое – это такая прекрасная вещь. И вообще, всегда хочется чего-нибудь особенного, понимаете? Приключений, чудес.
1: Вот мне когда хочется чудес, я и устраиваю чудеса.
0: Хорошо тебе, ты гном.
2: Ты же теперь наш друг. Вот и давай вместе всякие чудеса устраивать. Отправимся в путешествие или в сказку какую-нибудь махнем, а?
0: В путешествие? А как это? А что я маме скажу?
1: Да, мы по-сказочному. Никто и не заметит. Только и ты уж никому ни слова. Договорились?
0: Честное-пречестное слово.
2: Да уж, конечно, с простудами придется покончить.
0: Да я... Где тут молоко? Сейчас допью.
1: Оно же противное. Ой.
2: С пенками?
0: Ну что? Вот увидите, мне все нипочем. На старт, внимание, марш! Видели? Раз, и нет молока.
1: Ну, раз уж ты такая отважная, будут тебе приключения.
0: Прямо сейчас?
2: Ну, не прямо сейчас, а в следующий раз. Но ты жди и готовься.
0: Ну, ладно. И правда, скоро мама с папой вернутся. Ну, вы уж не обманите.
1: Честное гномское.
0: И, пожалуйста, не спорьте больше на щелбаны, ладно?
2: Это как же? Не, это не получится. Как же мы выясним тогда, кто из нас лучший песневед?
1: Ага, и цветовед, и зверевед. Нет уж, не спорить у нас никак не получается. Даже не проси.
0: А это важно. Ну, кто из вас лучший? Вы оба такие славные. По-моему, вы оба самые лучшие песневеды, сказковеды.
2: Мы как-то не думали об этом.
0: А вы подумали?

0: самые дела, ладно? Как здорово, наверное, быть гномом. Уметь всякие чудеса устраивать и все-все знать. Чемоданчик такой у вас чудесный. А ведь и правда, если бы я не заболела, мы бы с вами не познакомились. Значит, это вовсе не беда, что я в театр сегодня не попала. Так может и в самом деле, чтобы в любой неприятности увидеть удачу, не надо быть гномом и волшебником. Неужели это каждый может? Надо попробовать. Вдруг получится.
1: А вот и попробуй. И обязательно получится. Вот увидишь.
0: Ой, мама с папой пришли.
2: Ну, нам пора. Бери чемоданчик, Дзинь. Да аккуратней, аккуратней. Растяпа, видишь, песенка выпала. Веселая. До скорой встречи.
1: Пока.
0: Счастливо. Буду ждать.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
3: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+. Реклама.
4: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
5: Анимационное приключение для всей семьи.
4: И море?
6: Он про нас знает?
4: Это же я вас придумал.
5: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
7: Кому-то нужна помощь?
8: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
9: Мы отличная команда.
8: Прилетят навстречу к тем.
9: Мои крылья в полной готовности.
8: Кому стало грустно.
9: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
8: Чтобы помочь услышать.
9: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
8: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. Премьера на телеканале «Карусель».
10: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
8: Категория 0+.
11: От насморка – коризалия.
12: От соплей – коризалия.
13: От соберег – коризалия.
14: От всех видов насморка – коризалия.
11: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
12: Для взрослых
13: и детей с полутора лет.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
16: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Образ интернета оживает в мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Детское.

0: Московское время 14 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске бумажный гигант, забавные малыши, огромный зуб. В Италии студенты построили самый большой в мире бумажный самолетик. Размах его крыльев в длину с автобус 20 метров. А весит он почти 30 килограммов. Это как три огромных арбуза, которые папа с трудом донесет из магазина. И это не просто модель. Самолет летает. Его запустили, и он пролетел 59 метров. Весь секрет в крыльях. Хотя они и бумажные, зато сделаны так же, как крылья настоящих самолетов. Гиганта назвали Икар в честь героя древнегреческих мифов. Он мечтал летать и сделал себе крылья из перьев и воска. Только подлетел слишком близко к солнцу. Воск растаял, и герой упал. А вот бумажный Икар благополучно приземлился и даже попал в Книгу рекордов. Из Италии переносимся в Россию. В ленинградском зоопарке случилось радостное событие. В семействе забавных игрунок родилась двойня. Игрунки – одни из самых маленьких обезьян на планете. А новорожденные малыши весят всего по 30 граммов. Это в 3 раза меньше большой плитки шоколада. О детенышах заботится вся семья. Папа Лусио постоянно носит крошек на себе. Мама Хельга кормит их молоком. А старшие братья и сестры помогают присматривать за младшими. Посетители зоопарка могут наблюдать за этим милым семейством каждый день. И в завершении новость из Америки. Папа Майкл с сыном Бо гуляли по пляжу и нашли зуб древней акулы-великана. Он прятался в узкой щели между камнями. Мальчик заглянул туда и вытащил окаменевшее зубище. Они отнесли находку специалистам. Те подтвердили, это зуб мегалодона. Гигантская акула, которая жила в океане миллионы лет назад. Ее зубы были размером с ладонь взрослого человека. Теперь Бо – главный герой среди друзей. Ведь у него есть зуб самой огромной акулы в истории. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру в

0: Привет-привет, мальчишки и девчонки, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, всем здравствуйте. Ну что ж, сегодня пятница. Ну, наконец-таки пятница. Сегодня же пятница?
0: Сегодня пятница.
1: Сегодня пятница. Ну, наконец-таки, вот она пришла. Ириска, представляешь, уже неделю отэфирили.
0: Я вообще, если честно, запуталась в днях недели. Я думаю, а какой сегодня тоже день недели?
1: Вот-вот.
0: Я уже немножечко сбилась со счета. Ну, замечательно, погода тоже вроде ничего. Сегодня хотя бы прохладнее в Москве стало. Ну, осень, сентябрь на календаре, 11 сентября. Поэтому, ребята, обязательно одевайтесь согласно погоде.
1: Не как я.
0: Не забывайте, да, смотреть, какая погода. Ой, ну, ребята, мальчишки, мне кажется, как-то не особо следят за этим. Больше девочки, наверное, следят.
1: Да я сегодня три раза за окно посмотрел, какая погода. В итоге футболку надел шортами, вышел, а что-то совсем не тепло.
0: У природы нет плохой погоды.
1: Да кто же спорит-то,
0: конечно. Надо только одеться по погоде. Ребята, сегодня речь о чем пойдет, ваша задача догадаться, как всегда. И поможет наша загадка. Слушайте внимательно.
1: Бывает лиственный, еловый, березовый. Еще сосновый, могучий он, порой опасный, но в то же время он прекрасный.
0: Какая замечательная загадка. Так, ну-ка, кто догадался, о чем идет речь в загадке? Скорее звоните, ребята. 8-495-134-56-64.

0: Лучик мой, разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Полина позвонила на детское радио. Полин, здравствуй.
2: Привет, Полюшка.
0: Полин, послушай еще раз загадку от Кирилла.
2: Да. Итак, слушай, она очень прекрасная, очень красивая. Бывает лиственный, еловый, березовый, еще сосновый. Могучий он, порой опасный, но в то же время он прекрасный.
0: Что это такое, знаешь, Полин?
3: Это лес.

0: Это лес, конечно, лес, действительно, какой только он не бывает. Лиственный, и еловый, и березовый, и сосновый, и смешанный есть лес. Здорово. Ты,
1: да,
0: смешанный,
1: конечно, естественно.
0: Лес, когда могут и березки, и сосны встречаться. А ты когда-нибудь гуляла в лесу, может быть, на прогулке была?
2: Да, мы с родителями грибы собирали в лесу.
1: Это в этом году было?
2: Ну, нет.
0: А где это было? Помнишь, ну, какая-то область, район, город?
2: В Москве.
0: В Москве, значит, недалеко от Москвы. Здорово. И много собрали грибов?
2: Да.
0: И потом что, жарили их?
2: Ну.
0: Или суп варили? Не помнишь?
2: Варили суп.
0: Ой, здорово.
1: Супчик вкуснятина. Люблю грибной суп.
0: Здорово, здорово. Мы загадали такую загадку про лес, потому что сегодня хотим поговорить о природе, Полин. Тебе нравится осенняя природа?
2: Да.
0: Любишь шуршать листьями?
2: Да.
0: Ой, и мое любимое занятие осенью.
1: Ну, скоро спасибо. Пошуршите.
0: Да, спасибо, спасибо, Полин, тебе за звонок. Ну что, сегодня речь пойдет о природе нашей страны. Она уникальна и удивительна.
1: Как и наша страна.
0: Наша природа.
1: Да. Вопросик давайте зададим вам. А что, друзья, вы делаете, чтобы сберечь природу? Может быть, высаживаете цветы у себя во дворе на клумбе? А, или, выезжая на природу, вы всегда убираете за собой мусор?
0: Ну, вот. А может быть, например, вы батарейки, лампочки, да, не
1: сдаете
0: выкидываете, да, не выкидываете в общую мусорку.
1: Вот я так делаю, да.
0: А сдаете в специальные контейнеры. Это тоже забота о природе.
1: Очень
0: вот
1: важно.
0: Расскажите нам, пожалуйста.
1: А, пишите +7 916 968 0968, сообщалочки детского радио, телеграм, ватсап, мессенджер, Макс, ждем.

0: Бабайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Иришкой.
2: Ребята, сегодня мы говорим о природе. Она действительно

0: действительно уникально и удивительно. И это не только парк возле дома, да, где мы катаемся, например, на велосипеде, самокатах. Это не только огород и дачи. Есть еще понимание такое дикая природа. Угу. Это как раз леса, поля, озера. То есть мир, который живет сам по себе, без помощи человека. Хотя человек все равно вмешивается
1: конечно
0: в эту дикую природу. Деревья там растут, реки сами выбирают, куда течь. Ну и дикие звери строят там свои домики, норы, воспитывают детенышей. И, конечно, это чудесный, прекрасный, тоже удивительный мир. Мир дикой природы. Ну, а поскольку Россия у нас самая большая страна в мире, то и природа, она у нас разнообразна. Вот на севере одна, на юге у нас другая природа.
1: Да, кстати. Ну вот, даже если мы с вами отправимся на самый север, да, вот у берегов Ледовитых океанов лежит бескрайняя тундра. Там почти нет деревьев. А многие заблуждаются. Говорят, что тундра, но это считают, что тундра это наоборот, когда очень много растительности, там деревьев. Нет, на самом деле тундра это там, где почти деревьев нет.
0: Зато там мох растет.
1: Там
0: на...
1: мох, лишайник, вот эта вся история, да. А зато зимой там загорается волшебное северное сияние, а по снегу бродят огромные белые медведи и пушистые песцы.
0: Ну вот чуть южнее тундры уже тайга, причем это
1: вот
0: леса.
1: Вот это леса, да.
0: Ели, сосны, кедр растет.
1: Какие там ароматы.
0: Очень-очень много хвойных деревьев, да, действительно. Mm. Такие вековые-вековые деревья. Ну а если мы заглянем туда где-нибудь в Астраханскую область, там полупустыни есть, зона небольшая, но она есть. Там колючки растут и жарко-жарко летом. Россия – удивительная страна, и природа действительно удивительная. Но если немножечко отклониться от природы и перейти к праздникам, то, ребят, совсем скоро мы хотим вам сообщить, что мы будем поздравлять особенного именинника, и вы тоже можете стать соавтором этого поздравления.
1: Мы, друзья, вместе соберем яркий, веселый стишок-поздравлялку. Прямо сейчас звоните в эфир детского радио. Совсем скоро начнем игру «Расти-поздравлялки» 8495-134-5664.

0: спонсор АО H&M.
1: Растишке 25 лет. Купи 5 продуктов Растишки в праздничной упаковке с мимимишками, сканируй чеки и выигрывай классные призы.
2: Акция до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах, призах, сроки, месте и порядке получения на растишка-праздник-25лет.ру.
3: Мы поздравляем Растишку с днем рождения и вместе сочиняем Расти поздравлялки. И до нас дозвонилась Маша. Маша, здравствуй.
4: Привет, Машуль.
5: Здравствуйте.
4: Машенька, когда у тебя день рождения? Расскажи нам.
5: 11 июля.
4: О, 11 июля, смотри-ка, у нас с тобой как рядышком, а? У меня 9, у тебя 11. А как отмечаешь обычно этот день рождения, свой день рождения? Лето же.
5: Ну, обычно я отмечаю с друзьями, но в этом году мы его отмечали на море.
4: Ой, вот это вообще прекрасно.
3: Это прекрасная
4: На море
3: история.
4: День рождения лучшее, что может
3: так,
4: быть.
3: Так, ну а сегодня мы поздравляем с днем рождения наших друзей, а они дарят подарки нашим любимым слушателям. Вот такие вот у нас особенные именинники.
4: И сейчас, Машулечка, мы вместе с тобой сочиним стишок-поздравлялку. Это легко, мы тебе будем помогать читать поздравительные строчки, а тебе вот нужно будет просто добавить словечко там, где мы забыли рифму, чтобы получился такой вот складный стишочек.
5: Хорошо.
4: Ирисочка,
3: готова?
4: Давай.
3: Готова?
5: Да.
3: Начинаем.
5: Угу.
3: Ты стал уже совсем большим. Поздравить мы тебя...
5: Спешим.
4: Молодец.
3: Верно. Ты радуешь и пап, и мам, ведь вкус и пользу даришь...
5: Нам.
3: Нам, верно.
4: Феерично. Умопомрачительно.
3: Супер.
4: Вот бывает хорошо. Вот сейчас было хорошо. Стихотворение достойное классика, Машенька. И все благодаря тебе. Поздравление у нас яркое, веселое. Вот можно его запомнить и на каждый день рождения друзьям читать.
3: Ну, молодец, молодец, Маш. Действительно, мы любим такие вот стихи-поздравлялки. Благодарим тебя за звонок. Ну и, ребята, никуда
5: Спасибо.
3: Не уходите. Совсем скоро продолжим общаться. Тема сегодняшней программы – «Дикая природа России».
4: Ну, а, Машенька, тебе мы, конечно же, вручаем подарок от именинника, которому сегодня посвятили эти праздничные строки. От бренда «Растишка» ты получаешь ланчбокс и браслет с джибицами. Во как! Не вешай только Машу.
0: Реклама спонсора.
6: Растишка уже взрослый. Растишке 25. Но просит мам детишки Растишку покупать. Все дети понемногу с Растишкой росли. И творожок, и йогурт на пользу им пошли. Растишка 25 лет.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 9 сентября с 18.30 до 19, 12 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.
1: На свете много есть.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша.
1: Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
3: Реклама.

0: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karuseldefistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Детское радио представляет.
5: Я Пушистик, и я потерялся.
4: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
5: Мама, я плыву к тебе.
4: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября.
6: 6+. Привет, вы кто?
7: Мы мини.

0: 832-04-8605.
1: Реклама.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке! Возрастное ограничение 0+.

0: спонсор. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
7: Развивайка.
8: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
7: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня мы говорим о дикой природе России. Спрашиваем вас, что вы делаете, мальчишки и девчонки, чтобы сберечь природу? Расскажите, поделитесь своим опытом. Номер сообщалочек плюс 7-916-968-0968.
9: Никуси из Воронежа пишет: «Выезжая на природу, я убираю мусор за собой и сдаю батарейки, а еще сдаю старую одежду на переработку».
7: Вот, кстати, правильно, да. Еще даже одежду сдавать на переработку.
9: Это вот, а я никак не могу дойти до этой, до пункта сбора одежды на переработку.
7: Я тебе покажу маршрут. Аня, 11 лет, из Пензы. Экономит воду, выключает кран, когда чистит зубы, да, чтобы вода не капала и не вытекала просто так. Еще также Анечка экономит свет, выключает, например, свет, когда уходит и выходит из комнаты.
9: Правильно.
7: И пошла на кухню,
9: вот,
7: например.
9: Все верно, так должно быть. Совушка из Красноярска, 14 лет, ей работает в трудовом отряде. Вместе с отрядом и нашим бригадиром ходим и собираем мусор такими щипалками, ну, да, специальными приспособлениями.
7: Да,
9: иногда поливаем цветы и еще в конце месяца зарплату платят.
7: О, как, знаешь, какая мотивация, смотри.
9: Будь здоров, конечно.
7: Так, Василис пишет: сохраняет природу, выбрасывая мусор и разделяя его. Специальные контейнеры, допустим, есть мусор там, ну, например, картон, бумага, да, отдает на переработку. А батарейки, например, тоже в отдельный контейнер.
9: О.
7: И у них такой есть специальный возле дома.
9: Супер. Платош пишет: обычно для сохранности природы сажаю деревья, всегда убираю за собой после пикника и костра. А Василис, в свою очередь, выбрасывает мусор в контейнеры, отделяет батарейки. А также есть еще садик возле дома, за которым они ухаживают.
7: Угу. Ребята, продолжайте присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. Как вы бережете природу? Расскажите нам, поделитесь своим опытом.

0: Попивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребят, сегодня мы говорим про дикую природу России. И вот мы уже сказали, что наша страна большая, и природа разнообразная. И если мы заглянем, например, на Дальний Восток, то там, в лесах Приморья, живет амурский тигр. О, один из самых больших, красивых тигров на свете.
2: Угу.
0: Он очень редкий, поэтому его занесли в Красную книгу. И люди стараются, конечно, его беречь, популяцию амурского тигра. Он не боится холодов, амурский тигр, умеет ходить по снегу, достаточно сильный и выносливый. Но поскольку это животное на грани исчезновения, о нем заботятся ученые, которые стараются, чтобы популяция этого животного не вымерла.
2: Здорово. А вот теперь давайте перенесемся с вами на Байкал, самое глубокое озеро в мире. Вода в нем такая чистая, что можно увидеть камешки на большой глубине. Подтверждаю, на Байкале был, это наблюдал. В Байкале живет байкальская нерпа. Такой милый-милый тюлень, который больше нигде не встречается. Вот только представьте, целый вид животных, который живет только в одном озере. А еще в Байкале многие особенных рыбок и рачков. Они помогают поддерживать чистоту воды.
0: Да, а если переместимся на Камчатку, ой, там земля будто живая. Дымятся вулканы, бьют горячие источники.
2: Да, да, да, да.
0: Ну, а в долине гейзеров вода то и дело вырывается вверх, причем бьет фонтанами. Угу. Гейзеры, теплая вода. Это похоже вообще на волшебный спектакль, на игру природы. Еще на Камчатке можно встретить бурых медведей, которые ловят рыбку прямо в реках. Ну, настоящие мастера рыбалки медведи.
2: Да, абсолютно верно. Ребят, спрашиваем вас. Расскажите нам, пожалуйста, что вы делаете, чтобы сберечь природу? Может быть, вы высаживаете цветы у себя во дворе на клумбе, выезжая на природу, всегда убираете за собой мусор, как-то там батарейки в какие-то определенные пункты сдаете. Обязательно пишите в сообщалочке +7 900 16 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, а еще?
0: И еще звоните в прямой эфир и рассказывайте. 8 495 134 56 64. Ждем звонков.

0: таков вопрос.
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите, пожалуйста, что вы делаете, чтобы сберечь природу? Майя позвонила нам на детское радио. Майя, здравствуй.
2: Привет, Маюш.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай, мы тебя слушаем.
3: Мы на даче выращиваем цветы красивые. А еще у нас на даче есть пруд. В нем обитают карпы, караси и лягушки всякие. И еще у нас есть там такая рыба, которая поплавок не вниз тянет, а вверх.
0: Ну, интересно, какая рыба. Так, здорово. А если мы говорим, ну это вот дача, да? А если дикая природа, там есть на даче лес, например?
3: Да. Вот как раз мы сейчас и едем на эту дачу.
0: Ой, как здорово. Ну, а в лесу-то мусор хотя бы убираете?
3: Убираем.
1: А где дача находится? Это Московская область или еще?
3: Это
1: какой-то регион?
3: Она возле Павловского посада.
0: А, Павловский посад, да.
1: Ну, интересно, интересно. А вот мне стало про пруд интересно. А там от, ну, как бы от природы появились рыбки, вот эти вот караси, или кто-то стал разводить рыб? Может быть, кто-то из дачников?
3: Нет. Нет, они там были и...
1: И будут. И будут. Хорошо, да. Самое главное – поддерживать этот природный баланс. Здорово, спасибо. Спасибо, Майя, тебе за звонок. Ребята, кто не смог дозвониться, пишите в сообщалочке +7 916 968 09 68. Рассказывайте, что вы делаете, чтобы сберечь природу, поделитесь своим опытом. Ну, а дневное шоу «Развивайка» продолжается.

0: Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
3: Так, ну а теперь, друзья, волнующий момент. Настало время объявить третьего победителя кулинарного конкурса «Кухня дети». Это конкурс юных шефов, который детское радио поддерживает уже третий год подряд.
4: И мы считаем, что будет справедливо, если победителя объявит наш гость, пушистый эксперт по вкусняшкам, кот Ух. Ведь он не только внимательно следил за ходом конкурса, но и самоотверженно приготовил и попробовал абсолютно все блюда, с которыми нас знакомят. Знакомили ребята.
5: Всем привет! Да-да, сколько всего я наготовил за время конкурса, не сосчитать. Особенно пришлись мне по душе сладкие рецепты от наших юных поваров. Влюблен был в разные десертные творенья. Печенье вкусное, и вафли, и варенье. Но в сердце в этот раз ко мне проник вкуснейший шоколадный медовик. София Спивакова из деревни Хитлова, что в Ленинградской области. Ты мой кумир. Чудесный шоколадный медовик, приготовленный по твоему рецепту, просто тает на языке и является достойным завершением любой, даже самой сытной трапезы. И сразу хочется еще кусочек. Мяу.
3: Согласна с тобой, кот Ух. Мы от всей души поздравляем Софию Спивакову. На правах победителя она уже побывала на экскурсии в студии детского радио, получила крутые призы от ленты и стала героем кулинарного шоу. Между прочим, если кто-то из вас, дорогие слушатели, тоже хочет получить подарки, у вас есть шанс.
4: Прямо сейчас, друзья, заходите в группу детского радио ВКонтакте, находите короткий ролик, в котором мелькают картинки, и как только увидите в кадре фигурку авокадо, сразу делайте скриншот и выкладывайте в комментарии под этим видео. И уже сегодня мы определим 5 победителей, которым подарим вкусные наборы и подвесы «Мини-лента».
1: Долгожданная коллекция «Мини-ленты». Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Minilenta.lenta.com.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8-32-04-86-05.
0: Готовим на детском.

0: если ты крылат.
1: Развивайка, развивайка, развивайка на детском радио.
2: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
3: Молнии бывают линейные, шаровые, но есть одна особенная – уральская. Это явление не природное, а спортивное. Об уральской молнии я вам сейчас и расскажу. С вами спортивный комментатор детского радио Захар.
2: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
5: Да-да-да!
2: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
5: Теперь нас не только слышно, но и видно!
6: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
2: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
5: А как я правым глазом подмигиваю?
6: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Фарингосепт!
11: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
12: Анимационное приключение для всей семьи.
13: И море?
14: Он про нас знает?
13: Это же я вас придумал.
12: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
15: Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
3: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Слушаю.
5: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
6: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-77, 46, 77, 24, 55, город Москва, 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске новый урок, быстрый робот, вкусный праздник. В школах может появиться новый необычный спецкурс о редких животных. Так в Приморье школьники уже давно проходят тигроведение. Это внеклассные занятия, на которых ребята изучают амурского тигра. Как он живет, что ест, как его охраняют. Уроки ведут разные специалисты, в том числе экологи и охотоведы. Дети изучают следы тигров, смотрят об этих хищниках фильмы и принимают участие в экологических акциях. Так дети узнают о природе и истории своего края. Похожие уроки хотят проводить и в других уголках нашей большой родины. Например, на Кавказе может появиться курс «Леопардоведение». Он будет посвящен редким кавказским леопардам. А там недалеко и до выхухолеведения или до аистоведения. Возможно, скоро появится и роботоведение. Ведь железных помощников становится все больше. И они уже многое умеют. В Китае создали робота, который может обогнать самого быстрого человека планеты. Спортсмена Усейна Болта. Восьмикратный олимпийский чемпион установил много рекордов. Но железный бегун оказался быстрее. Его прозвали «Молния». Инженеры давно над ним работают. И специально нарастили машине ноги, чтобы стал чемпионом. Так и вышло. На прошедших в Пекине состязаниях между роботами «Молния» оказался молниеносным и в забеге занял первое место. Из Китая возвращаемся в Россию. Школьники Казани смогут попробовать блюда, которые популярны у разных народов. Для этого в столовых будут устраивать особые вкусные дни. Так в татарский день повара приготовят суп с лапшой и костыбы. Это такие лепешки с начинкой. В азиатский день будет суп харчо и плов. А в итальянский день подадут пасту римские каникулы. Еще в меню появится гуляш по-венгерски, гречка по-купечески и митболы. Вкусный праздник продлится месяц. Все это время ребята будут путешествовать по миру, не выходя из школы. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: чтобы у нас в лесах бегали животные и не были на грани вымирания, мы сегодня пригласили удивительного гостя Михаила Калякина. Михаил Калякин – член экспертного совета президентского фонда природы, а также директор зоологического музея МГУ имени Ломоносова. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день.
1: Михаил, расскажите, пожалуйста, и нам, и нашим слушателям, конечно же, в первую очередь, а чем же занимается президентский фонд природы? Ну, очевидно, что природой, но если подробнее.
2: Даже скорее не просто природой, а ее защитой, потому что многие у нас занимаются природой совершенно с другими целями. И очень хорошо, приятно, что вот уже... по-моему, год как раз с небольшим, полтора года назад, появился фонд, который направлен именно на защиту природы, на охрану природы. И он поддерживает те инициативы, которые появляются не только в государственных организациях, а у частных лиц, у общественных организаций. Государственные организации не исключаются, они тоже могут в этом поучаствовать. А это система грантов, когда люди точно понимают, какую природоохранную проблему они должны, хотят решить, точно понимают, как это сделать, и обращаются за финансовой поддержкой, обязательно объяснив, что они понимают вот всю эту цепочку и знают, какой природоохранный эффект будет в конце. Вот это прекрасный, на мой взгляд, вариант. Это не потому, что я в экспертном совете, а я в экспертном совете потому, что мне кажется, что это дело очень хорошее, положительное, и все, что я пока вижу в этом фонде, все говорит о том, что да, самые разнообразные инициативы поддерживаются, от образовательных до прямо вот непосредственно направленных на то, чтобы с айгаком было что пить, чтобы значит, в каком-то заповеднике наладить систему охраны и так далее.
0: А вот, кстати, расскажите про какой-нибудь заповедник, национальный парк, который как раз поддерживает президентский фонд природы. Что в этом парке такого есть интересного, уникального?
2: Ну, я действительно не могу сказать, что я прямо знаток какого-то конкретного заповедника. Я знаю о многих из них понемногу. Но выберем самый-самый дальний. Берингово море, Командорские острова.
0: Командорские острова, да-да-да.
2: Туда... только самолетом можно долететь или доплыть на кораблике. И поэтому там все очень дорого. Там построить что-нибудь, это надо завести материал строителей, дождаться летной погоды, дождаться каких-нибудь штормов, все это выгрузить и там устроить. Вот в этом году заповедник буквально сделал гигантский шаг вперед. Людям есть где не только жить, но и работать, где разместить оборудование. Сейчас у нас заповедники все действительно шаг за шагом оборудуются все более новой техникой. И вот для Командорского заповедника это был прекрасный шаг вперед. Тем более, что ну, вокруг него, да, дикая природа, там лежбище морских зверей, там вокруг плавают киты. Замечательное место, но попасть туда очень трудно. Ну, например.
1: А вот вы сказали по поводу китов, да, или что было бы пить с айгаком. А какие животные в России сейчас все-таки самые уязвимые? Возможно, кто-то из них сейчас находится на грани вымирания.
2: Ну, к сожалению, список довольно большой. И, конечно, людей в первую очередь привлекает что-то крупное, такое известное с детства, да, все читали про тигров, все читали про леопардов, наверное, уже все про них что-нибудь рассказали, но и даже вот сейчас в новостях прозвучало про то, что в Приморском крае ребята изучают, проходят такой цикл, курс тигроведения. Там было сказано очень хорошо о том, что да, они знакомятся с тем, что это за животное, как оно живет, где, почему для его охраны нужны огромные территории, потому что это хищник, и он зависит от всей той экосистемы, которая вокруг него, в которой он живет. Ну и не сказали про важную вещь, что люди должны знать, как с ним обращаться, потому что это не маленькая кошка, это опасный, дикий зверь с неизвестным заранее поведением. Соответственно, в этом тигроведении должны быть еще довольно серьезные курсы по тому, как правильно себя вести там, где живет тигр. Как ему не мешать, и чтобы он не мешал человеку.
0: А как вообще ученые узнают, что какой-то вид животных на грани вымирания?
2: Ой, это довольно большой вопрос. А, вообще говоря, в тех странах, в которых территория поменьше, а людей, которые этим занимаются, побольше, есть случаи, когда знают вот этих своих

0: редких животных, редких птиц наперечет, буквально поштучно. А нам до этого далеко просто в силу наших гигантских размеров. И, честно говоря, благодаря тому, что это в первую очередь интересует ученых, а немножко уже во вторую государственные организации, которых, ну, просто не хватает на это. Вот, кстати говоря, про фонд можно сказать, что он удачно заполняет те ниши, которые возникают в управлении вот природными ресурсами, и как бы делает некоторую работу над ошибками, которые пока еще бывают. Так вот, разных зверей учитывают совершенно по-разному. Да, тигров и леопардов можно учитывать персонально, можно их отлавливать, там долго рассказывать, каким способом, вешать на них ошейники. Их мы знаем наперечет, за каждым из них следим. Не мы, а те люди, которые этим занимаются. И, соответственно, это уже паспортизация прямо как с людьми. Да? У всех даже есть... Там,
1: имена,
0: дальневосточных,
1: наверное,
0: леопардов,
1: мне кажется,
0: есть,
1: да,
0: имена. Известно, кто чей папа, бабушка, дедушка. Ведутся родословные. Но это действительно в случаях, когда вид вот совсем уже на грани исчезновения. Или, как с леопардом на Кавказе, когда он уже исчез из этой территории, его специально завозят. Уж тут точно считанное количество особей. И за ними, да, действительно следят. Фактически со спутников, с передатчиками. Вот, наверное, крупные кошки, барс, значит, на юге Сибири, тигры на Дальнем Востоке, леопарды и на Дальнем Востоке, и на Кавказе. Это вот такая первая визитная карточка, если мы говорим о животных, которые находятся в угрожающем положении. Но, к сожалению, про птиц, поскольку я орнитолог, можно тоже говорить достаточно много. Скажем, крупный
1: как-то
0: сокол...
1: Как-то мониторинги тоже проводят, что-то считают.
0: Мониторинги, да-да-да-да. Слово «мониторинг» очень популярно. Все его используют немножко по-разному. И вот я как... извините, ученый, или, по крайней мере, имеющий дело с учеными, хочу подчеркнуть обязательно, что мониторинг – это не просто слежение. Сегодня посмотрел туда, завтра вот сюда, а потом три дня пропустил. Это целенаправленное выполнение довольно сложной процедуры, когда вы следите за одними и теми же явлениями, одним и тем же методом, одним, в одно и то же время, на одной и той же площади. Нельзя посчитать, ну, например, птиц на одном километре, а потом посчитать их на 10 километрах, будут несравнимые вещи. Поэтому это серьезная, долгая работа. И, ну, я не знаю, надо ли нашим слушателям об этом говорить, но она бесконечная. Когда кто-то приходит с заявкой, слушайте, дайте денег на мониторинг, то человек, к которому приходит, или организация, к которой приходит, понимает, что это навсегда.
2: Конечно, конечно.
0: Начать его можно, закончить его по-хорошему нельзя. То есть, ну, мониторинг в общем смысле, мы мониторим погоду, мониторим экономические показатели, да, мы следим за ситуацией. За ситуацией с животными следят в первую очередь все-таки зоологи, которым это интересно и которые преодолевают любые трудности, только вот дайте им поизучать их любимый объект.
2: Ну, сегодня мы говорим, точнее, сегодня о природе мы не только говорим, но еще мы и поиграем также на тему природы. Ребят, звоните в прямой эфир 8-495-134-5664, включим вам несколько звуков природы, а вам нужно будет догадаться, какой звук к чему относится. Что же это за звук такой? Еще раз напомню номер прямого эфира 8-495-134-5664.

0: Все верно, это игротека. Игра называется «Угадай звук». Нам позвонил Платон. Платон, привет.
1: Привет, Платош.
2: Здравствуйте.
0: Платон, сколько тебе лет?
2: 9.
0: Ну, я думаю, что ты справишься. Правила простые, Кирилл сейчас расскажет.
1: Значит, смотри, Платош, в эфире прозвучат звуки природы. Твоя задача — послушать их и постараться угадать, звуки чего именно ты услышал. Договорились?
2: Да.
1: Все, просто прям вот можно, знаешь, глазки закрыть и представить. Только телефончик поближе к ушку прислони.
0: А наш гость Михаил Калякин, член экспертного совета президентского фонда природы, тоже поможет тебе и тоже будет с тобой участвовать. Михаил, слушайте тоже.
3: Если угадаю.
1: Угадаем, обязательно. Ну что, поехали.
2: Это дятел.
1: Так, дятел. Ну а помимо дятла, что ты еще слышишь?
2: Птицы,
1: да. Ну, а как ты думаешь, где же все эти птицы могут находиться-то?
2: Вот в заповеднике.
1: В заповеднике, так. Вот ты куда зашел? Ну, да, ты же, я думаю, не
0: ты
1: очень часто бываешь в заповеднике.
0: Все ответы назвал, Платон.
1: Ну, подожди, Ириска. Ну, не всегда же ты в заповеднике бываешь. Ну, а просто, если простыми словами, вот куда ты заходишь и слышишь большое количество птиц?
0: На букву «Л».
2: В лесу.
1: В лесу, конечно же, молодец.
0: Михаил, у вас такие же ассоциации?
3: Да, безусловно. Это весенняя дробь дятла, которая ему заменяет песню.
1: Вот мы еще
0: вот
1: даже...
0: Вот это эксперт.
1: Пожалуйста, да. Еще и конкретики внесли.
0: Так, отлично, отлично, выяснили. Следующий звук слушаем.
1: Что это, Платош?
2: Это шум моря.
0: Море?
1: Ой, так, а вот это дыдыщ, это что такое?
2: Что?
1: Вот этот был звук такой дыдыщ, громкий такой, это что?
2: Волна.
1: А, это волна.
0: А у вас какие
2: ассоциации? Океан.
0: Михаил.
3: Да, еще можно использовать слово прибой.
1: Ага, а можно подумать, что это гром вообще? Или гроза?
3: Что-то я пока не услышал.
1: А давайте мы еще разок послушаем этот же звук. Как вот, как...
2: Океан.
0: Давайте так. Это гром в океане.
1: Гром в океане.
0: Да, над океаном.
1: Так,
0: я считаю, что здесь и то, и другое
1: шторм
0: присутствует.
1: Буквально-таки.
0: Хорошо, угу. Отлично. Третий звук слушаем. Платон, есть версия?
2: Речка.
1: Речка, вот, да это точно речка.
0: У вас какие ассоциации, Михаил?
3: Да, которая впадает в тот самый океан.
0: Ага, отлично.
1: И течет она в лесу.
3: Ну, слушайте,
1: естественно.
0: Слушайте, ну потрясающе, видите, как, слушая звуки, можно на самом деле еще развивать воображение, да, свою фантазию, представлять эту картинку, когда слышишь звук природы.
1: Да.
0: Очень хорошее упражнение,
1: очень.
0: Прекрасная игра, и Платон замечательно с ней справился. Платон, ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум, «Осторожно, чудо-юдо». Спектакль пройдет на театральной сцене и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, а подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
1: Платош, поздравляем тебя, трубочку не клади. Договорились? А, хорошо, наверное.
0: Я думаю,
1: да.
0: Что ну, Платон обрадовался. Да. Ну, а мы продолжаем разговор с Михаилом Калякиным, членом экспертного совета президентского фонда природы и директором зоологического музея МГУ имени Ломоносова.
1: А, Михаил, вот мы с вами сказали про мониторинг. Да, мониторинг — это все понятно. А если внести немножечко конкретики? Ну вот каким образом люди помогают животным? Понятно, что их мы можем куда-то подселить, мы можем за ними наблюдать. В этом все? Или там, может быть, мы их подкармливаем как-то?
0: То есть ты
1: делать?
0: Имеешь в виду, наверное, люди уже не ученые, а обычные, да?
1: Да, вот и он? Обычные, и ученые, ну, все.
3: Хоть кто-нибудь.
1: Хоть кто-нибудь, да.
3: Хорошо. Ну, во-первых, надо помнить всегда о том, что у каждого вида свои секреты, свой образ жизни, и поэтому единого рецепта, конечно, нет.
1: Угу.
3: В этом и смысл того, что мы действительно должны хорошо знать их биологию, чтобы понять, а где вот это вот такое самое слабое звено, чем им помочь. Ну, может быть, хороший пример, такой сокол Балобан, который жил в степях ну, начиная, не знаю, с Центральной Европы до Дальнего Востока. И, к сожалению, эта птица использовалась всегда многие сотни лет для охоты на других птиц. Такая в разных странах эта культура как-то развивалась немножко по-разному, но в сумме, допустим, это охотничий вид. Сейчас, когда, во-первых, площадь степей постепенно сокращалась, и это сама по себе большая проблема. Кроме того, эту птицу стали, к сожалению, ловить и продавать, ну, собирать птенцов в первую очередь. И поскольку цена очень высокая, то, к сожалению, и вот есть такое браконьерство, очень специфичное, очень профессиональное, в кавычках. Так вот, с этими птицами поступают таким образом. Вот их разводят в питомниках, их потом или выпускают в природу, или значит, следят за гнездами, подкладывают туда дополнительные яйца. А самое главное, что их метят, им делают, это может не очень хорошая реклама, но татуировки на лапах. И после этого продавать такую птицу нельзя. Сразу ясно, что она браконьерским образом отловленная. Вот даже таким, например, способом. Да? Где-то, да, надо создавать убежище. Там, крупным хищным птицам строят гнезда, строят такие платформы где-нибудь посреди верхового болота, затаскивают все это на какую-нибудь вершину дерева сухого, и там укрепляют. Вот еще один вариант, да? Ну, подкармливать это обычно не очень хороший вариант, потому что животные должны сами находить в природе.
1: Пропитание себе.
3: Вот, но я еще раз говорю, у каждого вида совершенно свои какие-то секретики, поэтому и приходится самыми разными способами действовать. Поэтому часто вот эти проекты природоохранные, они очень отличаются друг от друга. Ну, а когда вы сказали, что мониторинг это все понятно, да, понятно, надо, он именно показывает, какие факторы влияют положительно или отрицательно на жизнь вот этого конкретного вида, который нас заинтересовал.
0: Я знаю, что даже школьники могут участвовать в мониторингах, то есть в школе могут проходить даже какие-то программы специальные. Да.
3: Ну, на самом деле тут есть некоторая цепочка, да, мне кажется, что ребята сначала должны, ну, хотя бы обратить внимание на то, что вокруг происходит, заинтересоваться тем, что вообще кроме нас еще кто-то живет вокруг. Тут люди, которые живут в городах, они в одних условиях, те, кто живут ближе к природе, совершенно в других, им, наверное, это объяснять довольно странно, да, а для городского жителя вдруг вспомнить о том, а вообще, какие птицы, например, живут в городе, вот так, на первый момент скажут, что, ну, наверное, ворона, голубь и воробей.
0: Соловьи.
3: Хорошо, старшие школьники уже знают и про соловьев. Значит, понятно, что первый вариант – это вот как-то оглянуться вокруг, понять, что они вокруг нас есть, сходить в ближайший лесопарк, выяснить, что их там довольно много, они еще по-разному звучат, как мы только что узнали. Вот это первый необходимый этап. И некоторые проекты, которые поддерживает фонд, как раз направлены на то, чтобы люди, ну, хотя бы об этом задумались. В этом случае дети, школьники, это прекрасные участники.
0: Сейчас
3: потом
0: мы прервем.
3: Учеты. Сейчас одно слово еще. Вот есть простые варианты, да, когда птицы легко определяются. В Москве считают уток на водоемах два раза в год. Ну, тут никто не ошибется, у нас есть кряква, у нас есть красная утка-огорь. Все, любой, даже, может быть, из детского сада человек их отличит.
0: Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв, потом продолжим с вами общаться. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в сообщалочке +7 916 968 0968.
4: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
5: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
6: А я Полина.
5: А это наш верный друг Робопес.
7: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
5: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
8: При поддержке Карачаровского механического завода.
9: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер. Это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
10: И что же, Добрыня?
6: Придумать, что подарить.
11: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
6: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
10: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
11: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
6: Запомнили?
10: Заходите на наш сайт детифм.ру
11: и ищите Хрум «Особенный день».
7: Хрум-хрум.
12: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
13: Да-да-да!
14: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
13: Теперь нас не только слышно, но и видно!
15: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
14: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
13: А как я правым глазом подмигиваю?
15: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
16: Выбирайте Wildberries.
17: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
18: РБ Украина 129-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
19: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
20: Новая удивительная вселенная от режиссера Смешариков и Финика.
21: И море? Он про нас знает.
20: Анимационное приключение «Край чудес» уже в кино. Категория 6+.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Реклама.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
3: Застройщик ООО «СЗ Маклсой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
4: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
5: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Развивайка.
8: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
7: Ребята, всех-всех хотим пригласить этой осенью на новый музыкальный спектакль «Хрум, осторожно, чудо-юдо». В общем, в сказочном мире, как вы понимаете, опять что-то случилось. И на этот раз появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так.
9: Ну вот смотрите, друзья, например, в сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены все магические предметы. И даже спящая Белоснежка куда-то пропала. И везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо.
7: Ну, в общем, сказочный мир в опасности. Интересно, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, причем самым запутанным в их истории. Я думаю, что все узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем всем вам приходить пораньше, минут за 30, за 40, до начала спектакля, потому что зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами. Как раз она будет до спектакля. Ну а подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+.
9: Да, друзья, ну что же, а мы возвращаемся. Михаил Калякин у нас в гостях, член экспертного совета президентского фонда природы, директор зоологического музея МГУ имени Ломоносова. Мы уже поговорили, да, о том, что и школьники, в принципе, тоже могут поучаствовать и помочь нашей природе, помочь окружающей среде. А бывают ли вредные вещи, вот которые мы считаем обычными? Например, пластиковые трубочки, воздушные шарики. И чем же они опасны?
7: Потому что, да, вот с этими воздушными шариками в последнее время очень много ведут диалогов, дискуссий, что, мол, нельзя их туда, в небо отправлять, эти воздушные шарики. Давайте вот поясним.
10: Ну, я бы так на этот вопрос ответил. Давайте представим себе, что мы живем на каком-нибудь дачном участке. Вот у нас заборчик, и он огорожен. Да? Угу. Если мы начинаем выкидывать какие-то предметы прямо на этом участке, мы там через 2 дня заметим, что у нас замусорилось, через 3 недели вообще пройти будет невозможно, и тут всем все понятно. Mm-hmm. Да? А когда у нас этого забора нет, то нам кажется, что вокруг нас бесконечная окружающая среда, как вы говорите, и эти шарики неизвестно, где приземляться, наверное, они куда-то улетят в космос, и ничего не будет страшно. Значит, последние уже, наверное, больше 10 лет все начали внимательно следить за тем, какой пластик у нас куда попадает, который не разрушается в течение многих лет. Так? И любая бутылка, которую мы выкинули, она в конце концов окажется в этой самой природе. вредно, если мы даже выбросили ее в помойку, а она не переработалась, значит, она где-то захоронилась, и дальше круговорот веществ в природе идет, неважно с какой скоростью, какие-то медленнее, какие-то быстрее. Последние исследования говорят о том, что там в океанской воде, соответственно, в той воде, которая попадает в реки, и в конце концов, которую мы пьем, накапливается микропластик. Мы его не видим, нам кажется, его нет. Как он влияет на наше здоровье, еще пока до конца непонятно. Поэтому, не погружаясь вот в такие конкретные дебри, я бы предложил сразу думать о том, что, смотрите, мы что-то забираем из природы и что-то туда возвращаем. И вот этот баланс, ну, он точно не в пользу природы, да, потому что те же самые шарики где-то сдуются, где-то опустятся.
9: Ну да.
10: Веревочки, которые к ним привязаны, намотаются на лапку какой-нибудь птички. Еще хуже – это всякие рыболовные сетки, да, лески, которые прибивают к берегу водоема, а это то место, где кормятся кулики, в том числе редкие, в том числе очень редкие. Так? И уже на станции кольцевания, где люди ловят птиц, вешают на них колечки и смотрят потом, куда они полетели, все чаще и чаще они ловят птиц, у которых просто приходится все это снимать. Ну, кадры по морских черепах, запутавшихся в сетях, все видели, а кто не видел, увидит, если будет смотреть или телевизор, или соцсети. В общем, вот этот, я, может быть, могу на эту тему говорить еще больше, но скажу вот эту простую вещь, что весь баланс, да, мы что-то забрали, что-то вернули. По возможности нужно возвращать то, что имеет природные какие-то природное происхождение, а не засорять постепенно, шаг за шагом, вот этот наш участок. Земля, как нам говорят космонавты, маленькая, кругленькая,
9: да,
10: а живая оболочка на ней – это вообще очень тонкая пленка и очень хрупкая. И уж скажу точно, что мы до конца не знаем, как она функционирует. Мы еще даже не все виды описали, которые живут вот в этой биосфере, как ее называют ученые. А, соответственно, мы не очень знаем, чем оборачиваются наши шарики, наш разлив нефти или выхлопные газы.
7: А что вас больше всего поражает, удивляет в хорошем смысле в дикой природе? Чему вы всегда радуетесь? Что вас приятно удивляет и доставляет какое-то вот чувство восторга?
10: Очень сложный вопрос, потому что я вырос в семье биологов. Я как-то с детства, не знаю, каким способом ощущал, что вот природное окружение – это что-то наше естественное. Есть книжка даже такая «Вышли мы все из природы». Мы действительно вышли оттуда, это наши дальние родственники. И меня как зоолога, как орнитолога, ну, привлекло в эту профессию, наверное, то, что действительно каждый из них живет по-своему. Вот зяблик живет так, а щегол живет уже немножко по-другому. Домовый воробей имеет такие привычки.
7: А вот что-нибудь расскажите полевой... про какую-нибудь птичку. Как вот особенности? Вот хочется подробности, какие-то интересные факты узнать. Любую. Что-то про щегла того же
10: это
7: самого.
10: Это бесконечная вещь. Хорошо, щегол прямо у меня под окном в Москве на юго-западе. Есть небольшой прудик, к нему склон. Этот склон зарастает каждый год. Ну, не чертополохом, а то, что мы называем репейником, да? Ну, в общем, не очень, может быть, и красиво выглядит. К осени его все равно скашивают. Но, когда он созрел, а скосить его еще не успели, в августе и в начале сентября, на нем кормятся там стайки 20, 30, 50 щеглов. Погуглите, посмотрите, как выглядит щегол. Замечательная птичка, красиво раскрашенная. Ему посвящены песни, поэмы еще из средних веков. Одна из наших, казалось бы, маленьких обычных, но, правда, очень красивых птичек. Красиво раскрашенных. Оказывается, вот как мне кажется, самое интересное действительно узнать, кто как живет. Он во многом живет не так, как все остальные, потому что он своим довольно остреньким, хотя и конусообразным клювом, может вскрывать вот эти вот, значит, созревшие головки этого репейника, в которых семена. Семена для птиц – это самый калорийный корм. Они летают, они тратят много энергии. Им надо питаться чем-то, что дает им быстрый возврат этой самой энергии. А растения закладывают в семена самое большое количество питательных веществ, там белки и жирки и все остальное. Вот, соответственно, вот у него так устроен этот маленький клювик, что он способен без помощи рук,
9: что удивительно,
10: без помощи ног, да, вскрывать эти семена и поедать именно их без всякой оболочки. А рядом на каком-нибудь дереве сидит его родственник снегирь, который, если вы внимательно посмотрите, роняет на вас кусочки рябины.
9: Да.
10: Ну что, рябину не любит? Нет, он ее любит. Но опять ему нужна не вот эта вот жиденькая красненькая оболочка, в которой мало питательных веществ. Он тоже ловко своим языком и вот этим, значит, клювиком очищает их и добирается до семян. И так про каждый вид. А видов птиц примерно 10 тысяч, млекопитающих еще несколько тысяч, и поехали.
9: А вот, Михаил, немножечко возвращаясь к предыдущему вопросу, когда вы говорили, что некоторые птицы

0: могут запутаться в чем-то. Вот буквально, да, есть у нас несколько минут. На моей памяти буквально пару месяцев назад я встретил утеночка, и этот утеночек, у него к лапке примоталась леска с
1: да еще и с крючком.
0: С крючком, да, или с поплавком. Я пытался поймать эту уточку, этого утенка, чтобы снять, но я был атакован его родителями, чуть не погиб геройски. Вот честно, в момент того, как я бегал от этих уток. Что делать в таких случаях? Куда-то, может быть, позвонить, я не знаю.
1: Позвонить-то можно, но обычно можно закончить этот разговор тем, что у нас какой-то службы вот такой вот спасения животных, да, практически нет. Да? Mm-hmm. Это или энтузиасты, или это какие-то места, где их лечат, и их так мало, что обычно они полностью заняты, и они к вам не смогут приехать, ну, просто потому, что они нон-стоп делают там операции, кого-то вылечивают. Люди заботятся о животных все больше и больше. Вот это еще один приятный момент. Как-то растет вот это вот гуманное отношение к окружающим.
2: Ну, и, в принципе, сознательность уже выросла у людей,
1: Да, в вашем случае, ну, наверное, надо было попытаться добраться с этим вопросом. Вы его задаете где-нибудь, да, вам постепенно куда-то перепасовывают. В Москве довольно много мест, где человек просто из соседнего, если не дома, то района, к вам подойдет, подъедет и поможет поймать. Наверное, надо начинать с зоопарка. Значит, есть в Сокольниках лечебница, я ее на память не вспомню, ну, набрать в Гугле очень все просто. Вот, звоните. Есть такая программа «Птицы Москвы и Подмосковья». Вот по этим словам вы ее тоже мгновенно найдете в интернете. Неравнодушные люди, если они сами не могут, они передадут кому-то. Сутками у нас прямо есть несколько человек, которые подробно ими занимаются. Если они вас атаковали активно, это, наверное, были огари. Такое у меня подозрение. Такие вот красноватые, да, довольно крупные утки.
0: Да.
1: Они выращивают птенцов вдвоем, в отличие от кряквы.
0: Именно так.
1: Они действительно крупные и агрессивные.
0: Страшно было.
1: Вот у нас есть прекрасный специалист. Она как раз занимается мониторингом, возвращаясь к нашей беседе, на биологическом факультете МГУ. Анастасия Борисовна, уж она бы вам точно среагировала, точно помогла. Это было, видимо, немножко давно, да? Не вчера, не позавчера.
0: Вот по пару месяцев.
1: Ну да, он птенец или вырос, или, к сожалению, может быть, пострадал.
0: Потом я увидел, что у него уже на лапке не было, в общем, каким-то образом что-то произошло.
1: Ну,
0: да.
1: Слава богу, хорошо, что у нас хорошая история.
0: Очень.
1: Вот, но вот... Про огарей. У нас же теперь интернет помогает очень просто. Вы вводите вопрос искусственному интеллекту, он вас мгновенно перепасовывает куда надо.
0: Как спасти утку.
2: В нужную организацию. Да. В завершение разговора, Михаил, скажите, что еще могут сделать ребята, взрослые, для того, чтобы сберечь природу? Многие пишут о том, что сортируют мусор, не используют одноразовую посуду. Вот я сейчас захожу в сообщалочки и вижу, кто-то, значит, ну, убирает мусор, да, на пикнике. Может быть, что-то еще, вот, не знаю, скажете, да?
1: Ну, во-первых, как? Вот это все очень хорошо и большое спасибо. Действительно, у нас стали появляться, ну, по крайней мере, в Москве места, где идешь, и мусора нет.
0: Да.
1: Ура. Значит, можно подкармливать птиц зимой. Это есть некоторые дебаты на эту тему. Это точно полезно, только знать, чем.
0: Да.
1: С теми же утками тоже, значит, нужно посмотреть, чем кормить, чем не кормить. Я сейчас на память вам эту табличку не приведу, но она висит во всех интернетах. Можно делать скворечники и так далее. Да, это будет помощь не каким-то редким исчезающим видам.
2: В целом природе.
1: Вот, а просто устанавливается вот этот контакт, после которого вы понимаете, что да, это приятные живые существа. А если вот вы можете смотреть на синицу на кормушке и понимать, что вы помогли ей пережить зиму. Или там какой-то заморозок, да?
0: Приятно.
2: Да. Спасибо вам большое. Время эфира подходит к концу потихоньку. Я напомню нашим слушателям, Михаил Калякин, член экспертного совета президентского фонда природы, был у нас в студии, а также директор зоологического музея МГУ имени Ломоносова. Михаил, спасибо вам огромное.
1: Спасибо. Ну и привет нашим слушателям. Смотрите по сторонам, там много интересного и приятного.
2: Ребята, ну а также звоните в прямой эфир. Впереди у нас игра, называется «Из песни слов не выкинешь».
0: 8-495-134-5664. Ждем. Ты любишь.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, это игра из песни слов не выкинешь. Нам позвонила Марго. Марго, привет.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Маргош, сейчас Ириска назовет тебе несколько слов из одной популярной песни. Тебе нужно будет эту песню отгадать. Ну, либо название произнести, либо ее, может быть, даже напеть.
3: Итак, готова, Марго?
2: Да, готова.
3: Итак, в этой песне есть следующие слова. В росе цветок, сок березовый, по тропинке в лес. В росе цветок, сок березовый, по тропинке в лес.
2: Я не помню, как называется песня, я могу напеть.
3: Давай, давай.
2: Мамы теплая рука, вкус парного молока.
3: Нет, это песня хорошая, но не она. Давай еще подумаем. Смотри, добавлю слов. В утренней росе цветок, сок березовый глоток, по тропинке в лес густой.
2: А, это Матушка-Земля.
3: Ну, конечно!
1: Молодец!
3: Браво! Браво! Я чувствовала, я прям как знала, что ты угадаешь и назовешь верный ответ. Марго,
1: умница.
3: Наши поздравления! Наши поздравления! Ты получаешь 2 билета на премьерный показ и призы от создателей мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы», который выходит в прокат 1 сентября.
1: Октября.
2: Вау, спасибо Октября. Большое.
1: На здоровье. Сходишь, получишь настоящее удовольствие. Маргош, не вешай главную трубочку. Сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну, ребятушки, а на этом дневное шоу «Развивайка» потихонечку заканчивается. Ириска отправляется на экскурсию. И вас приглашаем.
3: Да, кстати, приходите к нам на экскурсию обязательно, ребята. Вся подробная информация есть на сайте dtfm.ru. В нашу новую студию попадете в прямой эфир, поиграйте в сундучок с секретом, познакомитесь с радиоведущими, сделайте речевую гимнастику. Ну, а если хотите отметить день рождения на детском радио, то тоже добро пожаловать. Вся информация есть у нас на сайте. Ну, а всех ребят благодарим за эту чудесную неделю.
1: Впереди Хрум!

0: Из школьных сочинений.
1: У нашей учительницы красивое лицо
2: с сердитым характером.
3: Моя мама работает в детском саду Татьяной Васильевной.
1: Снегири – это такие же воробьи, только с красным лицом.
4: Обхохочешься!
5: Детское радио.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
6: «Хрум. Школа юного детектива».
7: Увидев нас, гном растерялся.
8: Вот уж не думал, что детективы заявятся. Хотите, чтобы я указал вам место, где зарыт старинный клад? А может, хотите превратить что-нибудь в золото?
1: Хрум! Школа юного детектива! На детском радио!
9: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
3: развлекательно-мечтательный,
4: рисовательно-сочинятельный
3: и подарковручательный
10: час без правил на детском радио.
9: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
3: Спеть,
4: мяукнуть, сыграть в игру.
9: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
4: Изобразить слона?
9: Может и так. Ведь это
6: «Час без правил»
9: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0+. Реклама.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Кому-то нужна помощь?
14: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
15: Мы отличная команда.
14: Прилетят навстречу к тем.
15: Мои крылья в полной готовности.
14: Кому стало грустно.
15: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
14: Чтобы помочь услышать.
15: Мы найдем Лясе до решения. И все будут довольны.
14: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре новая премьера на телеканале «Карусель».
13: Шутишь? Твоя карусель невероятна!
14: Категория 0+.
16: Привет, вы кто?
17: О, мы мини-лента.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Хрум или сказочный.
3: От неожиданности Любаня вздрогнула.
4: Ух! Это что, часы?
5: Хрум!
4: Да, Хрум. Бумкнуло где-то там, в коридоре. Пойдем посмотрим.
3: Любаня и Хрум вышли в коридор.
4: Хоть бы предупредили, а то бом-бом.
5: Хрум-хрум!
4: Да, Хрум, я тоже испугалась.
3: Огромные старинные напольные часы, больше похожие на шкаф, стояли в дальнем углу коридора.
4: Интересные часики. Ни Мария Петровна, ни Макс, ни Добрыня о них не говорили.
3: В коридоре было темно, ни свечей, ни факелов. Лишь по стенам поблескивали тусклые огоньки. Они медленно передвигались, и Любаня поняла, что это светлячки. Подойдя к часам, Любаня и Хрум увидели, что они хоть и издавали звуки, но маятник был неподвижен. Секундная стрелка, сделанная в виде стрелы, указывала на цифру 6 и не двигалась.
4: 6. Ну а дальше? Тикают же. Странно. Вроде идут, а на самом деле стоят. А, наверное, их надо завести. У моей бабушки есть такие. Открываешь, подтягиваешь гирьки, потом качнул маятник и тик-так-тик-так.
3: Любаня взялась за ручку, торчащую из дверцы часов. Ручка была круглая, слегка шершавая, чем-то похожая на колобок. Любане даже показалось, что от нее исходит тепло и...
4: Да нет, почудилось. Ну как от ручки часов может идти этот сдобный запах? Это, наверное, потому что я голодная.
3: Любаня потянула ручку на себя.
4: Не открывается. А если просто повернуть... Там, наверное, язычок. Крутится, но не открывается.
3: Любаня повернула ручку еще на один оборот. Потянула. Ничего не произошло. Повернула еще, потянула на себя, потом надавила на дверцу.
4: Что ж такое-то? Как же тебе открыть-то?
5: Хрум!
4: Ты думаешь, нужен ключ?
5: Хрум-хрум!
4: Ну, если ключ, то значит, должна быть и замочная скважина. Так.
3: Любаня достала из кармана телефон, включила в нем фонарик и наклонилась к ручке. На нее смотрели два любопытных глаза. У ручки был нос, рот и маленькие, почти незаметные ушки.
4: Ты что, живое?
3: Ручка-колобок ничего не ответила, а только недовольно сморщилась.
4: Как тебя открыть?
3: Ручка-колобок посмотрела куда-то вправо от себя и... Любане даже показалось, что кивнула. Девочка посветила фонариком туда, куда показала ручка, и увидела, что на дверце что-то написано очень мелкими буквами. Любаня направила луч фонарика на надпись. Буквы увеличились и засветились в ответ. Теперь можно было прочесть написанное. Достаточно одной подсказки. Раз хочешь оказаться в сказке, узнаешь, как в дверцу войти, громко слово сказав, в начале пути.
4: И что же мне сказать? Какое слово?
5: Хрум!
4: А, поняла, поняла. Ты считаешь, что слово-пароль – это слово «слово»?
5: Хрум!
4: Поняла. Значит, как и написано, надо громко сказать «слово». Не сработало.
5: Хрум!
4: Думаешь, я...

0: три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Не открывается.
1: Любаня стукнула по дверце.
0: У, дурацкие часы. Ой, громко-то как.
2: Хрум.
0: Ты прав, Хрум. Подсказка не в слове слово. Так, еще раз читаем стихотворение. Достаточно одной подсказки. Раз хочешь оказаться в сказке, узнаешь, как в дверцу войти, громко слово сказав в начале пути. Ну и в чем подсказка? В начале пути? Что, надо пройти к началу коридора и там громко крикнуть слово-слово?
2: Хрум-хрум.
0: Ну хорошо, хорошо. Еще раз прочесть?
2: Хрум.
0: Читаю. Медленно. А ты слушаешь и ищешь, где там подсказка. Достаточно одной подсказки, раз хочешь оказаться в сказке. Узнаешь, как в дверцу войти, громко слово сказав в начале пути. Эврика! Эврика! Я знаю, знаю, знаю! Хрум! Я догадалась, догадалась, догадалась!
2: Хрум, хрум, хрум, хрум!
0: Все очень просто, Хрум! Посмотри на стихотворение-подсказку.
2: Хрум!
0: Да, да, да! Это называется акростих, когда слово шифруется по первым буквам каждого стиха. Достаточно одной подсказки. Первое слово в этой строке «достаточно». Первая буква «Д». Раз хочешь оказаться в сказке. Первое слово в строке «раз». Первая буква «Р». Узнаешь, как в дверцу войти. Первое слово в этой строке «узнаешь». Первая буква «У». И громко слово сказав в начале пути. «Г». Первая буква первого слова в этой строке.
2: Хрум.
0: И получается Д, Р, У, Г. То есть слово-пароль «друг».
1: Не успела Любаня договорить, как внутри часов что-то щелкнуло, звякнуло, ручка-колобок, широко открыв глаза, улыбнулась, закрутилась, и дверца медленно отворилась.
0: Кто молодец?
2: Хрум!
0: Мы молодцы! Мы с тобой, Хрум, становимся настоящими сыщиками. Разгадывателями загадок, расшифровщиками шифров.
2: Хрум!
0: Кем еще? Ну, распутывателями путаниц. Так, ну и где тут гирьки? Как эти часы завести?
1: Любаня заглянула в часы, но никаких гирек в них не было. Однако в глубине часов, там, где должна была находиться задняя стенка, что-то поблескивало. Но что, Любаня разглядеть не могла.
0: Тут и гирек никаких нет. Может, этот часовой механизм завести надо? А это там ключик светится.
2: Хрум!
0: Ключики, ключики. Ой, неужели снова придется загадки разгадывать? А с другой стороны, у меня неплохо получается.
2: Хрум!
0: У нас, конечно, у нас! Ладно, разберемся.
1: И Любаня вместе с Хрумом переступили порог часов. Но стоило им сделать лишь пару шагов, как дверца за их спинами захлопнулась.
0: Она закрылась! Хрум! Она закрылась! Как же мы теперь выберемся? Друг! Друг! Друг! Пароль не работает с этой стороны двери.
1: Любаня снова включила фонарик и стала светить на дверь.
0: Тут нет никакой ручки и никакой замочной скважины.
1: Она толкнула дверь, та не поддалась. Любаня стала колотить в дверь кулаками. Дверь и не думала открываться.
0: Ну и что теперь делать? Марья Петровна и Макс оставили меня тут, в отделении сказочной полиции, чтобы если Добрыня сообщит что-нибудь важное о ходе расследования, я бы им тут же и сообщила. А я? Вот тебе и расследование. Вот тебе и сыщик Любаня. Застряла в этих дурацких... Ой! Часах!
2: Хрум!
0: Надо что-то делать. Может, это там поблескивает какая-нибудь очередная подсказка? Давай посмотрим.
1: Любаня направила луч фонарика туда, где должна...

0: должна была быть задняя стенка часов, но стенку луч света не осветил. Впереди была лишь темнота. Любаня выключила фонарик и увидела разноцветные, поблескивающие огоньки где-то впереди.
1: «Светлячки, что ли? Хрум, за мной!»
0: Шаг за шагом Любаня и Хрум продвигались вглубь часов. Им казалось, что они идут уже очень долго, но путь все не кончался и не кончался. Любаня и Хрум остановились.
1: «Такое ощущение, что мы не идем, а стоим на месте. Или ходим кругами. Звук часов не удаляется.
2: Хрум!
1: И светлячки эти, если это светлячки, ближе не становятся. Погоди, погоди. Ходим кругами. По кругу. Ну да, по кругу».
0: Любаня посветила фонариком себе под ноги. На полу была написана цифра 4. Она ярко светилась в луче фонарика.
1: 4. А сколько раз только что бомкнуло?
2: Хрум-хрум, хрум-хрум.
1: Ты понял, Хрум? Мы ходим не кругами. Мы идем по циферблату. Пошли. Если мы найдем цифру 5, то в том месте должно бомкнуть 5 раз. А потом бежим. Время тут наверняка идет не так, как в нашем мире. Значит, проверим.
2: Хрум!
0: Любаня и Хрум побежали. Фонарик телефона теперь светил не вперед, а под ноги детективам. Когда впереди показалась цифра 5, Любаня остановилась.
1: Фух. Стой, Хрум. Фух. Смотри, это 5, то есть 5 часов. Если моя догадка верна, то, подойдя к ней, мы услышим 5 раз бом. Пошли.
0: Сделав еще несколько шагов и встав прямо на цифре 5, они вдруг услышали...
1: 1, 2, 3, 4, 5. 5, Хрум!
0: Любаня выключила фонарик. В темноте, впереди, опять заблестели огоньки.
1: Я знаю, знаю, где выход.
2: Хрум!
1: Вспомни, Хрум. Когда мы только увидели циферблат часов, на них была секундная стрелка, сделанная в виде стрелы. Наконечник, оперение, все как положено. И эта стрелка-стрела указывала на цифру 6. Это знак. Значит, надо дойти до цифры 6. И когда будет очередной бом-бом, с 6-м ударом, я так думаю, откроется какая-то потайная дверь. Интересно, что там в этой тайной комнате.
2: Хрум!
1: Пошли, скоро узнаем.
0: Вскоре впереди показалась цифра 6 и те самые мерцающие огоньки, которые Любаня с Хрумом уже видели.
1: Нет, это не светлячки. Хрум, посмотри.
2: Хрум!
0: С потолка на тонких нитях свешивались разноцветные светящиеся шарики. Словно елочная гирлянда, они мягко светились, плавно покачиваясь под действием легкого сквозняка.
1: Синий, красный, голубой, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый. Так-так-так. И для чего они тут?
2: Хрум!
1: Вижу, вижу. Внутри каждого шарика что-то темнеет.
0: Любаня подошла к ближайшему шарику. Это был синий шар. И стала его пристально разглядывать.
1: Ключ! Хрум, ключ! И в красном... И в голубом. Внутри каждого шарика ключик. Значит, я так думаю, эти ключи должны нам с тобой что-то открыть.
2: Хрум!
1: И, скорее всего, выход из этого часового шкафа.
0: С этими словами Любаня сделала еще один шаг и наступила на цифру 6.

0: Пол под Любани исчез, и они вместе с Хрумом полетели куда-то вниз. Или вверх, или вправо, или влево. Все произошло настолько быстро, что Любаня даже испугаться не успела. У нее только дыхание перехватило от полета.
1: Хрум, мы летим?

0: Все выпуски подкаста «Хрум элементарно» можно послушать на сайте детского радио и в сервисе «Звук дети».
1: Детское радио.
2: Детское радио.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!

0: это возможно? На экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Как поют ведущие детского радио?
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке: включи гимн детского радио.
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.bfistv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1137-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекают.

0: Продающий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы что?
3: Акулы – отличные акробаты.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.
5: Хрум или сказочный?
6: Слушай, Хрум, а куда мы летим?
7: Темно.
6: Не могу понять направление.
7: Мы случайно не в сказке «Алиса в стране чудес»? Она ведь там тоже падала.
6: Правда, не в часах, а когда в

0: нору провалилась за кроликом. И там, я точно помню, там был колодец, и стены были уставлены шкафами и книжными полками. Алиса там даже банку с вареньем прихватила. А тут ничего такого нет. Ни шкафов, ни варенья. А если посветить?
1: Любаня включила фонарик.
0: Ничего не видно. Темнота. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Просто интересно, на что я шлепнусь?
2: Хрум!
1: Договорить Любаня не успела, так как зажмурилась от яркой вспышки света. Глазам было нестерпимо больно, и она закрыла лицо руками.
0: Хрум, он пропал? Этот свет?
2: Хрум-хрум!
1: Любаня отвела руки от лица.
0: Вот это да!
1: Друзья оказались в небольшой комнате со сводчатым покатым потолком. Деревянный пол, красные кирпичные стены, на которых в канделябрах горели свечи, уже изрядно оплавившиеся. Любаня и Хрум оглядели комнату. В центре большой деревянный резной стол. Вокруг четыре стула, кривые ножки, выгнутые спинки. В центре стола стояла небольшая изящная шкатулка, украшенная разноцветными камнями. Они блестели и переливались в свете свечей.
0: Где это мы, Хрум? И как нам выбраться отсюда?
1: Любаня вместе с Хрумом обошли комнату. Ни дверей, ни окон в комнате не было.
0: Может, тут люк есть? В потолке или в полу?
1: Но ни в потолке, ни в полу никакого люка Любаня не обнаружила. Кроме свечей в подсвечниках, стола, стульев и шкатулки, в комнате ничего не было.
0: Если есть хоть один предмет, который можно открыть, его надо попробовать открыть.
2: Хрум! Хрум!
0: Почему? Потому что ничего другого нам просто не остается.
1: Любаня подошла к столу и осторожно взяла шкатулку.
2: Хрум! Хрум!
0: Я аккуратно, не волнуйся. Ой, Хрум, это не шкатулка. Это часы.
1: Действительно, в крышку шкатулки был вмонтирован циферблат. На нем была лишь одна стрелка и деление. Внизу было 6, вверху 12.
0: Хм, а стрелка-то такая же, как на часах в коридоре отделения сказочной полиции. С оперением и наконечником. И никакой замочной скважины.
2: Хрум-хрум.
0: Да-да, я помню. Мы там, наверху, или там внизу. Короче, видели разноцветные шарики и в них ключи. Но куда их тут вставлять?
2: Хрум!
0: Вот и я не знаю. Никак ключи достать, ни вообще. Что в этой шкатулке? Может, есть какая-то подсказка?
1: Любаня поднесла шкатулку к уху и немного потрясла. Тишина. Любаня стала трясти шкатулку сильнее. Внутри шкатулки что-то звякнуло.
0: Ну, часы. Это мы уже поняли. Бомб тоже понятно. Может, тут, как и там. Надо, чтоб бомкнуло столько-то раз, и тогда... Тогда тоже откроется что-то. А может, надо повернуть стрелку?
2: Хрум!
0: Нет, не стрелку. Ну-ка.
1: И она еще раз сильно потрясла шкатулку. Любаня вновь стала трясти шкатулку.
0: Бум-бум-бум-ля-ля.
2: Хрум!
0: Что-то знакомое играет эта шкатулка. Бум-бум-бум-бум. Где ты это уже слышал? Это же... Мы же в музыкальной школе эту песенку пели. Я вспомнила. Это же... В поле березка стояла.
1: Любаня не успела допеть, на циферблате шкатулки появились слова.
0: Хрум, песня вызывает подсказку. Ну-ка, ну-ка.
1: Любаня поставила шкатулку на стол и стала читать.
0: Знает о ней Белоснежка, знают козлята и волк. Всего на одну больше пешек, из нот точно выйдет толк. Про умного скажет правду, неделя закончится с ней.

0: получишь ключи в награду. Отгадку дай поскорей. Цена ошибки велика, и это, поверь, не шутка. Не дашь ответ за минутку, останешься здесь на века.
1: Девочка села на стул и уставилась на шкатулку. Стрелка на циферблате дернулась и медленно поползла по кругу, отсчитывая минуту.
0: Нет, не хочу я на века здесь оставаться. Нет уж, дудки, эти ваши минутки. Нам надо отгадать загадку. Хрум, и мы ее отгадаем. Итак, что мы имеем? Есть что-то общее у Белоснежки, Козлят и Серого Волка. Это раз. Что общего, пока непонятно. Ладно, с этим потом разберемся. Неделя закончится с ней. Воскресенье. Но в воскресенье это с ним, а не с ней. Про умного скажет правду. Что он умный, что ли?
2: Хрум!
0: Да-да, единственное, что понятно, это то, что всего на одну больше пешек. Включаем логику. То есть на одну больше, чем пешек? Или пешек больше на одну? Чем что?
2: Хрум!
0: Да-да, есть еще ноты. Ноты, из нот точно выйдет толк. Толк значит что-то хорошее, правильное. Значит, мелодия. А какая?
2: Хрум, хрум, хрум, хрум.
0: Так-так, время еще есть. Давай вернемся в начало. Еще раз почитаем. Знает о ней Белоснежка. Знают козлята и волк. Всего на одну больше пешек. Из нот точно выйдет толк. Про умного скажет правду. Неделя закончится с ней. Получишь ключи в награду. Отгадку дай поскорей.
2: Хрум!
0: Погоди. О каких тут сказках речь? Белоснежка и 7 гномов. Ой, волк и 7 козлят. Пешек в шахматах 8. А тут говорится, что на одну меньше, значит 7. 7 нотами можно написать любую мелодию. Неделя закончится воскресеньем, 7-м днем. А про умного, то есть про нас с тобой, говорят, что он 7 пядей во лбу. 7! Это отгадка!
1: Стрелка на часах замерла в одном делении до полного оборота.
0: Фух, успели. И что дальше? Ой.
1: Блестящие камушки вокруг циферблата шкатулки превратились в разноцветных бабочек. Все они разом спорхнули и исчезли где-то под потолком в темноте. А на их месте появилось 7 замочных скважин. Внезапно резкий порыв ветра задул пламя свечей, и в комнате стало темно. Лишь шкатулка светилась призрачным волшебным светом.
0: Мне кажется, Хрум, сейчас что-то произойдет.
1: И точно. Не прошло и нескольких секунд, как Любани и Хрум увидели, что на потолке, в том месте, где исчезли бабочки, появились 7 светящихся разноцветных шариков.
2: Хрум!
0: Да, это, похоже, те самые шарики и ключи, что мы видели у цифры 6 в шкафу с часами.
1: Шарики плавно опустились на стол, коснулись его и исчезли. На столе остались лежать 7 разноцветных ключей.
0: Ну точно, это они. Синий, красный, голубой, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый. Сейчас мы эту шкатулочку откроем.
1: Любаня взяла ключи и, вставив их в замочные скважины, повернула каждый.
0: Ну и? Открывайся!
1: Любаня еще раз повернула все ключи. Шкатулка не открылась.
0: Может, я их не так вставила? Не в том порядке?
2: Хрум! Хрум!
0: Да, понимаю. Нужно вставить иначе. Но как? Например, первый красный, а второй пусть будет желтый.
1: Любаня стала наугад вставлять ключи в замочные скважины. Шкатулка не открывалась.
0: Не выходит. Спокойствие. Включим голову на полную катушку и пошевелим извилинами. Так, что мы имеем? У нас есть ключи. Они разного цвета. Ключей 7.

0: 7 ключей, 7 цветов. 7 цветов? Это же радуга!
1: Хрум!
0: Точно! А цвета радуги – это каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть вставляем ключи так. Каждый – красный, охотник – оранжевый, желает желтый, знать – зеленый, где – голубой, сидит – синий, фазан – фиолетовый.
2: И как только Любаня вставила последний ключ и повернула его, крышка шкатулки медленно открылась. Внутри было пусто.
0: Вот тена. И что теперь делать?
1: Хром!
0: А, вижу, вижу.
2: На внутренней стороне крышки было написано: «Стрелку направь на 12, чтоб в прошлом оказаться. Станешь намного умней, узнав о делах минувших дней».
0: Так-так-так, дела давно минувших дней. Предание старины глубокой. Интересненько.
2: Любаня закрыла крышку шкатулки и повернула стрелку, направив ее на 12. Стрелка начала крутиться по циферблату и через несколько полных оборотов остановилась, указав на цифру 8. Крышка шкатулки медленно открылась. Внутри лежал свиток. Любаня взяла его и развернула. Сверху на свитке было крупно написано: «Хрум. Дело номер 8. Колобок».
0: Архив «Хрум». В этой шкатулке, оказывается, собраны дела, которые когда-либо расследовали детективы «Хрум».
1: «Хрум».
2: Внезапно раздался хлопок, и комнату заволокло цветным дымом, внутри которого мерцали синие и красные огоньки. Любаня узнала этот дым и эти огоньки. Она не раз наблюдала их, когда вместе с Марией Петровной и Максом перемещалась в сказочный мир к начальнику сказочной полиции Добрыне помогать спасать сказки.
0: О, здрасте! А как вы поняли, где я?
3: Часы, Любаня, часы. Они перестали бить.
4: И сразу стало ясно, что в них кто-то проник. Ведь часы – это портал для входа в архив «Хрум».
5: А это одно из самых секретных мест сказочного мира.
3: Но вы с «Хрумом» справились. Скажу прямо, блестяще. Ты второй детектив, кто сумел разгадать все загадки.
0: А кто первый?
5: Макс.
0: Здорово, мы с «Хрумом» проявили чудеса логики.
5: Логики? Как часто в наших расследованиях мы произносим слово «логика»?
3: Да постоянно, Марья Петровна. Говорим, да в его словах нет никакой логики.
4: Или «а это логично».
5: Верно, коллеги. Произносим, говорим, используем, никогда не задумываясь о том, что такое логика.
4: Логика – это логика.
3: Логика – это наука.
5: Правильно, Добрыня.
4: Логика – это наука о правильном мышлении.
5: Верно, Макс. Правильно мыслить – вот что самое главное в работе детектива.
3: Нас в сказочной академии учили законам и основным понятиям логики. Импликация, дилемма, конъюнкция, индукция, дедукция.
0: И что? Я все это использовала, когда решала загадки-головоломки?
5: Да. О логике мы и поговорим в нашем новом проекте «Хрум. Элементарно».
4: Конечно же, на основе наших расследований. Ведь недаром все мы оказались в архиве «Хрум».
6: Это не просто

0: логика поможет
1: преступника найти.
0: Знакомимся с логикой и тренируем ум.
1: Когито, эрго, сум.
2: Я мыслю, значит, я существую.
3: С логикой решить задачу можно любую.
1: Хрум.

0: Элементарно.
1: Хрум-хрум. И с какого дела начнем?
2: С того, что открылась шкатулка.
3: Хорошо помню эту историю.
2: Расскажете, Марья Петровна?
3: Начинай ты, Добрыня, а я продолжу.
0: Хрум-элементарно.
2: Эта история случилась в те времена, когда я вел сказочные расследования в одиночку. И вот однажды получил я очень странное сообщение. Помню его слово в слово. Сообщает Колобок. В сказке Колобок пропал Колобок.
4: Как это? Колобок сообщает? Ты ничего не перепутал, Добрыня?
2: Нет.
3: Именно так все и было, коллеги. Колобок сообщил, что в сказке Колобок пропал Колобок.
0: Хрум элементарно.
5: Продолжение следует.
6: Все выпуски подкаста «Хрум элементарно» можно послушать на сайте детского радио и в сервисе «Звук дети».

0: Детское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дуба, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
3: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте «прокачу.клаб». Категория 0+.
2: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ООО «КПМ Радио». ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
5: Детское радио.
6: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как не старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его. Детское радио.
7: В Москве 17:00.
8: В эфире Детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
9: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
7: Ребят, мальчишки и девчонки, ну что же, сундучок секретом начался в эфире детского радио. Пятничный сундучок секретом. Будем с вами его пробовать сегодня открыть. Со вторника мы с вами пытаемся это сделать, пытаемся отгадать, какой же подарок там у нас скрывается, какой приз. Ну, в общем, я вам исключительно желаю удачи. Ну, а еще, друзья, я напоминаю, сегодня пятница, завтра же суббота. Хит-парад детского радио, конечно же, диджей Микрофоша завтра объявит победителя хит-парада детского радио. И я тут встретился с диджеем Микрофошей в коридорах, и он мне по секрету сказал, что-то там изменилось в хит-параде-то на вершине, на Олимпе. Поэтому, друзья, завтра слушайте хит-парад детского радио, ну а сами, конечно же, заходите на сайт dtfm.ru в раздел «Хит-парад» и голосуйте за ваши любимые песни, за ваших любимых артистов, потому что именно вы решаете, кто же станет победителем хит-парад детского радио топ-20 главного музыкального детского чарта страны. Ну и, естественно, слушайте свои любимые треки на всех цифровых площадках. Как вы понимаете, это тоже влияет на итоговые результаты. В общем, друзья мои, хит-парад детского радио ждет вас. А я жду ваших звонков в прямой эфир. 8-495-134-5664.

0: Да, а то что-то как-то мы с тобой с задержкой с какой-то разговариваем. Хорошо, Каролин, слушай загадку и подсказки. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей, что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленное, сделать из этого ничего нельзя. Упаковку открыть можно, там несколько предметов. Можно использовать для развития, не для игры в песочнице. Не очень маленькое, в сундучке для детей, не интеллектуальное, не одежда. Разгадывать эту вещь не нужно, с водой это не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку это не воспроизводит. Складывать и хранить в это ничего нельзя. Это не для школы, не для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердые, не очень большие, не тяжелые. Классическую геометрическую форму это не имеет. Укатиться это не может. Это не резиновое, это не растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглые элементы, возможно, есть. Там несколько цветов, но роль они не играют, эти цвета. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка. Ни фигурка Коловка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки, ни набор канцелярии. Я все. Давай вопрос.
1: Может быть, пазл?
0: Ну, ты какие-нибудь уточняющие вопросы задай.
1: Кружка.
0: Что-что?
1: Кружка.
0: А, то есть ты сразу хочешь ответ дать, да?
1: Да.
0: Хорошо, кружка, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Каролинушка, не кружка, не она. Спасибо тебе огромное за звонок. В подсказочках у нас было, да, что с водой это никак не связано, и что, в принципе, ничего там хранить или там наливать в это не нужно. 8495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, когда звоните в прямой эфир, не забудьте, пожалуйста, выключить громкую связь и радиоприемник. И я уверен, что чаще всего рядом с вами взрослые родители. Родители, пожалуйста, проследите, чтобы у ребят были выключены громкая связь и радиоприемник. Тогда они будут хорошо слышать нас, а мы будем хорошо слышать их. А если вы хотите послушать и записать на видео, как ваш ребенок дозвонился на радио, то тогда вам нужно отойти куда-нибудь подальше, в какое-нибудь другое помещение, ну и там уже тогда включить радио. Вот. Ну или сайт dtfm.ru, там найдете прямую видеотрансляцию. 8495-134-5664, звоните.

0: Сундучок секретом продолжается. Нам Никитосик позвонил. Никит, привет.
1: Здравствуйте.
0: Никит, сколько лет тебе, дорогой?
1: 8.
0: Угу. Из какого ты города?
1: Из Москвы.
0: О, супер, супер. Никитос, ну давай с тобой к загадке и подсказкам перейдем, а то их огромное множество. Готов?
1: Да, можете, пожалуйста, повторить?
0: Да, естественно, естественно, мой дорогой. Итак, поехали, загадка. Что в сундучке полезное? Это разные там скучают предметы. Возьми это в руки, действуй живее, что же внутри, отвечай поскорей. Это что-то неодушевленное, сделать из этого ничего нельзя. Упаковку открыть можно, там несколько предметов. Можно использовать для развития. Не для игры в песочнице, не очень маленькой. В сундучке для детей. Это не интеллектуальное, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой это не связано, это не из бумаги, не для кухни, не для творчества. Музыка эту не воспроизводит. Складывать и хранить в это ничего нельзя и не надо. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердые, не очень большие, не тяжелые. У классическую геометрическую форму это не имеет. Укатиться это не может. Не резиновое, не растет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть, но нам роли это не играет. Там также несколько цветов, но тоже роль нам это не играют, эти цвета. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не нужно. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструкция. Конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки, ни набор канцелярии, ни кружка. Ух. Пока прочтешь, устанешь. Так.
1: Это можно использовать дома?
0: Да, дома это можно использовать, да. Так, следующий вопрос.
1: Это электронное?
0: Хороший вопрос. Нет, это не электронное.
1: Это твердое?
0: Да, твердое. Итак, не электронное, твердое дома используется. Ну, точнее, можно использовать. Итак, что же это, Никит?
1: Это кубик Рубика.
0: Кубик Рубика. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Никитушка, не он, не кубик Рубика. Спасибо тебе огромное за звонок. Было приятно с тобой пообщаться, познакомиться. Друзья мои, 8-495-134-5664. Это номер прямого эфира детского радио. Прямо сейчас звоните. Попробуем с вами отгадать, что скрывается в сундучке под крышкой. И еще раз вам мой совет. Внимательно слушайте подсказки. Я понимаю, что их очень много. Вот, но тем не менее. 8-495-134-5664. 5-6-6-4.

0: сундучок с секретом.
1: Никуся нам позвонил. Никусь, привет.
2: Алло.
1: Привет. Ника. Во, отлично. У тебя громкая связь, приемник выключены?
2: Выключен.
1: Молодец. Слушай загадку. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живей, что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленные, сделать из этого ничего нельзя. Упаковку открыть можно, там несколько предметов. Можно использовать для развития. Не электронные, не для игры в песочнице, не очень маленькая. В сундучке для детей, не интеллектуальные, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку это не воспроизводит. Складывать, хранить в этом ничего нельзя. Не для школы, не для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердый, не очень большой, не тяжелый. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться не может. Не резиновый, не растет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, есть. Там несколько цветов, но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать ничего этим не надо. Стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень. Ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки, ни набор канцелярии, ни кружка, ни кубик Рубика. Давай вопросы.
2: Этим можно рисовать?
1: Хороший вопрос, но нет, рисовать этим нельзя.
2: Это пластиковое?
1: Это пластиковое, да. Неодушевленное, пластиковое, рисовать этим нельзя. Давай даже вообще скажу, что это не для рисования.
2: Это игрушка?
1: Игрушка. Ну, наверное, можно назвать это игрушкой. Давай так скажу, это для игры. Давай вот так вот скажу. Итак. Что же в сундучке-то?
2: Кубик.
1: Какой? Набор кубиков? Набор кубиков, ты имеешь?
2: Нет, юла.
1: Юла, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, не юла, но хорошее предположение. Вопрос тоже отличный. Спасибо тебе, Никусик, за звонок. Ребят, сундучок с секретом продолжаем.

понравилась песня? Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист. Или просто сказать умной колонке: включи песни группы «Пуговки» «Рука в руке».

0: каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель очень хочет, чтобы у его ребенка было крепкое здоровье. Как же этого добиться? Вашим собеседником буду я, доктор медицинских наук, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минский холм». Подробности акции на willtowers.ru.
2: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Апрелевка Клаб». Киевское шоссе, 20 минут до метро. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Апрелевка Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ООО «Парк Апрель-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Раньше было очень трудно маме вырастить ребенка. Утром в садик не разбудишь, спать до ночи не уложишь. То поешь ему, то пляшешь, чтобы супом накормить. Ну а чтобы хоть минутку в тишине передохнуть, надо было незаметно пробираться в темный шкаф. А теперь другое дело. Сам встает и сам ложится. Сам себе на стол накроет, даже вещи приберет. Потому что в нашем доме...
5: Мам, только не выключай!
4: Детское радио живет.
6: Детское радио любит вся семья.
7: Сундучок с секретом.
8: Ребята, мальчишки и девчонки, на сайте детифм.ру и на канале Детского радио в Рутюбе вышел концерт артиста лейбла Детского радио «Ура! Музыка» Миланы Учайкиной. И, между прочим, там звучит песня «Не спешу взрослеть» и «Танцуй тайком». И, как мы с вами знаем, что на одну, что на другую песню уже было снято огромное количество клипов, видео, трендов. В общем, друзья мои, заходите на канал Детского радио в Рутюб, также на сайт Детского радио, и посмотрите этот концерт, а слушать песни Миланы Учайкиной можно и нужно в эфире Детского радио на всех цифровых платформах. Также можно поставить лайк и добавить свой плейлист. Ну и, как я обычно говорю, не можно, а нужно, поэтому делайте это. Тихон нам уже позвонил в эфир. Тихон, привет!
9: Здравствуйте!
8: Тихон, давай с тобой перейдем сразу к подсказкам и к загадке. Что в сундучке полезное это? Разные там скучные

0: отвечают предметы. Возьми это в руки и действуй живее, что же внутри, отвечай поскорей. Это неодушевленное, пластиковое, сделать из этого ничего нельзя. Это для игры, но не для игры в песочнице, то есть не для песочницы. А упаковку открыть можно, там несколько предметов. Не для рисования, можно использовать для развития, наверное, в принципе. Не электронное, не очень маленькое. В сундучке для детей. Это не интеллектуальное, не одежда. Разгадывать эту вещь не нужно. С водой это не связано, это не из бумаги. Не для кухни, не для творчества. Музыку это не воспроизводит. Складывать и хранить в этом ничего нельзя. Не для школы, не для спорта. Дома этим пользоваться можно. А предметы там не одинаковые. Твердое, не очень большое, не тяжелое. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться это не может. Не резиновое, не растет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, есть. Там несколько цветов, но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не надо. Стресс это не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни плюшевый медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки, ни набор канцелярии, ни кружка, ни кубик Рубика и ни юла. Давай, Тихон, вопросы.
1: А в это могут играть несколько человек?
0: Да, в это могут играть несколько человек, да.
1: А там карты есть?
0: Карты нет. Карты нет. И еще вопрос.
1: А можно сразу ответ?
0: Давай.
1: Это настольная игра.
0: Ну, настольных игр очень много. Давай конкретнее тогда.
1: Ну, тогда...
0: Может, какая-то конкретная?
1: Мафия.
0: Таков ответ. Сундучок открой, секрет. Хорошее предположение, Тихо, но нет, не мафия, не она. Спасибо тебе за звоночек. 8-495-134-5664.

0: Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь.

0: Сундучок с секретом.
1: Мальчишки и девчонки, жду ваших звоночков. 8-495-134-5664. Сундучок с секретом продолжается. И с каждым разом у нас становится все больше и больше подсказок. Дианушка нам дозвонилась. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Итак, Диана, сразу давай к загадке подсказкам. Что в сундучке полезное это? Разные там скучают предметы. Возьми это в руки, действуй живее. Что же внутри, отвечай поскорей. Неодушевленное, пластиковое. Сделать из этого ничего нельзя. Это для игры, но не для песочницы. Могут играть несколько человек. Карт там нет. Упаковку открыть можно. Там несколько предметов. Не для рисования. Можно использовать для развития. Ну, наверное, можно так сказать. Это не электронное, не очень маленькое. В сундучке для детей. Не интеллектуальное, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку эту не воспроизводит. Складывать и хранить в этом ничего нельзя. Это ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые. Твердые, не очень большие, не тяжелые. Классическую геометрическую форму не имеет. Укатиться не может. Не резиновые, не растет, не двигается. Смотреть в это не надо. Круглые элементы, возможно, там и есть. Там несколько цветов, но роли эти цвета не играют. Сделать из этого ничего нельзя. Забивать этим ничего не нужно. Стресс это не снимает. Это не машина, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигура колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни плюшевый медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни сережки, ни набор канцелярии, ни кружка, ни кубик Рубика, ни юла и ни мафия.
2: Ну, а это продается в магазине «Детский мир»?
1: Ну, слушай, конкретно в каком магазине это продается, я тебе не скажу, но в магазине, конечно, это продается.
2: А это больше подходит для мальчиков или для девочек?
1: Хороший вопрос. Это универсально и для мальчиков, и для девочек. В равной степени. А. Так. И еще вопрос.
2: Я даже не знаю, какой задать.
1: Ну тогда давай ответ.
2: Ладно. Это есть такая, ну, это такой пластиковый крокодил, который называешь на зуб, и он может закрыться, а может...
1: А, я понял, о чем ты. Да, давай так, пластиковый крокодил, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Дианушка, не пластиковый крокодил. А, насколько я помню, это такой крокодил, что там с зубами связанное. Но не он, но хорошее предположение. Интересное, умница. Спасибо тебе огромное за звонок и за твои вопросы, за твои ответы. 8-495-134-5664. Ребята, еще разочек сыграем.

0: секретом.
1: Нам позвонила Машуля. Здравствуй.
2: Здрасте.
1: Итак, Машенька, поехали, вопросы и подсказки. Что в сундучке полезное? Это разные там скучают предметы. Возьми это в руки и действуй живее. Что же внутри? Отвечай поскорее. Неодушевленное, пластиковое, подходит и мальчикам, и девочкам. Сделать из этого ничего нельзя. Это для игры, но не для песочницы. Могут играть несколько человек. На карты там нет, карт там нет. Упаковку открыть можно, там несколько предметов, не для рисования. Можно использовать это для развития. Это не электронное, не очень маленькое. В сундучке для детей не интеллектуальное, не одежда. Разгадывать эту вещь не надо. С водой не связано, ни из бумаги, ни для кухни, ни для творчества. Музыку не воспроизводит. Складывать, хранить в этом ничего не надо и не надо. Ни для школы, ни для спорта. Дома этим пользоваться можно. Предметы там не одинаковые, твердое не очень большое, не тяжелое. Классическую геометрическую форму у этого не имеет. Укатиться не может, ни резиновое не растет, не двигается. Смотреть в это не нужно. Круглые элементы, возможно, есть там несколько цветов, но роль они не играют. Сделать из этого ничего нельзя, забивать этим ничего не нужно. Стресс не снимает. Ни машинка, ни конструктор, ни калейдоскоп, ни камень, ни радуга, ни фигурка колобка, ни блокнот, ни деревянная тарелка, ни плюшевый медвежонок, ни головоломка, ни брелок, ни мозаика, ни серьезка. Крошка, ни набор канцелярии, ни кружка, ни кубик Рубика, ни юла, ни мафия, ни пластиковый крокодил. Ой, все. Ой, давай, так, Машулька.
2: Ага. Она колючая?
1: Ух ты. По-моему, нет. Я думаю, что не колючая.
2: Ага. Она круглая?
1: Ну, слушай, там, возможно, есть круглые элементы, но так как мы понимаем, что там предметы, вот, поэтому где-то там что-то круглое, наверное,
2: несколько,
1: есть.
2: Несколько, значит, так?
1: Ну, разные там скучают предметы, в загадке сказано.
2: Ага.
1: Так, и еще вопрос?
2: Ну, я не знаю, какие еще вопросы задать, но... Ну, я уже поняла, какой ответ, но если я не... Ну, я не знаю, если он под... Ну, если это будет правильный.
1: Ну, давай попробуем. Как не попробуешь, не узнаешь.
2: Понятно. Так, это массажные шарики.
1: О, массажный... Массажер, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не он, не массажер. Но вот ты знаешь, Машенька, если честно и откровенно, я бы с удовольствием массажером бы воспользовался. Спасибо тебе огромное за звонок. Было очень приятно с тобой пообщаться, познакомиться. Ну что ж, друзья мои, остается сундучок секретом неразгаданным, но завтра уже с дядей Сашей вы все-таки попробуете его открыть. Всем вам желаю удачи. На этом сундучок секретом на сегодня заканчивается. Час без правил начнется уже через несколько минут. Никуда не уходите.

0: секретом.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Минская ратуша. Угу. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
2: Лягушка, чем это ты занимаешься?

0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
1: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
2: На каникулы лечу.
1: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
9: Наш лес населен множеством видов уникальных существ.
10: Новая удивительная вселенная от режиссера «Смешариков» и «Финика».
11: И море? Он про нас знает?
10: Анимационное приключение «Край чудес». Уже в кино. Категория 6+.
3: Реклама.
12: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт — это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: радио. Час без правил.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, еще раз всем привет. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Вы слушаете детское радио, и прямо сейчас в эфире начинается «Час без правил». Но прежде чем мы с вами будем в эфире что-то делать, оставлять какие-то задания, а также присылать свои ответы на творческое задание, всех вас я приглашаю на сайт detfm.ru включить прямую видеотрансляцию и полюбоваться мальчишками и девчонками, которые пришли к нам в гости на экскурсию. Стоят здесь, ждут, джингл уже записали. Ребят, привет!
2: Привет!
1: Как ваше настроение?
2: Отлично!
1: Молодцы, нравится у нас?
2: Да!
1: У нас и студия красивая, и музей красивый. А, в окошко посмотрели в музее?
2: Да!
1: Ну вот, самое главное. Но, помимо всего прочего, здесь у нас еще есть и именинник, но про именинник чуть позже. Ну а пока давайте сделаем следующим образом. Чье имя я называю? Вот если вы посмотрите назад, увидите камеру. Вот в эту камеру мы с вами, друзья, и машем. Здесь у нас Теша, Миша, Матвей, Лиза, Артур, Кирилл, еще один Матвей, Гриша, Арина, Алиса, Тимофей и Георгий. И дети повзросли. Это Паша и Вика. Да? Все верно. Так, ну и как я сказал, сегодня же у нас еще и именинник, это Миша, и Миша сегодня исполнилось 8 лет. Миш, ты куда пошел-то? Мишка, обратно иди. Микрофон иди сюда, давай. Звезда моя. Так, Михалыч, рассказывай, чем занимаешься, чем увлекаешься?
3: Я увлекаюсь футболом, баскетболом, шахматами.
1: И у тебя на все хватает времени?
3: Да.
1: Да? Молодец. Да. Смотри-ка, и футбол, и баскетбол. Тут самое главное, знаешь, не перепутать, когда в шахматы играешь, не начать фигуры куда-нибудь забрасывать, или когда в баскетбол ногами по мячу не бить. Итак, друзья мои, ну что ж, давайте мы Мишу сейчас все дружно поздравим с днем рождения. На 3-4, один раз громко кричим с днем рождения и ура. Готовы? 3-4.
2: С днем рождения!
1: Ура! И поаплодируем Мише, конечно же. Мишенька, желаем тебе успевать все твои занятия, да, чтобы ты рос сильным, здоровым, успешным, веселым, ну и, конечно же, не забывал мечтать. Угу. Да, спасибо большое, что сегодня пришел на детское радио в этот светлый день своего рождения. Итак, ну что ж, друзья мои, сундучок с секретом любите?
2: Да!
1: Прекрасно. Да. Открыть его хотите?
2: Да!
1: Ну, тогда двигайтесь дальше за Ириской, она вам все покажет, все расскажет, и вы обязательно, я уверен, сундучок с секретом откроете. Призы, между прочим, каждый из вас получит. Ну, вот так, да. Ну, вы же на детское радио пришли. А мы сейчас уже еще не пообщаемся. Но мы, друзья мои, уже готовы звонить в прямой эфир 8495-134-5664. Первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. После этого нужно будет обязательно оставить задание для следующего участника. Ну и, в свою очередь, друзья, я оставляю вам творческое задание. Давайте-ка мы с вами напишем стихотворение, в котором, которое будет начинаться со строчки «Я природу уважаю», а также в этом стихотворении обязательно должно быть словосочетание «Детское радио». Свои работы присылайте плюс 7-916-968-0968, Telegram, WhatsApp, Messenger, Max. И не забудьте, пожалуйста, подписать номер телефона и, конечно же, ваше имя.
0: Час без правил.
4: На детском радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Нам позвонил Миша. Миш, привет.
3: Привет. Сегодня мой брат Никита дозванивался к сундучок секретом, и он вот еще предложил вариант кубик Рубик.
2: Ну, здорово. Смотри, как молодцы вы сегодня всей семьей дозвонились. Ну, я имею в виду детьми. Здорово, здорово. Миш, ну ты дозвонился в час без правил, причем сделал это первым. Что будешь делать?
3: Я хочу рассказать об одном очень интересном физическом фокусе.
2: Так, давай.
3: Нужно взять такую линейку и положить, чтобы, наверное, как бы сказать, третья ее часть высовывалась за стол.
2: Так.
3: И если не накрывать эту линейку бумагой с той стороны, где она на столе, то, и, например, не бросить точилку, то тогда линейка упадет. А если накрыть ее бумагой, то тогда линейка не упадет.
2: Ага, итак, резюмируем. Значит, берем линейку, треть ее у нас, ну, допустим, линейка 15 сантиметров, значит, 5 сантиметров должно свисать со стола, правильно? Над столом висеть.
3: А, да.
2: На эту линейку мы кладем лист бумаги, и, допустим, если мы положим точилку на край линейки, которая лежит на столе, то она не упадет, если будет лежать бумага. А если...
3: Нет, это нужно точилку бросить на край линейки.
2: А-а-а.
3: Не класть, а именно сбросить.
2: А, именно сбросить. Интересный, интересный физический опыт. У меня вон линейка есть у нас в редакции. Я попробую сегодня провести этот опыт. Здорово, спасибо тебе большое, Миш. Интересно. Давай задание теперь оставим следующему участнику.
3: Я хочу, чтобы следующий участник рассказал о себе.
2: Рассказ о себе. Хорошо, принято. Благодарю тебя. Ребята, 8495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Звоните, расскажите о себе. Но только будет небольшое дополнение. Вас будут пытаться отвлечь разные звуки. А вот ваша задача на них не реагировать, когда вы будете рассказывать о себе. Ну и, как я уже говорил, творческое задание у нас сегодня. Нужно написать стихотворение, такую оду природе. Начиная это стихотворение должно со строчки «Я природу уважаю», а также в нем обязательно должно присутствовать словосочетание «Детское радио». Свои работы присылайте +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger Max.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Гарик нам позвонил, но не супер Гарик, а просто Гарик. Гарик, привет.
3: Здравствуйте.
2: Или ты тоже супер Гарик?
3: Нет, я обычный. Я уже третий раз на радио звоню вроде.
2: Молодец. Ну, умница. Смотри, какая у тебя рука легкая. Умница, молодец. Гарик, вот смотри, тебе сейчас нужно будет в прямом эфире детского радио рассказать о себе. Но только тебя будут пытаться отвлечь различные звуки, а ты должен рассказывать о себе, не обращая внимания на них. Рассказывать можешь все, что угодно. Сколько тебе лет, откуда ты, чем ты занимаешься, чем увлекаешься, какие у тебя игрушки, любимые блюда, куда ты ходишь, в общем, какие друзья. Я это, в общем, что вижу, то пою, что называется. Понятно?
3: Хорошо.
2: Молодец. Ну что, готов?
3: Да.
2: 3, 2, 1, поехали.
3: Меня зовут Гарик. Мне 10 лет. Я в 4 классе. Еще я занимаюсь бальными танцами. Еще я люблю собирать разные конструкторы. Лепить, рисовать там и заниматься творчеством. Я люблю есть банан, картошку с ветчиной, творог с бананом, еще манную кашу и это. И все.
2: Молодец, молодец. Картошку с ветчиной?
3: Да.
2: О, это жареная картошка.
3: У нас просто есть рядом магазин вкусный, в нем она продается.
2: Картошка с ветчиной. Понятно. Слушай, хорошо, здорово. Очень вкусно. Вот, по крайней мере, вот так вот на слух. Спасибо тебе огромное, Гарик. Здорово справился с заданием. Какое задание оставишь следующему участнику?
3: Назвать все планеты Солнечной системы.
2: Планеты Солнечной системы. Записано.
3: Назвать.
2: Да, хорошо. Спасибо тебе огромное. 8-495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребята, позвоните, назовите, пожалуйста, планеты Солнечной системы все. Ну и, конечно же, не забудьте про творческое задание. Нужно написать стихотворение, в которое было...

который будет начинаться со строчки «Я природу уважаю», и обязательно детское радио тоже должно присутствовать в этом стихотворении. Присылайте его на номер +7 916 968 0968, Telegram, Messenger Max, WhatsApp, и не забудьте, пожалуйста, подписать свой номер телефона.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Танюш нам позвонил. Танечка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Таня, сколько лет тебе?
3: 10.
2: Угу. Любишь ли ты смотреть на звездное небо?
3: Да.
2: Угу. А когда вот ты туда смотрела, видела какую-нибудь планету?
3: Нет.
2: Нет? Но вот, между прочим, у нас очень часто в ночном небе виден и видна Венера, периодически виден Марс, и бывает такое, что даже Юпитер виден. Вот. Представляешь, я тебе уже назвал три планеты, а тебе нужно назвать все остальные, ну и включая эти же. Попробуем? Давай.
3: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
2: Ну, молодец, абсолютно верно. А хотела бы куда

0: когда-нибудь слетать на какую-нибудь из этих планет?
1: Да.
0: Куда?
1: На Юпитер.
0: Потому что он большой?
1: Да.
0: Здорово. Ну да, интересно. После Марса как раз Юпитер и идет. А какое задание оставим следующему участнику, Танюш?
1: Рассказать стихотворение.
0: Угу, стихотворение. Все принято и записано. Спасибо тебе огромное, Танечка, за звонок. Отличных выходных тебе желаю. Ребята, 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Позвоните, расскажите стихотворение. Ну и напишите также стихотворение, которое начинается «Я природу уважаю», и где-нибудь там, чтобы детское радио тоже фигурировало. Плюс +7 916 968 0968.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
1: Кажется, начинается самое интересное.
2: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
1: А ты уже знаешь своих главных героев.
2: Самое время им помочь.
0: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
3: До встречи в финале!
0: Категория 6+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Реклама.
8: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
11: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
12: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
13: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
14: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: час без правил.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, если вы тоже хотите прийти на экскурсию в студию детского радио, да на здоровье, с удовольствием вас ждем в гости. Заходите на сайт dtfm.ru, там вы найдете всю необходимую информацию о том, как же к нам попасть, как записаться на экскурсию, что для этого нужно. А у нас достаточно весело и интересно. Ну, во-первых, уже говорим вам не первую неделю о том, что мы переехали, у нас новая студия современная, у нас прекрасный музей детского радио, вид восхитительный на Останкинскую телебашню. Вообще мы находимся на 8-м этаже, но с высотой потолков, которые здесь, мне кажется, у нас даже выше 8-го этажа. Вот.

0: Друзья, заходите на сайт detfm.ru, найдете там всю необходимую информацию. Ну и, между прочим, можно еще и день рождения у нас на детском радио тоже отметить. И опять-таки эта информация есть на сайте detfm.ru. Заходите вместе с родителями. Ну а мы отправимся в сообщалочки детского радио прямо сейчас. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Я вам предложил написать стихотворение, которая начинается со строчки «Я природу уважаю», ну и чтобы детское радио тоже там обязательно прозвучало. И, конечно же, друзья, не забудьте подписать свой номер телефона. Давайте почитаем. «Я природу уважаю, когда по лесу гуляю, детское радио включаю, а костры не разжигаю». Это Катенька нам написала, молодец. «Я природу уважаю и зверей оберегаю, а когда в лесу гуляю, детское радио включаю, и песенки его поем очень дружно всем зверьем». Вот такое вот есть сообщение, это от Маргариты. «Я природу уважаю, никогда не обижаю, детское радио включу и про природу выучу». Ева. Вероника написала: «Я природу уважаю, детское радио включаю, расскажет мне все оно, выгляну потом в окно». Так, это тоже от Вероники. Миша из Солнечногорска: «Я природу уважаю, я животных обожаю, птицам с кормом помогаю и растения сажаю. Еще больше о природе с детским радио узнаю». Вот такое вот тоже классное сообщение. Молодец, Миш, мне понравилось. Ребят, ну, продолжайте присылать, пожалуйста, свои работы. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Не забудьте подписывать номер телефона. Напомню, стихотворение должно начаться со строчки «Я природу уважаю», и словосочетание «Детское радио» тоже там должно фигурировать. Ну и, помимо всего прочего, звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Нужно рассказать стихотворение.
1: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: час без правил. На
1: детском радио. Ророчка, Авророчка нам позвонила. Аврорик, привет.
2: Привет.
1: Сколько лет тебе?
2: 9.
1: Из какого ты города?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Прекрасно, прекрасно. На, там, слушай, там, по-моему, крейсер «Аврора» стоит где-то недалеко.
2: Да.
1: И ты «Аврора», и крейсер «Аврора». Ну, все сходится. Аврорушка, а знаешь ли ты какие-нибудь стихотворения?
2: Да.
1: А какое ты нам прочтешь?
2: «Зима».
1: Ну, то есть ты думаешь, уже пора, да?
2: Да.
1: Потихонечку готовимся, потихонечку готовимся. Ну, давай, читай.
2: Белый снег пушистый в воздухе кружится, и на землю тихо падает, ложится. И под утро снегом поле забелело, точно пеленою все его одело. Темный лес со шапкой принакрылся чудной, и застыл под нею крепко, непробудно. О, боже, дни короткие, солнца светит мало, вот пришли морозцы, и зима настала.
1: Вот. Труженик, крестьянин.
2: Вытащил санишки снеговые горы, строят ребятишки. Уж давно крестьянин ждал зимы и сужа, и избу соломой он укрыл снаружи, чтобы в избу
1: ветер
2: не проник сквозь щели, не надул бы снег в юге и метели. Он теперь покоен, все кругом укрыто, и ему не страшно, не страшен злой мороз сердитый.
1: Браво, браво, молодец. Это стихотворение написал Иван Суриков. Очень красивое. Ну вот знаешь, вот когда ты слышишь вот такие стихотворения, знаешь, про такую красивую, чистую зиму, где-нибудь, там, не знаю, за пределами города, с чистым белым снегом. Вот это всегда так приятно, так вот это романтично. А потом приходит зима куда-нибудь в Санкт-Петербург, в Москву. Вот это все серое, грязное и такое фу-фу-фу-фу-фу. Спасибо тебе огромное, Аврорушка. Какое задание оставим следующему участнику?
2: Сыграть слова.
1: Слова сыграть. Договорились, принято, спасибо. Тебе отличных выходных, друзья мои. Давайте в словечки с вами поиграем. 8495-134-5664. Звоните.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Каролин нам позвонила. Каролин, привет.
3: Привет.
2: А сколько лет тебе?
3: 6,5.
2: Угу. Каролинушка, знаешь ли ты игру в слова?
3: Да.
2: Прекрасно. Сыграем?
3: Да.
2: Давай, кто начинает?
3: Ты.
2: Давай.
3: Вы.
2: Мы. Мы начинаем. Итак, природа. Тебе на букву А.
3: Угу. Арбуз.
2: Молодец. На З. Зима. Тебе на букву А.
3: Автобус.
2: Молодец. А, семена. Тебе на букву А. Птица такая. А, И.
3: Аист.
2: Молодец. Я на букву Т. А, хотел сказать тыква, ну ладно, не буду. Трамвай.
3: Тебе на... Трамвай?
2: Да, на и краткую. Мы иногда по утрам ложкой его едим.
3: А? Йогурт.
2: Верно, йогурт. О, мне опять на букву Т. Пускай будет слово ткань. Тебе на букву Н.
3: Мама.
2: На Н.
3: А.
2: Н.
3: Не.
2: Подскажи. Ну, а давай я тебе подскажу. Чем ты бумагу режешь? Вот нож.
3: Нож.
2: Молодец, умница. Здорово сыграли, Каролинушка. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе прекрасных выходных, моя дорогая. Спасибо, что позвонила.
3: Спасибо.
2: Тебе спасибо.
3: Я уже третий раз как дозваниваюсь.
2: Ну, потому что ты умница. Вот так, звони еще. Не останавливайся на достигнутом. Ну что ж, друзья, задание не принимаем. Итоги творческого совсем скоро.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ну что, друзья, товарищи, пойдемте-ка в сообщалочки детского радио для того, чтобы почитать сообщения, которые вы нам присылаете. Начинаются они, это стихотворение со строчки «Я природу уважаю», а также детское радио. Там обязательно должно быть словосочетание. Видите, слова забыл, Ириска пришла, смотрю на нее и слова вспомнить не могу. Так вот, «Я природу уважаю и деревья я сажаю. Не забуду никогда убрать мусор за собой я. Пусть чистота царит всегда, детское радио, природа и я». Это Настенька нам прислала. «Я природу уважаю, зубров я оберегаю, с кормом им я помогаю, детское радио включаю и, конечно, подпеваю». Это Алеша из Москвы. «Я природу уважаю». Это мы читали уже. Так. «Я природу уважаю и медведя обожаю, у него колонка есть, он детское радио включает и тихонько подпевает». Это Ариночка. Молодец. Так, ну и есть еще одно сообщение, которое мне очень понравилось. Прислал нам его Миша. Мишенька с нами на связи уже. Миш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Мишенька, расскажи, пожалуйста, из какого ты города?
3: Солнечногорск.
2: Из Солнечногорска. Супер. Мишенька, а можешь ли ты прочитать стихотворение, которое ты прислал?
3: Да, я могу.
2: Давай.
3: «Я природу уважаю и животных обожаю. Птицы с кормом помогаю и растения сажаю. Еще больше о природе с детским радио узнаю».
2: Ну, молодец, Миш. Ну, вот восхитительно все получилось. Я тебя поздравляю, вручаю тебе фирменную дженгу детского радио. Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну что же, ребят, на этом заканчивается сейчас без правил. Музыкальный привет впереди.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Детское радио представляет.
2: Я пушистик, и я потерялся.
1: Новый анимационный фильм «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. Слушай детское радио, участвуй в играх и выигрывай билеты на премьерный показ со звездами в кинотеатре «Октябрь», а также призы от создателей фильма.
2: Мама, я плыву к тебе.
1: «Приключения мамонтенка» в поисках мамы. В кино с 1 октября. 6.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио.
2: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
3: Кто ты?
2: Очень скоро вы это узнаете. А сейчас я расскажу вам сказку.
4: «Хрум». Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире «Детского радио». Реклама.
5: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Жаворонки Клаб». 20 минут от Москва-Сити. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа МГИМО, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Жаворонки Клаб». Загородная жизнь начинается здесь.
6: Застройщик ООО «СЗ Маглстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.
7: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном Взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном Взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным Взором» уже на следующий день.
8: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный Взор» ребенку нужно.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
10: Есть место, где город виден как на ладони. А небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент». Строим счастье для людей.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Детского радио». Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
11: В Москве 7 вечера.
2: В эфире «Детское радио».
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно.

0: Музыкальный привет.
1: Мальчишки и девчонки, всем еще раз привет. Кирилл Раскаскин, так меня зовут. И вы слушаете музыкальный привет в эфире детского радио. Напомню вам номер прямого эфира. Нужно туда звонить, на номер прямого эфира, я имею в виду. И передавать свои привет, поздравления, любимые песни из репертуара детского радио заказывать. Номер наш неизменен. 8-495-134-5664. Также, друзья, я вам напоминаю номер сообщалочек. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Пишите туда. Также присылайте свои приветы, поздравления, заказывайте любимые песни из репертуара детского радио. Все номеры озвучил. Жду вас в эфире.

0: музыкальный привет.
1: Ксюшенька нам позвонила. Ксюшенька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Сколько лет тебе, моя звезда?
2: 6.
1: Ой, ты в школу, наверное, еще не ходишь.
2: Я хожу только на подготовку.
1: Ну, тебе нравится на подготовке-то, интересно?
2: Да.
1: Хорошо. А ты, Ксюшенька, уже думала, кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Да.
1: Кем?
2: Скалолазом.
1: Скалолазом?
2: Да.
1: Ух ты, то есть ты любишь высоту?
2: Да.
1: И тебе не страшно взбираться вот на эти высоты?
2: Нет.
1: Какая ты бесстрашная девочка, Ксюшенька. Ну, я думаю, что, наверное, да, как хобби такое-то может быть. Хотя, может быть, даже и не хобби. Интересно, интересно, Ксюшенька. Давай приветики передавать.
2: Давайте.
1: Давай. Кому?
2: Моей бабушке, моему дедушке и моему двоюродному брату Мише.
1: Так, хорошо. Может быть, кому-нибудь из садика приветики передадим?
2: Нет.
1: Нет? Только родным и близким, да, передали, и все, и да. Хватит. Молодец, Ксюшенька, хорошо. Спасибо тебе огромное, что ты нам позвонила в эфир. И прямо сейчас для тебя, Ксюшенька, прозвучит прекрасная песня, которая называется «Кручу педали». Вот она уже звучит в эфире. Ребята, а вы звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно же, в сообщалочке тоже сообщение присылайте.
3: Кручу, кручу, кручу, педали кручу. С горы, с горы, с горы, как птица летит.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Не этой, качу по свету.

бежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу.

0: музыкальный привет.
1: А музыкальный привет, друзья, мы передаем при помощи сообщалочек +7 916 968 0968 WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Итак, Дашенька Дроздова из Воронежа передает привет двоюродным сестрам Веронике и Анечке. Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет моим любимым деткам Есении и Макару. Я их очень сильно люблю. Сейчас все вместе вас слушаем. Это мама Софии нам прислала сообщение. Евушка из Москвы передает привет своим любимым учительницам Фомичевой Юлии Сергеевне и Демченко Елене Людвиговне и всему второму З-классу школы 1788. Так, что есть у нас еще? Передайте, пожалуйста, привет маме, папе, сестре Кристине, кошке Шипе, коту Томми и собаке Кроссу. Это Мариночка нам прислала сообщение, попросила песню «Собака-барабака». Давайте ее обязательно послушаем. Ну и давайте еще одно сообщение. Совушка из Красноярска передает привет старшему брату Леше, папе Андрею, маме Оле, подругам Насте, подруге Эле, своей ЛПшке, лучшей подружке, Ульяне, учительнице по истории Полине Олеговне, учительнице по математике Юлии Михайловне, всей 8-й гимназии, всему 8-му Г-классу, подруге Наташе, однокласснице Вики, любимой блогерше Марьяне Локель, ее сестре Вау Веронике, а также всему детскому радио Ириске, всему Красноярску и всему миру. Вот такое вот прекрасное сообщение. Итак, друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну, а прямо сейчас слушаем собаку-барабаку.

0: Музыкальный привет.
1: Викуль нам позвонила. Здравствуй, Вика. Вика!
2: Привет.
1: Привет. Как настроение?
2: Хорошо.
1: Молодец. Какие планы на выходные?
2: Поиграть в игрушки, посмотреть мультики.
1: Ну, а какой твой любимый мультик?
2: Моана.
1: Ну, судя по всему, мы, наверное, какую-нибудь песню из Моаны-то услышим.
2: Да.
1: Угу. А есть любимая игрушка у тебя?
2: Да.
1: Какая?
2: Пупсик, который тоже коричневый.
1: Ну, какая прелесть, какая. Давай, значит, Моане мы точно с тобой приветик передадим. Пупсику, который коричневый, как и Моана загорелая, приветик передаем. А еще кому?
2: Моей маме, папе, сестрам и собаке.
1: Так, а собак как зовут?
2: Марсель.
1: Какая прелесть. А порода?
2: Йоркширский терьер.
1: Угу. Так. Здорово. Йорку привет передали. Всем тоже передали. Еще кому-нибудь будем передавать?
2: Подружке из садика.
1: Угу, угу. Как зовут?
2: Вероника.
1: Все, супер. Ну что же, все приветы переданы. Кстати, по поводу Моан, ты знаешь то, что фильм-то вышел?
2: Да, я его смотрела.
1: Уже посмотрела фильм Моана?
2: Да.
1: И как тебе?
2: Прикольный.
1: Мультфильм лучше?
2: Нет, фильм лучше.
1: Фильм лучше. Ну все, тогда пользуюсь твоей рекомендацией, тоже его обязательно посмотрю. Спасибо тебе огромное за звонок. Ну что же, и как мы с тобой уже поняли, прямо сейчас будет песня «Дом родной» из мультфильма «Моана».

Люблю я танцы с водою и поболтать с волной. Люблю ее шалости, мы с морем крови одной. Считают меня чудачкой, мол, тронулась головой. Но главное счастье, внучка, в мире быть собой. Ты на отца похожа, упрямая и горда. Слушай его, только все же останься.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, друзья, отправляемся в сообщалочки и читаем ваши сообщения, которые вы нам прислали. Передаю привет моему сыночку Куксенышу. Стоим в пробке, слушаем детское радио, люблю его. Мама Екатерина прислала сообщение. Передаю привет всему миру, особенно маме Любе, папе Тимуру, сестре Соне и всей 14-й школе. Это из Рязани нам пришло сообщение от Полинушки Гордеевой. А, можно мне вам позвонить? Можно, конечно, жалко что ли. 8495-134-5664, звоните. Николь из Москвы, почти 6 лет, передает привет всем одногруппникам из Почемучки и учительнице Ольге Викторовне. Передаю всем привет, это было. Передаю привет троюродной сестре Диане, моей группе Насте, Элле и Ульяне. Это от Софьи сообщение. Привет всем от Насти из Ростова. Включите, пожалуйста, песню «Резиновый ежик». Услышим эту песню буквально через несколько минут. Ну, через одну, если быть точнее. Марусенька из Нарфоминска, это Московская область, передает привет маме Оле, папе Максиму, брату Андрею, подругам Еве и Виолетте. Передаю привет всему городу Ульяновск, сестре Яне, маме Альберту и Шлёпе. Это Кирочка. Передайте, пожалуйста, большой привет сыну Коле, сынишке Лёше, любимой бабушке Наташе. Все забрались за одним столом и ужинаем. Ой, какая прелесть. Приятного аппетита. Это мама Таня прислала сообщение. Передаю привет всему 4-му Г-классу школы номер 16. Это сообщение от Виктории. Друзья, продолжайте, пожалуйста, присылать свои приветы, поздравления, заказывать любимые песни из репертуара детского радио. Плюс 7 900 16 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и, конечно же, звонить в прямой эфир 8 495 134 5664. И, как уже говорил, прямо сейчас песня, которая называется «Ёжик резиновый». Слушаем.

0: que Abu Bakr Christian.
1: Детская

0: Банальный привет. Реклама.
1: Выбирайте Wildberries.
0: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кому-то нужна помощь?
5: Дракончик Диско и его подруга Бетти.
6: Мы отличная команда.
5: Прилетят навстречу к тем.
6: Мои крылья в полной готовности.
5: Кому стало грустно.
6: Твой ритм в полном беспорядке. Он сбился.
5: Чтобы помочь услышать.
6: Мы найдем для себя решение. И все будут довольны.
5: Песенку в сердце. Дракон Диско. В сентябре. Новая премьера. На телеканале Карусель.
4: Шутишь? Твоя карусель невероятна.
5: Категория 0+.
0: Реклама.

0: Павелецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф. Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.
9: Музыкальный привет.
10: В музыкальный привет позвонила Вика. Вика, здравствуй.
11: Здравствуйте.
10: Викусик, из какого ты города?
11: Из Москвы.
10: Угу. Чем увлекаешься, чем занимаешься?
11: Очень люблю петь.
10: Петь?
11: Да.
10: Ты ходишь, возможно, даже куда-нибудь в музыкальную школу, какой-нибудь вокальный кружок?
11: Ну, я хожу на эстрадный вокал в музыкальную школу.
10: Как здорово. И кем хочешь стать, когда вырастешь?
11: Певица, конечно.
10: Ну, здорово. Ну что ж, я тогда желаю тебе удачи и надеюсь, что твоя мечта исполнится, станешь певицей.
11: Спасибо.
10: И мы с тобой еще обязательно встретимся на каком-нибудь концерте. Спасибо. Придешь, может быть, даже к нам в гости. Ну что ж, Викусик, а кому будут твои приветы?
11: Я хочу передать привет маме, папе, своему любимому братику Платоше, всем остальным родным, вот, своей подружке Тае, своей гимназии Примакова, классной руководительнице Софье Николаевне и своим собачкам.
10: Угу, прекрасно. Всех вспомнила? Всем привет переданы?
11: Вроде бы да, но все, с кем я дружу, всем им привет.
10: Молодец, умница. Очень приятно с тобой, Викусик, познакомиться, пообщаться.
11: Спасибо, с вами тоже.
10: Спасибо. Какую песню мы с тобой послушаем?
11: Я бы хотела послушать Милану Чайкину «Не спешу с
10: ответом». Ну, раз захотела, тогда слушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, продолжается музыкальный привет. Плюс 7-916-968-0968. Это сообщалочки детского радио, WhatsApp, Telegram, а также мессенджер Макс. Присылайте свои приветы, поздравления и свои любимые песни. Из репертуара детского радио тоже заказывайте. Ну, а мы давайте с вами посмотрим, что же у нас в сообщалочках детского радио. Пишет мама Оля: передайте, пожалуйста, привет папе Паше, дочке Софии. С успешным началом учебного года. Привет городу Лебедянск. Вот такое прекрасное сообщение. Передаю привет дочке Зарубиной Анечке, любимому мужу Александру. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям Дарье и Виталию. Это от Влад сообщение. Передаю привет нашим любимкам Антону Михайлову и, видимо, Антону Михайлову и Светлане Ерохиной. Они молодцы, едут из музыкальной школы, удачно начали новый учебный год и умеют дружить, а также играть вместе. Настоящие друзья. Едем, поем песню про резинового ежика. Спасибо за веселое настроение. На здоровье. Песня действительно потрясающая. Привет, детское радио. Передаю привет сестренкам Леночке, Любочке, Алисочке, Таечке. Желаем всем хорошего вечера. Это от Семен сообщение. Передаю привет сыну Леве, дочери Юлечке. Едем на дачу. Ура! Это, видимо, мама Юль написала. Ну, слушайте, прекрасной вам поездки, да и вообще всем тоже желаю отличных выходных. Ну, еще одно сообщение давайте тоже почитаем. Передаю привет маме, папе, дедушке Саше, бабушке Вике, сестре Соне от Настеньки. Это сообщение. Просит очень поставить песню «Калинка-малинка». Ну, что ж, давайте-ка насладимся этой работой.

0: Музыкальный привет.
1: Ванечка нам позвонил. Ваня, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ваня, как настроение твое?
2: Нормально.
1: Молодец. А кому будут, Вань, твои приветы?
2: Передаю привет своей сестре, маме, папе, бабушке, второй бабушке, дедушке, прабабушке и второй прабабушке. Всем моим друзьям с Адальвейса и всем моим друзьям со школы.
1: Угу. Кого?
2: И учительница.
1: Так, а как учительницу зовут, помнишь?
2: Алиса Дмитриевна.
1: Вот, это очень важно, а то, знаешь, учительница, привет. Надо учительницу точно по имени-отчеству вспомнить. Так, хорошо, еще кому-нибудь будут привет, Ванюш?
2: Детскому радио и Веснушке с
1: Кипятошей. Ой, ну спасибо тебе, дорогой человек. Все супер. Все приветы твои получены, все приветы переданы. А какую хочешь песню послушать?
2: Барбарики.
1: Ну, тогда прямо сейчас для тебя, Ванечка, она звучит в эфире детского радио. А тебе я желаю прекрасных выходных. Ребята, а вы продолжайте присылать свои сообщения. Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram и Messenger Max.

16-968-0968, сообщалочки детского радио. Читаем ваши приветы, поздравления. Передаю привет моему папе, моему брату Феде, своей лучшей подруге Еве. А, это без подписи сообщение. Кирочка передает привет маме Ане, папе Диме, двум братьям Матвею и Тимофею, подругам, учительнице Ирине Вячеславовне, Диане Борисовне, Анне Александровне, Юлии Андреевне и Ольге Игоревне. Доченька Анастасии пошла в первый В-класс школы 2006. Мы ее очень любим. Она самая крутая. Это мама Ира, папа Олег, бабушка Оля и кот Батон. Вот такое вот классное тоже сообщение мы получили. Передаю привет своим деткам Никите и Нике. Желаю отличного доброго вечера. Это мамочка Леночка нам прислала сообщение. Так, ну что ж, друзья мои, где у нас еще сообщение? Так, передаю привет папе, брату Феде. Да-да-да, это уже мы читали тоже. Итак, друзья мои, ну что ж, на этом музыкальный привет заканчивается, но, я вам всем напоминаю, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо». В сказочном мире, друзья, произошло какое-то событие. Появилось загадочное существо. И в сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. А спящая Белоснежка исчезла. Только представьте, везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-юдо. Сказочный мир в опасности. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За полчаса до начала спектакля вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами, но я думаю, что можно даже и еще чуточку раньше прийти. Вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио dtfm.ru, возрастная категория 6+. Всех ждем. Ну и, конечно же, друзья, в воскресенье, кстати, тоже приезжайте в центр Москвы. Будет там велопарад, велозаезд, и мы с Ириской тоже там будем, с удовольствием с вами пообщаемся и сфотографируемся. Всем желаю прекраснейших выходных. Продолжайте слушать детское радио. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Всех обнимаю. Всем пока.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: блин, траву.
1: А дуби-колдуни что-то жепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и отстают.

0: Музыкальный привет.
1: В гостях у сказки.
2: Евгений Пермяк. Смородинка. Танюша много слышала о черенках, а что это такое, не знала. Однажды отец принес пучок зеленых прутиков и сказал: «Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать». Стала Таня разглядывать черенки. Палочки как палочки, чуть длиннее карандаша. Удивилась Танюша: как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет ни корешков, ни веточек? Отец отвечает: зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки, а вот из этой, верхней, вырастет смородиновый куст. Не верилось Танюше, что маленькая почка может стать большим кустом, и решила проверить. Сама решила смородинку вырастить в палисаднике, перед избой, под самыми окнами. А там лопухи с репейником росли, да такие цепкие, что и не сразу выпалишь их. Бабушка помогла. Повыдергали они лопухи да репейники, и принялась Танюша землю вскапывать. Нелегкая эта работа. Сперва надо дерн снять, потом комья разбить. А дерн у земли толстый да жесткий, и комья твердые. Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Мягкой стала да рыхлой. Разметила Таня шнурком да колышками вскопанную землю, все сделала, как отец велел, и посадила рядками смородиновые черенки. Посадила и принялась ждать. Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а вскоре появились и листочки. К осени из ростков поднялись небольшие кустики, а еще через год они зацвели и дали первые ягоды по маленькой горсточке с каждого куста. Довольна Таня, что сама смородину вырастила, и люди радуются, глядя на девочку. Вот какая хорошая смородинка у Калинниковых растет, настойчивая, работящая, черноглазая, с белой ленточкой в косе.
3: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
4: Детское радио. Реклама.
5: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Почки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный знак. Подробности на сайте, если не знаком.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
6: Минская ратуша. Гродно. Флажок поставила и Брестская крепость отметила.
7: Лягушка, чем это ты занимаешься?
5: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
8: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
9: Сказку слушать. А ты?
8: И я.
9: Включай.
8: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
9: Ладно, ладно, подожду.
8: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
10: Когда семья растет, хочется больше пространства, больше воздуха. Жилой комплекс «Дубровица Клаб». Метро Анина, городской округ Подольск. Квартиры за городом, где природа рядом, но с вами остается привычный комфорт. Ведь на территории комплекса школа, медцентр и спортклуб. Успевайте за город со ставкой от 3,7% годовых на весь срок. «Дубровица Клаб». Загородная жизнь начинается здесь. Застройщик ОСЗ «Восточная проектная декларация» на наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика действует до 30 сентября 2026 года. Не является финансовой услугой. Сторонние банки не привлекаются.

0: мультимедийном пространстве. Приходи за классными эмоциями, играми и отличным настроением. Категория 0+.
1: Детское радио рекомендует. С 22 августа по 17 ноября 9-й большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова в Москве и Санкт-Петербурге. Увлекательные спектакли и книги, кино и анимация для всей семьи, мастер-классы для детей и подростков. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Подробности на сайте grandkidsfest.ru. 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Буквоед.
1: Сима, ты второй день изучаешь энциклопедию животных и растений. Во-первых, она может понадобиться кому-то из посетителей читального зала нашей библиотеки. А во-вторых, можно полюбопытствовать, что тебя там так заинтересовало. Ты ищешь мышей родственников?
2: Понимаешь, Остап, я размышляю над тем, как даются названия животным и насекомым.
1: И к какому же выводу ты пришла, позволю знать?
2: Я пришла к выводу, что большинство названий я не понимаю.
1: Очень интересно. И что же ты не понимаешь?
2: Ну, например, есть названия, про которые сразу понятно, почему животные или насекомые их получили. Долгоносики, птица-секретарь, наконец.
1: Так. И почему же их так назвали, как ты думаешь?
2: Жучок-толконосик так называется из-за вытянутой передней части головы, которую еще называют головотрубкой.
1: А каково же происхождение названия птицы-секретаря?
2: Это самое простое. У нее на затылке черные перья, напоминающие гусиные. Такие раньше вставляли в свои парики судебные секретари. Потому и птица-секретарь.
1: Я смотрю, Сима, ты основательно углубилась в изучение зоологии.
2: Только вот, Остап, я чего не понимаю. А скажем, какой-нибудь великан откуда произошел? От великана? Потому что это большая птица?
1: Нет, Сима, великан тут ни при чем. Но ты права в одном. Очень часто животные, птицы и насекомые получали свое название по внешнему виду. Так вот, слово «пеликан» образовано от греческого слова «топор».
2: Топор?
1: Ну да. Огромный клюв этой птицы напоминает топор. Вот древние греки так его и назвали – топор. Пеликан. Потом это слово вошло в латынь, а потом уже появилось в немецком и французском языках. А в 18 веке оно пришло и в русский язык.
2: Ого! Интересно! Откуда же тогда появилось слово «мышь»?
1: С мышью, Сима, все гораздо сложнее. Я тебе отдельно про это слово расскажу. Его происхождение невероятно интересно.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
2: Анимационное приключение для всей семьи.
3: И Моры?
4: Он про нас знает?
3: Это же я вас придумал.
2: Край чудес. Уже в кино. Категория 6+.
0: Реклама.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию

0: 2 Тверская Ямская, дом 20. 0+.
1: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 19-я. Разрушитель льдин.
3: Ветер. Он дул так, что я слышал это внутри моего холодильничка, моей сломанной машины времени. Куда она забросила меня на этот раз? «Смелее, Крутилкин, смелее!» — сказал я себе и открыл дверцу. И тут же ее закрыл, потому что ветер был... И мороз был... И снег валил сплошной стеной. «Я что, в Арктике?» — сказал я, дрожа от холода. «Я попал к белым медведям!»
4: «Ну скажете тоже, сударь, Арктика, медведи, весна на дворе, а вы Арктика. Но в одном вы правы, эти фух и бр мне нравятся. А до Арктики и медведей я как-нибудь непременно доберусь. И уж там-то я покажу себя во всей красе».
3: «Кто это я?» — спросил я, перекрикивая ветер, и тут вдруг... Да, вот так! Как загудит! Два раза! Подряд! Этот звук был таким громким, что я не расслышал, что ответил мне голос, а лишь почувствовал, как то, на чем я стоял, вдруг задрожало, приподнялось, потом резко опустилось, и раздался чудовищный хруст. Площадка, на которой стояли мы с холодильничком, покачнулась, но я удержал равновесие, успев ухватиться за перила, которые заметил за пеленой метели. Одной рукой я держался за перила, а другой удерживал свой холодильничек, который так и норовил поскользить куда-то прочь от меня.
4: «Не бойтесь, сударь, сейчас я выровняюсь».
3: Опять раздался гудок. Из трубы, которую я с трудом разглядел за снежной пеленой, повалил густой черный дым. И опять раздался этот жуткий хруст.
4: «Курс Кронштадту держать и колоть, крошить, ломать».
3: «Кого? Зачем?»
4: «Им не сыграть со мною в кошки-мышки. Крушу, давлю, ломаю вас я, белые ледышки».
3: «Какие ледышки?»
4: «Белые. Не страшен ветер и снег с небес. Всех расколет ледорез».
3: И тут я все понял. Ну, конечно! Колоть, крошить, ломать. Кронштадт, ледорез. Осталось только обнаружить в моем холодильничке сосиску и отправить сообщение Вертелкину.
5: Весь день сидеть на стуле перед холодильничком в ожидании сообщения от Крутилкина. Что может быть мучительнее? Только разве что через каждые 5 минут открывать дверцу, проверяя, не появилась ли сосиска. Но сосиски не было. Я поставил в холодильничек бутылочку кетчупа, потом тюбик горчицы, потом пакетик майонеза, открыл баночку с горошком и высыпал его на блюдечко с голубой каемочкой. И тоже поставил в холодильничек. Я думал, все это поможет мне приманить сосиску, но тщетно. Да, красивое слово «тщетно». Оно означает «бесполезно», «напрасно», «зря». И вот в тот момент, когда я уже отчаялся что-либо получить от Крутилкина, и все попытки получить сообщение были тщетны, оно пришло. Но было оно весьма странным. На полочке лежал лед. Да-да, крупные куски льда. Потом средние кусочки, на которых и лежала сосиска. А за ней тоже лежали кусочки льда, но уже совсем маленькие и как бы разбросанные в разные стороны. Я смотрел то на льдинки, то на сосиску, то на сосиску, то на льдинки, то на льдинки, то на сосиску. А потом начал прыгать и танцевать. Сосиски, льдинки, сосиски, льдинки, льдинки, сосиски, льдинки, сосиски. Я знаю, где Крутилкин. Я знаю, где он. На табло моего холодильничка, моей исправной машины времени, я набрал год 1864.
2: Вертелкин появился внезапно. Дверца его холодильничка, его исправной машины времени, распахнулась, и оттуда показалась фигура в толстом пуховике, валенках и зимней шапке. «Привет, Вертелкин! Я знал, что ты догадаешься!»
5: «Привет, Крутилкин! Куда плывет этот ледокол?»
4: «Не плывет, а идет, так говорят моряки. И никакой я не ледокол, я ледорез».
5: «Ну да, вы же мне винтовой пароход-буксир-пайлот. Именно из вас кронштадтский судовладелец Михаил Осипович Бритнев и сделал первый в мире ледорез, ну, в смысле ледокол».
4: «Да, это я и есть. Хожу по Финскому заливу от крепости Кронштадт, что расположено на острове Котлин».
2: «Это недалеко от Санкт-Петербурга».
4: «И крушу, давлю, ломаю лед. Раньше как лед раскалывали? С носа корабля сбрасывали тяжеленные гири. Бабах!»
5: «Да, лед разламывался так, хрясь!»
2: «Гири поднимали на борт с помощью специальных паровых машин. Чух-чух-у, чух-чух-у».
5: «Корабль чуть проходил вперед, и по новой гири, значит, бабах! Лед, хрясь! Подняли гири, так чу-чу-чу-чу, опять бах! И все, короче!»
2: «А Михаил Осипович Бритнев не стал возиться с этими гирями. Просто срезал нос у буксира пайлот.
5: И он стал таким тупым».
4: «Тупым?»
5: «Ну, тупым не в смысле неумным, а в смысле неострым».
2: Бритнев укрепил нос корабля, и при движении корабль как бы стал забираться на лед и...
4: «И хрясь, как вы говорите, раскалывая его своим весом».
5: Первое испытание буксира-ледореза, которого потом назовут ледоколом, прошло 22 апреля 1864 года.
2: Спустя 6 лет после его создания в Европу пришла суровая зима, и река Эльба, что в Германии, замерзла.
5: По чертежам Михаила Осиповича Бритнева там был построен ледокол. Он и колол лед в порту немецкого города Гамбурга.
2: Так, о первом ледоколе, придуманном в России, узнал весь мир. А еще в нашей стране был создан и первый арктический ледокол, и первый атомный.
6: Вода морская и речная, все это знают. От холода всегда и везде замерзает. Но не страшен кораблям теперь лед. Со льдом справится легко буксир пайлот. Когда-то обычным буксиром я был, по гладкой воде корабли водил. Но однажды мне

0: надавил, словно пресс. Заполз ты на лед и хрясь, хрясь, хрясь. Такого не видел никто отродясь. Больше не нужны тяжелые гири. Первый в мире ледокол придуман в России.
1: Вертелкин, Вертелкин, ты зачем эти гири в мой холодильничек запихиваешь?
2: На всякий случай.
1: На какой такой всякий случай?
2: А вдруг тебя твоя сломанная машина времени куда-нибудь в Арктику отправит? Будешь там гирями лед и колоть.
3: Продолжение в следующем выпуске программы.

0: Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Детское радио. Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
3: в гостях у сказки.
4: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
5: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
6: Скоро рассвет, выхода нет.
5: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
6: Спи, моя радость, усни.
5: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
6: Мама, бабушка?
5: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
6: А, ничего себе.
0: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Алиса в усадьбе Воронцова. Самый большой парк аттракционов на юго-западе Москвы от компании «Прокачу». Более 20 захватывающих аттракционов для всей семьи. Детские, семейные и экстремальные. Действует выгодная система абонементов на 5-10 катаний и безлимит. Мы знаем, как классно провести время в стране чудес. Ждем вас ежедневно в Алисе, рядом с метро «Новаторская». Информация на сайте прокачу.клаб. Категория 0+.
11: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы что?
13: Акулы – отличные акробаты.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно»
14: за то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
15: Детское радио.
16: Детское радио.
17: Детское радио.

познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Сказка на ночь.
1: Кот и попугай. Английская народная сказка. Кот и попугай договорились каждый день приглашать друг друга в гости на обед. Сегодня, скажем, попугай зовет кота к себе, а на завтра наоборот и так далее. Первой была очередь кота. Кот купил на рынке риса на полпенни и столько же молока и сахара. Попугай, явившись в назначенное время, не увидел ничего, кроме постной еды. Более того, кот настолько плохо позаботился о своем госте, что тому пришлось самому готовить себе. На следующий день наступила очередь попугая. Он купил на рынке 30 фунтов муки, вдоволь масла и сахара и всего, что было нужно, чтобы испечь пирожков. Их получилось так много, что ими можно было наполнить огромную корзину, вроде тех, какие таскают прачки. Всего вышло 500 румяных, вкусных пирожков. Когда кот пришел, попугай поставил перед ним блюдо, на котором высилась горка из 498 пирожков. Только два пирожка он оставил себе. Кот мгновенно сожрал все и попросил еще. Попугай отдал ему оставшиеся два пирожка. Кот съел их и сказал: «Я хочу еще». «А пирожков больше нет», — ответил попугай. «Однако я думаю, что если ты все еще голоден, ты можешь съесть меня». Кот действительно был все еще голоден. Поэтому он без зазрения совести сожрал попугая всего целиком вместе с костями, перьями и даже клювом. Какая-то старушка, проходившая мимо, увидела это. Подняв камень с земли, она закричала: «Фу! Фу! Ходи, негодник, а не то я брошу камень в тебя!» Услышав это, кот сказал про себя: «Я съел целую корзинку пирожков, сожрал своего друга попугая. Неужели мне станет стыдно, если я съем эту старую ведьму? Да ни за что на свете!» Он бросился на старушку и чавк, чмок, проглотил ее. Похлопав себя по животу, он пошел по дороге. Навстречу ему попался батрак со слом на поводу. «Эй, кот, убирайся с дороги!» — крикнул человек. «Иначе мой осел так легнет тебя копытом, что ты тут же испустишь дух!» Однако кот пробормотал себе под нос: «Я съел 500 пирожков своего друга-попугая и вздорную старушку, так неужто мне будет стыдно съесть батрака? Ни в коем случае!» И чавк, чмок, он сожрал и батрака, и его осла. Пройдя еще немного, он повстречался со свадебной процессией. Впереди ехал король со своей невестой. Дальше шла колонна солдат, и в самом конце парами важно шагали огромные.

0: соломой. Король крикнул: «Эй, кот, отойди с дороги, не то мои слоны растопчут тебя!» Однако кот ответил: «Я съел 500 пирожков, своего друга-попугая, сварливую старушку, батрака и его осла, так неужели я не съем какого-то жалкого короля?» «Конечно, съем!» И чавк, чмок! Кот проглотил и короля с невестой, и всю его процессию, включая и слонов. Пошел он дальше и наткнулся на двух огромных крабов. «Беги, куда глаза глядят, киска!» — угрожающе произнес один из них. «Иначе мы до смерти защиплем тебя!» Ха-ха-ха-ха! Расхохотался кот так, что у него от смеха затряслись бока. А он уже успел порядочно располнеть. «Я съел 500 пирожков, своего друга-попугая, сварливую старушонку, батрака со слом, короля и всю его свадебную процессию, и я убегу, поджав хвост от двух крабов? Ха-ха! С какой стати? Лучше уж я сожру и их!» Сказав так, он прыгнул на крабов и чавк, чмок, и проглотил их в один присест. Очутившись в брюхе кота, крабы обнаружили там кучу народа. Короля, сидевшего понуро, обхватив голову руками, его невесту, лежавшую в глубоком обмороке, роту солдат, пытавшихся построиться в колонну по четыре и совершенно сбитых с толку, слонов, громко трубивших и топавших ногами, пронзительно кричавшего осла и батрака, бившего его за это палкой, попугая, старушку, громко бронившуюся на всех сразу, и в самом дальнем уголке 500 пирожков. В желудке было очень темно, за исключением тех моментов, когда кот раскрывал пасть. Однако крабы на ощупь определили, что изнутри его живот мягкий и податливый. Тогда они пустили в ход свои клешни и щелк, щелк, щелк стали вырезать в брюхе кота дыру. Они щелкали клешнями до тех пор, пока не образовалось большое отверстие. Тогда они выбрались наружу и торопливо поползли прочь. За ними последовали король с невестой на руках, слоны, все так же важно шагавшие парами, солдаты, построившиеся таки маршевую колонну, осел, подталкиваемый сзади батраком, старуха, ворчливо говорившая коту все, что она о нем думает. И самым последним вылетел попугай, держа в каждой лапке по пирожку. Все они тут же разбрелись по своим делам, словно ничего не случилось. А коту пришлось весь остаток дня зашивать свою шубу.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Торопливый ножик. Строгал Митя палочку. Строгал да бросил. Косая палочка получилась. Неровная, некрасивая. «Как же это так?» — спрашивает Митю отец. «Ножик плохой», — отвечает Митя. «Косо строгает». «Да нет», — говорит отец, — «ножик хороший, он только торопливый. Его нужно терпению выучить». «А как?» — спрашивает Митя. «А вот так», — сказал отец. Взял палочку, да принялся ее строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно. Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился, то в кривь, то в кость норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя терпеливым быть. Хорошо стал строгать ножик. Ровно, красиво, послушно.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на детском радио.
5: С 10 по 13 сентября пройдет 4-й международный фестиваль московского цирка Никулина «Артист». Это не просто фестиваль, это настоящий.

0: Настоящий праздник циркового искусства. Сотни лучших артистов со всего мира покажут шедевры, отточенные до совершенства. Море ярких эмоций для всей семьи. До встречи в цирке. Возрастное ограничение 0+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

дети, дети домой. Гаснет день за горой, выступает ночная роса. Погуляли и спать, завтра выйдем опять, только луч озарит небо.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
5: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК, ГКД, ОГРН 102-770, 057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
7: Детское радио представляет
8: развлекательно-мечтательный, рисовательно-сочинятельный
9: и подарковручательный час без правил на детском радио.
6: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
10: Спеть, мяукнуть, сыграть в игру.
6: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
10: Изобразить слона?
6: Может и так. Ведь это
2: «Час без правил»
6: на детском радио.
1: С 6 до 7 вечера по московскому времени.

0: познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и, как обычно, в этот час мы начинаем наш разговор о детях. Всю неделю мы говорим о том, как сделать так, чтобы наши мальчишки и девчонки были здоровы. И сегодня речь пойдет о вейпах и энергетиках. Вред, который они наносят детскому здоровью, переоценить сложно. Подробности прямо сейчас. У нас в гостях врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова Сеченовского университета, постоянный эксперт телеканала «Доктор» Павел Бережанский. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Не секрет, что сейчас есть очень большая проблема. Это курение всевозможных пароиспарителей. И, казалось бы, у нас детское радио, да, но дети уже и в 7 классе бывают, обладают такими препаратами. Это уже не смешно, когда рассказывают о том, как директора школ отбирают в таком количестве все вот эти устройства, что они открывают свои шкафы, и они у них вываливаются. Давайте прям вот чем вредны подобного рода устройства для курения?
4: Ну, в первую очередь скажу, что это глобальная проблема. Да, но некоторые страны решают этот вопрос, да, где полностью запрещены. В некоторых пока частичные ограничения введены, вот как у нас, да, в некоторых пока разрешены. Но, наверное, сначала чуть-чуть к истории вернусь, откуда вообще пошло такое заболевание. Это заболевание, которое связано с вейпингом и курением.

0: электронных сигарет называется Эволи-синдром. Вот оно как бы так и переводится. И первый Эволи-синдром появился у людей, которые работали на попкорновом заводе. И эта болезнь так и называется попкорновые легкие. Потому что когда готовят попкорн, когда он лопается, когда его еще поливают различными аромамаслами, ароматизаторами, там соль и так далее, когда лопается, образуются вот эти вот эфиры сладкие, образуется похожее вещество на пропиленгликоль, по сути, это на пластмассу. И это все работниками вдыхалось. И у них у всех были такие очень специфические поражения легких. И потом, когда стали изучать проблему, назвали это попкорными легкими. Когда пациент употребляет вейп, электронные сигареты, это все приводит к тому, что тоже потихоньку развиваются вот те самые попкорновые легкие.
1: И уже такие заболевания встречаются и у нас.
0: Да, ну вот, да, а здесь расскажу прямо историю из первых уст. Есть первый пациент в России, был в 21-м году с поражением легких, связанный с вейпингом, электронными сигаретами. И волею судьбы он попал к нам в отделение. Я заведовал отделение, и волею судьбы он стал моим пациентом. Вот мы... Вот, это первый пациент в России, с кем мы
1: из
0: как раз... И вот с ним мы долго-долго разбирались. Здесь есть много проблем, потому что очень сложно установить этот диагноз. Четких критерий нет. Единственный до этого был случай в Америке. В 2019 году был такой же пациент. Но вот к нам он поступил...
1: И ваш пациент был подросток.
0: Подросток, 16 лет. Поступил в крайне тяжелом состоянии, не мог горизонтально, не мог дышать, не мог вдохнуть, не мог пройти 3-4 шага, была одышка. К сожалению, у него было поражение легких около 90%, когда он к нам поступил.
1: 16 лет.
0: 16 лет. Употреблял вот этот вейпинг примерно 3,5 месяца, ну, по большому количеству вот этой вот жидкости добавлял. Вот, и поступил к нам, и чтобы поставить вот этот диагноз, нужно исключить все известные другие диагнозы. И это большой спектр, начиная от инфекционных, аутоиммунных и других заболеваний. Но, к счастью, у нас возможность есть исключить вот эти диагнозы. Да? В каких-то, я думаю, не так распространен постановка этого диагноза, потому что не все учреждения, не все больницы могут его поставить и исключить другие заболевания. Ну, благо он попал к нам, как бы и вовремя попал. Вот, и что мы у него увидели? У него увидели, во-первых, тут поражение легких 90%, но суть в том, что как легкие были поражены. У нас же как идет, ну, по сути, ротовая полость, трахея, бронхи, и все меньше, меньше, меньше доходят до альвеолярных таких мешочков. Много альвеол, и через них человек получает кислород и отдает углекислый газ. И вот у него вот эти все альвеолы по легкому, когда смотришь на КТ, они все были, и бронхиолы маленькие, забиты вот какой-то вот непонятной жидкостью. Сложно сказать, потому что до нее мы никак не можем достать. Даже бронхоскопом, когда мы залезем внутрь легких, мы не сможем прочистить их. Вот в чем большая проблема. И у него все легкое было вот как рисовое поле засеяно вот рисом, вот такими маленькими черточками. Вот так вот было. И вот 90% не дышало. То есть верхушки только дышали легкие так поверхностно. Но долгий период был у нас и лечение, и реабилитация, там подходов много, как бы в медицинскую часть не буду углубляться, слава богу, выписали, к сожалению, выписали, но 40% легких остались поражены. То есть образовался фиброз, фиброз это как вот порез, например, будет на коже, да, и он потом в такую склерозирующую ткань, которая никак не превратится в кожу. То же самое у него вот этим куча маленьких порезов образовалась на легких. И вот мы его выписали, дальше мы его наблюдали, вот до сих пор общаемся. Сейчас он уже не педиатрический ребенок уже, да, уже за 20 лет, но, слава богу, всегда мы с ним на связи, и хороший растет, хороший парень, который немножко своему здоровью повредил. Повредил тем, что вот после этого он уже не мог поступить в те университеты, куда хотел. Он не может получить профессии летчика, авиамашиниста и так далее. Большое количество крановщиков не получить, потому что есть инвалидность, потеря легких. Он потерял год в школе. То есть на год 11 класс он учился больше, чем положено, чтобы сдать ЕГЭ. Ну и это все повело к тому, что и получил инвалидность, и потерял здоровье. И вот это вот такая большая проблема, она социальная проблема, потому что когда мы спрашиваем у подростков и детей, почему вы парите? И их единственное, потому что вкусно. Было бы невкусно, мы бы и не парили. И здесь и мы, и вот наши коллеги из соседних стран, вот мы занимаемся этим вопросом. И что мы видим? Что легкие – это не единственный орган, который поражается, и это не самый первый орган, который поражается. Большинство работ, которые проводятся, это не на детях и подростках, это вот люди от 21 до 30 лет. Ну, и то же самое и у подростков происходит. Что происходит? Когда

0: Человек, подросток, берет вейп, он в себя втягивает. Он втягивает в себя какие вещества? Первое – это пропиленгликоль, это витамин Е, это глицерин, по сути, это жир, и различные аромазагустители, которые дают вот этот самый вкус. Поражаются легкие, вот уже обсудили, как они поражаются. Второй важный момент, что вот эта вот смесь, пропиленгликоль – это вообще пенопласт, вот так вот по-хорошему сказать.
1: В жидкий.
0: Да, жидкий пенопласт. Вот, и вот эта смесь, что она делает? Помимо поражения легких, она покрывает, вот и жировая, покрывает всю слизистую и во рту, и в носу, вокруг покрывает вот этой тонкой масляной пленочкой. И здесь мы видим первую проблему. Бактерии у нас под этой пленочкой живут, отлично размножаются, растут, и эти пациенты болеют часто заболеваниями верхних дыхательных путей и проблемами.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Что он заболеет в следующий раз, а ему этот антибиотик не поможет. Надо еще сильнее антибиотик. И еще, еще. И это большая проблема. Каждый раз придется менять антибиотик на другой. Это раз. Вторая большая такая история. Буквально, наверное, недавно стали тоже заниматься этим вопросом, что эти пациенты, которые больше 2 лет, даже не год, там статистика 1 год и 8 месяцев, употребляют вейп, у них повышается выше уровень сахара в крови. А почему? Потому что вот этот постоянно что-то сладкое заставляет работать поджелудочную железу. Поджелудочная железа на первых порах перерабатывает углеводы, она справляется. Но мы понимаем, что это как двигатель в машине, да, вот мы постоянно что-то туда закидываем, но она будет работать, но не будет работать вечно, и в какой-то период начинает барахлить. И вот примерно этот момент барахления наступает через 1 год 8 месяцев. То есть уже меньше инсулина, меньше гормонов, и весь сахар, который попадает в организм, переработать не может. Это приводит к развитию метаболического синдрома, когда нарушается у нас обмен веществ. От метаболического синдрома до сахарного диабета рукой подать это примерно 8 лет, чтобы он развился. А сахарный диабет – это вообще социальная болезнь, и мы знаем, какие осложнения могут быть. Следующий важный пункт, такой больше, наверное, генетический, что постоянный вот этот вот сахар, который попадает, и арома масла, они не перерабатываются, они попадают внутрь клеток. Внутри клеток у нас есть, ну, вспоминаем биологию, там митохондрии, да, аппараты вот Гольджи, где-то все переваривается и должно переходить в энергию. Но столько этой углеводов, что они не могут переварить. И у нас большая самая проблема, в чем нарушается метилирование ДНК. То есть у нас как образуются нормальные наши клетки? У нас есть одна хорошая клетка, и в какой-то момент она просто бум и разделилась на 2 одинаковых. Да? И это наши клетки, так мы живем, так наш организм живет. А когда нарушается метилирование, то есть клеточка начинает делиться, но по генетическому коду она может быть на 1-2 буковки, вот эти вот АТГТ, которые есть, отличается. То есть это уже клетка не своего организма, она абсолютно не повторяет материнскую клетку, она другая. Буквально там на 0,01, может быть, каких-то процентов, 0,001. Но организм воспринимает эту клетку как чужеродная, приходят макрофаги, ее съедают. И все, уничтожает, и все. А это если много чужеродных клеток, держим в голове, что все, что чужеродное, по сути, это онкология. Онкологические клетки, они так и образуются, по сути, изначально же из своих клеток. И, к сожалению, у нас есть сейчас 2 ребенка, которые с онкологией щечной области. Потому что постоянное употребление вейпа – это нарушение метилирования, нарушение деления клеток. И вот у них онкология, ну, буккальной области, по сути, щеки. Онкологические процессы на щеке. Одному удалили ребенку, ну, понятно, косметическая операция. Второму пока и хирурги, онкологи, ну, не решаются, консервативно проводят терапию. К сожалению, это вот следующая проблема. Оказалось бы, да, то вроде бы только парение, только легкие. Ну и большая проблема.
4: Все намного страшнее.
3: Социальная, наверное, больше проблема даже следующая. Это нарушение репродуктивного здоровья. Если даже вот сейчас вот любой может зайти в интернет, набрать вейпинг и репродуктивное здоровье, уже появляются статьи, которые показывают о том, что действительно, особенно это страдают мальчики в первую очередь. Потому что вообще сперматозоид – это самая маленькая клетка в организме, вообще, которая в мире существует. А так, для интереса, яйцеклетка – это самая большая клетка, которая вообще в мире существует когда-то. Но вот и соединение вот этих 2 клеток дают нам новую жизнь. И проблема в том, что страдает как раз сперматогенез, вот эта вся история с тем, что опять же накапливается сахар. Чтобы произошло оплодотворение, должны быть все клетки подвижны, они должны быть активны. Там колоссальная скорость и движение вот этого вот хвостика, жгутика, который есть. Но если накапливается сахар, по сути, это все просто засахаривается. Движения вялые, неактивные, и все это приводит к тому, что никак не происходит оплодотворение. И здесь, опять же, уже есть международная статистика. В Великобритании ее получили, да, и в некоторых других странах, о том, что снижается на 30% фертильность после года употребления постоянного регулярного употребления вейпинга электронных сигарет. На 30%. То есть это каждый третий не сможет иметь детей или будет иметь проблемы с

0: тем, чтобы у него в будущем появились дети. Но это вообще ужасающая статистика. И в начале этого года выпустили они в некоторых странах меморандум. Хотим создать поколение, свободное от сигарет, вейпинга и электронных сигарет. Вот целые меморандумы. И сейчас там прямо колоссальные такие экономические штрафы, законы хотят вводить, чтобы вот росло поколение, потому что, к сожалению, это, ну, 30% населения страны будет просто потеряно только вот из-за этого. И таких вот моментов много. Понятно, что человек, жизнь человека, если мы говорим о масштабах государства, да, но это самая главная составляющая государства. Это вот ВВП государства, это трудовые ресурсы государства. И надеюсь, что вот все государства как-то вот в таких вредных моментах, конечно, задумаются. Здесь я всегда говорю, что вредный момент — это у нас и вейпинг, о котором начали говорить, это еще и энергетики, о которых тоже вот сейчас заботятся, пытаются как-то закрыть вот этот вопрос с энергетиками.
1: Вы сами упомянули тут же, вслед за вейпингом, энергетики. В чем их вред? Ну, казалось бы, газированная водичка.
0: Ну, действительно, вред всегда в психологической зависимости. Первое, да?
1: А она больше психологическая или физиологическая зависимость тоже возникает от энергетика?
0: Физиологическая возникает на следующих этапах и стадиях. Но, смотрите, физиологическая зависимость, она возникает в различные возрастные периоды. В среднем, если это ребенок до 12 лет, это надо 3-4 баночки, то есть 3-4 дня подряд. Вот так, если сказать.
1: За 4 дня привыкания?
0: Физиологическое привыкание. Пока это на уровне клеток реагирует. Это не... У нас просто есть первая реакция. Это клетки, которые хотят получить вот эти вот вещества. Вторая реакция — это на уровне, например, сосудов и нервов. Когда вот, да, хочется ощутить там выброс дофамина, серотонина. Сосуды начинают сокращаться. Следующая реакция — это когда реагирует уже орган. Он хочет получить вот это вот, не знаю, адреналин получить, да, в себя влить. Ну, а дальше это уже полностью весь организм. То есть у нас 4 таких вот физиологических зависимостей. Но ребенку до 10 лет хватает 4 дня подряд, чтобы уже на уровне клеток зависимость у него появлялась. Старше 10-12 лет это примерно около 7-8 дней, то есть 2 раза выше по зависимости. Ну, на первом этапе, конечно, это психологическое больше, потому что, если мы видим, это модно, это круто. Да, тебе еще нет 10, а ты уже идешь с энергетикой. Да, это вот классно. И среди подростков ты вот выделяешься. Это же еще такая социальная, не только психологическая,
1: а это социальный аспект. А вот интересно, да, это же такая же газированная вода, по сути. Но, ну, понятно, что она более вредная, но ей отдается предпочтение просто потому, что это кажется, что это круто.
0: Это, да, это один из критериев, мы с подростками тоже общались, это раз. Но это не просто газированное, там же содержится у нас L-карнитин, таурин, кофеин и различные другие добавки, которые просто в газированной воде не содержатся.
1: И именно они вызывают привыкание?
0: Не только они. Вызывает, ну, первое привыкание — это, конечно, сахар и вкус. Это самый легкий способ получить одновременно серотонин, дофамин, то, что вызывает удовольствие, раз. И при этом еще получить такой вот запас, как кажется, что как будто бы запас какой-то жизненной энергии, жизненных сил, там хочу побегать, попрыгать. Но здесь такая же вот проблема, как мы уже пример проводили, да, с двигателем. Вот такая же история. Получается, когда человек употребляет энергетик, что подросток, что взрослый, он не получает новую энергию. Он просто стимулирует то, что у него еще в кладовке в организме в запасе осталось.
1: А там ничего не остается.
0: Если ничего нет, да, энергия добавится. Но вот и многие, с кем мы вот с подростками общаемся, после того, как 2-3 дня они попьют энергетик, после этого слабость, усталость, вялость, невозможность встать с кровати. Потому что и так не было сил и энергии у организма. А мы тут подстегнули, вот еще вот немножко вот добавили, да, там вот как если брать аналогию с двигателем, да, бензина нет, но вот мы еще там в клапан напрямую там еще чуть-чуть залили, ну еще там 200 метров проедет. Вот такая же история происходит с организмом. И помимо того, что страдает вот психологическая часть, да, действительно, нервная система страдает из-за того, что постоянная ее стимуляция приводит к тому, что заканчивается... Чтобы стимулировать организм, клеточки выделяют нейромедиаторы и стимуляторы различные. А если постоянно эти клетки стимулировать, тоже вот так, они перестают выделять стимулятор. И то есть на те раздражители, когда нам надо, чтобы организм среагировал, когда уже попадет, не знаю, тот же вирус, бактерия, какой-то стресс, облучение, все что угодно, нейромедиаторы уже не выделятся, потому что их или в принципе нет, или они очень-очень устали, их там единицы, и другие клетки не среагируют. Но здесь все просто. Просто есть клетка, которая выделяет, не знаю, как волны такие, есть клетка, которая, не знаю, кричит, а другие клетки должны это услышать. В принципе того, что она будет не кричать, она будет еле шепотом говорить, и другие клетки просто этого не услышат. Вот, вот это вот проблема на уровне нервной системы. Дальше это проблема гормональная, потому что, опять же, вечно выделять дофамин, серотонин организм не может, это раз. И начинается сбивка вот этих вот самых циркадных ритмов, суточных ритмов, потому что тут гормональная часть. Большая следующая проблема – это заболевание желудочно-кишечного тракта. Потому что, как ни крути, постоянно вот этот вот тоже и сахар, и таурин, и кофеин, они что вызывают? Когда попадают эти вещества в организм, они вызывают спазм сосудов. И это проблема, потому что сосуды должны быть широкими, чтобы полезные вещества нормально впитывались. А если сосуды спазмированы, площадь впитывания становится меньше, и в этом случае даже поел что-то, это витамины, микроэлементы, ничего просто не будет впитываться и всасываться. А если постоянно воздействовать кофеином, таурином, они постоянно будут в спазме, и они привыкнут. Вообще очень легко привыкать к спокойному. Просто чтобы расширяться, организму надо напрягаться. А тут он постоянно в спазмированном состоянии, а и организм понимает, зачем мне тогда напрягаться, если мне тут вообще спокойно, я даже энергию не трачу. И все, они остаются в таком же состоянии. А к чему это дальше приводит? Спазмированные сосуды – это проблемы с сердцем. И, к сожалению, у нас вот есть и летальные случаи после того, как подростки слишком много выпили энергетиков. Ну, там, понятно, было большое количество энергетиков за раз. Ну и проблемы с сердцем, потому что возникает нехватка кровоснабжение сердца, по сути. У нас же сердце тоже кровоснабжается сосудиками, которые вокруг. Они спазмированы. Питания не хватает. Сердце начинает что делать? Биться чаще, чтобы быстрее прогонять вот эту кровь. И она опять не получает достаточно. Она еще быстрее начинает биться. И вот это вот постоянно сильно начинает биться. А в какой-то момент она не успевает даже расслабляться. И возникает сверхсокращение, то есть фибрилляция. Сердце начинает просто трепетать, потому что оно как должно сократиться, расслабиться, сократиться, расслабиться. А когда оно сокращается, сокращается, оно не успевает расслабиться, и эти сокращения приводят к тому, что сердце спазмируется и начинает просто вот трепетать, как листочек на ветру. И все, кровь уже по организму не качается. Это у нас проявление инфаркта, поражение сердца и так далее. К сожалению, вот один летальный случай вот как раз с этим и связан.
1: И это был подросток тоже?
0: Это подросток. Поэтому частично меры ограничения, они введены, что детям до 18 лет не продавать. Сейчас вот озвучили уже до 21 года не продавать энергетические напитки. Ну, наверное, это да, это правильно. Но вот просто вот смотря по себе, я вижу, что иногда вот, кажется, полумеры не работают. Если уж что-то запрещать то надо запрещать.
1: Просто перестать, конечно, производить.
0: Совсем, да.
1: А в этих энергетиках там просто содержится такое большое количество вот этого кофеина и других веществ. Просто, ну, мы же когда пьем кофе, у нас же не возникает таких ситуаций. Ну, если, конечно, не пить 20 чашек.
0: Ну, если
1: там мы... в концентрированном да. виде это все, да?
0: Просто у детей усвояемость, во-первых, выше. У детей все, что попадает в детский организм, сразу умножаем на 2, быстрее будет усвояться, потому что обмен веществ происходит у них быстрее. Раз. Во-вторых, если мы говорим про тот же самый кофе, да? Норма для взрослого человека в сутки максимально это 2 чашки эспрессо. Ну и дальше смотреть уже там на латте, капучино, на американо, кто на что будет переводить. Это максимально. И вообще как бы кофе это немножко и противовирусный, кстати, напиток. Употребление кофе каждый день, если мы говорим про одну чашку, если нет зависимости, понятно, что если ты не можешь там встать, проснуться от кофе, это проблема. Если нет зависимости такой, это противовирусно, потому что кофейные кислоты, они очень хорошо убивают вообще вирусы. Вот, и много препаратов у нас содержат как раз вот эти самые кислоты. По сути, это противовирусная такая терапия, профилактическая может быть, но здесь только для взрослых мы это рекомендуем, конечно, не детям.
1: А с какого возраста можно кофе?
0: Про кофе?
1: Да.
0: Если говорить про вообще кофе, то разбавленный кофе, как мы любим, там, кофе с молоком, да, вот это вот раф, лат, названий много, это можно с 14 лет.
1: Угу.
0: Это нормально, когда прошел период пубертата, когда гормональная система восстановилась, примерно это 14 лет. Ну, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, тут надо индивидуально смотреть, но среднее это вот 14 лет. Вот, и кофеин, он там в небольших концентрациях, но его постоянное поступление, организм просто, во-первых, постоянно ждет вот это вот кофеина, это раз. А во-вторых, помимо кофеина, там содержатся еще и другие вещества. Опять же, эти вещества...
1: Которые более вредные.
0: Да, потому что они начинают не усваиваться, они начинают кормить патогенную флору в желудочно-кишечном тракте, они начинают перегнивать. Эти вещества действуют сладко же. Поджелудочная железа опять начинает работать. Где поджелудочная, там и почки подключаются. Просто такой вот момент
1: работы... То есть это вредно для всех органов,
0: организма.
1: Фактически.
0: Да. я считаю, да, что подростки, вообще дети, их

0: надо тот момент к тому, что как вот психологически, вообще как подойти к, не знаю, к терапии, к профилактике вот этому. И здесь очень важно, что здесь работают так же, как с зависимостью. У нас есть, ну, по сути, врачи-наркологи, да, психотерапевты, которые лечат зависимость. И 90%, 95% они говорят о том, что правильная беседа с родителями. Почему употребляет? У тебя нет сил. Давай твой режим графика пересмотрим. 95% вот на этих основах, когда несколько раз надо поговорить, подростки понимают, что не надо делать. Вот, вот это вот очень важный момент. И тут опять, наверное, такая вот ключевая такая мысль, что всегда надо свои мысли выражать через рот другому человеку, а не додумывать. Потому что если мы просто скажем, да это вредно, что ты делаешь, да, конечно, конфронтацию войдет. Да я уже подросток, как я не буду это? Здесь надо психологически именно поговорить. Говорят, что терапевтические методы, если уже совсем не помогает, тогда да, обращаться уже к врачу.
1: Каждый родитель желает знать.
2: Незаметно время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях был врач-педиатр, аллерголог, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья имени Филатова-Сеченовского университета Павел Бережанский. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, всем хорошего вечера и отличных выходных.
1: Каждый родитель знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

Тихо, дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Sexy Spät.

познавательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская.